95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Наслаждайся осенью с Beam Radio.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Beam Radio. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

the answer. Beam Radio. Всегда в прямом эфире. Вещание осуществляет СМИ радиоканал Beam Radio. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять,

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
1: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
2: Соус Софилявых.
3: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что слово «педагог» родом из Древней Греции и означает дословно «ведущий ребенка»? Но называли так не учителя, а раба, который уводил ребенка в школу и приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, отличавшихся верностью дому.
0: В мире столько всего интересного.

Казани. БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
0: Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным, стоит только захотеть. Девы, вы будете слишком рассеянны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства плюс ваша повышенная внимательность. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды, это отнимает силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом, вам надо провести день на виду. Водолеи, вы будете в ударе, смелые идеи и фантазии, все это будет происходить как бы само собой. Рыбы, обратите внимание на здоровье, хороший день для лечения народными средствами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам свежести чувств.

0: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Педагоги государственных и муниципальных школ в России имеют право на дополнительные меры поддержки. Так, за классное руководство учителям в населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек, ежемесячно доплачивают 10 тысяч рублей. В более крупных населенных пунктах размер доплаты составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, педагоги, проживающие и работающие в сельской местности либо в рабочих поселках, могут оформить компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги. В общественной палате предложили ввести выплату в 200 тысяч рублей для россиян, отметивших 100-летний юбилей. Авторы инициативы считают, что такая мера способна стать стимулом для более внимательного отношения к собственному здоровью. Интересный факт. Иглы дикобраза – это эволюционно измененная шерсть. Исследования показывают, что у далеких предков этих животных покров был обычным, а со временем он преобразовался в жесткие защитные отростки. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
3: Шоу «Утромены» на Бимрадио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Холодно, холодно, но ничего.
5: Идеальная Опа. Песня для утра. Да? Вообще просто идеально. Ребят, ну что, как вам вообще? А? К началу октября. Только у нас неделю назад был плюс 24, сегодня плюс 3.
6: Вообще просто, я не знаю, такой скачок.
5: Ладно, ребят.
6: Позавчера я только ехал, показывал плюс 17, плюс 18. Такой думаю, о, я завтра поеду там кататься. Ага, поехал.
5: Остатки летних вещей, надеюсь. Я вчера вот уже подсобрал все остальное. Я уже понял, что не понадобится.
6: Альберт в шубе просто пришел. Понимаете? Да.
5: О, я фоточку хотите выложу вам потом в соцсетях наших где-нибудь в БИМ, может, в БИМ-болталку, может быть, выложить, может быть, в телегу нашу
6: кстати,
5: выложить,
6: кстати, может, в этом твоем образе может какой-нибудь апокалиптический фильм снимать какой-нибудь, постапокалипсис.
5: Хорошо, ну, даже если случится постапокалипсис, даже если случится, я не знаю, зима, ядерная зима,
6: тю-тю-тю. Не надо, тут фу не надо, чего не надо, того не надо.
5: Столько снега мы не почистим никогда, потому что с вами, друзья мои, в любом случае будут оставаться самые лучшие утренние шоу на планете Земля под названием «Утромены». Доброе утро. Ну вот, сегодня 2 октября и на улице, ну, давай плюс 2 градуса было бы, вообще было бы эпично, но нет, плюс 3. Я напомню, если вдруг вы еще не вышли из дома, дорогие мои, сегодня максимальная температура в течение дня плюс 7. И это максимум, который ожидается. Пока плюс 3. К концу недели ситуация станет не лучше. С понедельника потеплеет до 10 градусов.
6: Нам завтра вообще обещали мокрый снег с дождем.
5: Вот. А обещания эти все еще в силе, потому что завтра плюс 4. Днем плюс 3 ночью. Я вам сейчас примерно скажу, когда там у нас будет. Ну, утром завтра ожидается снег с дождем. Вот это самый страшный период. Плюс 3 будет ощущаться как минус 3. А у нас завтра... Сегодня пятница?
6: Сегодня пятница, да.
5: Может, что, завтра отдыхаем?
6: Но, прикинь.
5: Что-то как-то быстро неделя пролетела у меня. Но. А, ну да, я же не работал. Вторник не работал.
6: Да, тебя же не было. Ты же что там, где ты был там? С вами,
5: что ли? До свадьбу я вел, конечно.
6: А, ты кого? Получается, своего диджея женил, что ли?
5: Нет, друга диджея. А, друга диджея. Я уже диджея женил, ему юбилей, диджею своему юбилей провел. Твоему диджею свадьбу провел. Потом, значит, начал уже друзей жениха, там, уже его жене провел. Провел юбилей. Кому только ничего не проводили, конечно.
6: Своей жене же с вами провел, да?
5: Да. Я, кстати, да, думаю об этом. А стоит ли тратиться, если можно самому все провести? Ну ладно, ребята, у нас сегодня, значит, с вами все, как всегда, по плану мощно. Новости, веселости и так далее, и так далее. В конце мы обязательно споем утроки, выбираем уже потихонечку песни. Можно с самого резко начать его выбирать. Ну, а в этом часе у нас с вами что? Естественно.
6: Ну, конечно.
5: Ну, конечно.
6: Справка скоро совсем.
5: И утромани в конце часа.
6: И утромани в конце, конечно.
5: Кто с вами будет в это промо? Промерзлое. Да, пошло оно все.
6: Морзлое. Будет морзлое у нас будет.
5: Да, промерзлое, да. Отвратительное утро. Кто с вами сегодня будет? Фарид Галимов напротив меня.
6: И Альберт Кудиахметов.
5: Вот, чувствуете уже отвратительное утро? Да, вот мы назвали свои имена, фамилии, раз, потихонечку все меняется. Хорошее такое все становится. И утро сразу совсем другом заиграл. Хорошо, дядь Федор, молодец. Не знаю, зачем я это сказал.
6: Доставай бутерброд.
5: Бутерброд, кстати, да, хочется. Ладно, друзья, всем еще раз доброе утро. Мы начинаем! Мы
6: историческая справка
5: скоро! Погнали!
3: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
9: ТТС.
0: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио – ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
10: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
11: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
10: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
11: А метро далеко?
10: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
12: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Не выношу кронштейны на стенах.
15: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
16: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
17: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
18: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда.
19: 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
3: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Историческая справка.
5: 2 октября, друзья мои, сегодня календарь перевернули? Ну-ка быстро перевернись, не забудьте.
6: 275-й день года.
5: О,
6: 90
5: да.
6: дней ровно до конца остался.
5: До конца
6: года.
5: Как же по-разному звучит, да, когда говоришь до Нового года 90 дней и до конца года.
6: До конца.
5: 90 дней. Да.
6: 90 дней, прикинь.
5: В любом случае еще надо, давайте, дожить еще надо, времени полно, успеем, все хорошо. И давайте праздник сегодняшний отметим. 2 октября сегодня день метростроителя. Поздравляем всех казанских метростроителей. Спасибо вам огромное. Если бы не вы, мужчинские, девчонские, все, кто этим занимается, мы бы вообще, что бы, где бы, да нигде бы, да никак бы. Вот так вот витиевато я могу разговаривать по утрам.
6: Ребят, мы вам еще огромное спасибо скажем, когда вы обещали к 27-му году открыть вот этот станции уже, которые возле Меги будут.
5: Да вроде как, да будет.
6: 27-м обещали, да. Ну будет круто.
5: Будет.
6: Прикинь, как метро там сразу еще более востребованным станет.
5: Да, во-первых, подорожают все квартиры в соседнем ЖК от этого метро, естественно. Если что, я просто напомню, что у нас Казметрострой есть прекрасно замечательный. И есть традиция у предприятия, они крупной техники дают название. Если вдруг вы не знаете, то в данный момент метро у нас строят. В 99-м году приобрели комплекс, назвали его Сюмбике. Потом еще один есть мощный, в 2004 году приобрели Алтыншащ.
6: Ничего себе.
5: Еще есть Айсулушка в 2009 Айсулушка. Году. Комплекс, который роет. Ляйсан у нас есть.
6: И Талгат.
5: Японская химия, да. И все. Только женские имена всем машинам дали. Вот. В честь... эта тема объясняет, что так принято в честь покровительницы подземных работ Святой Барбары.
6: Барбара Стройзен. Барбара Стройзен. Который вчера был день рождения.
5: Да, мы поздравляем, кстати.
6: Святая Барбара.
5: Поздравляли бы. Окей, день метростроителя. Отметили день среднего профессионального образования в России. Мы всех поздравляем. Все, кто, друзья мои, находится там. Это, конечно, люди сейчас все чаще и чаще. Профессионально-технические училища, лицеи, техникумы, колледжи. Все-все-все туда. Все, кто там учится, знайте, что если вот вы не хихи-ха-ха будете к этому относиться, а будете посмотреть на это все серьезно, то вы улетите вперед. Потому что у нас вот забавно получается в современном мире, что у нас есть вот вообще в крайности уходящий, да, например, ИИ, искусственный интеллект, там люди вообще руками не работают. Из-за этого это тоже теперь востребовано, поэтому те, кто именно работает руками, этот труд теперь еще больше начал цениться.
6: Да, еще дороже.
5: Их стало меньше, поэтому, ребята, делайте большое дело. Международный день соцпедагога.
6: Ничего себе.
5: Есть такие гармоничные отношения в школе выстраивают, в семье, в обществе, помогают ребенку, приходят на помощь семьям, столкнувшимся с непростыми жизненными ситуациями. Вам тоже один отдельный большой привет.
6: О, сегодня наш самый праздник. Всемирный день улыбки.
5: О, да. Художник был такой, Харви Белл в 20 веке. Однажды ему заказали яркий логотип компании, который можно было бы разместить на визитках. Он нарисовал желтую рожицу с улыбкой.
6: Тот самый смайлик.
5: Да, $50 всего за это получил, но стал этот смайлик невероятно популярный. И за несколько месяцев организация выпустила более 10 тысяч значков с ним. Вот, сначала для сотрудников предназначался, потом уже все это разлетелось. Белл был рад такому эффекту и даже праздник предложил. В 99-м году это случилось. Поздравляем. Международный класс. День ненасилия.
6: Mm-hmm.
5: Не надо насилием заканчивать. И сразу же туда же Всемирный день без алкоголя.
6: Так.
5: Это приурочено...
6: Вообще не пеничный праздник какой-то.
5: Годовщине рождения Махатмы Ганди. Если
6: да,
5: что,
6: кстати, в Женеве рождения, кстати,
5: принимали
6: да.
5: этот праздник. Международный день уролога сегодня. Но все любители посидеть на холодном, позаморозить ноги, купаться в ледяной воде.
6: А потом сдавать мазок.
5: Да, вам всем большой привет. Сегодня профессиональный праздник. Если бы не урологи, мы бы с вами, знаете, как бы вообще со страхом ходили
6: говорит.
5: В сторону фаянсового или фарфорового друга.
6: О, смотри, нам праздник относится. Всемирный день студенческого района. радио. Но... Немножко относится.
5: Ну, хотелось бы, да, если бы студенчестве радио было, мы бы там, наверное, были бы звездами, я думаю. Ну, а необычные праздники. День электронной почты сегодня. Рэй Томлинсон придумал его, отправил письмо между двумя компьютерами через сеть ARPANET. Это такой прародитель интернета. Произошло это в 1971 году. А чтобы имя разделить пользователей компьютера, он предложил как раз символ собачки использовать. Вот этот вот, который мы с вами по сей день используем.
6: Да.
5: День путани следов в осеннем парке.
6: Не знаю, что это праздник, но прикольно.
5: Короче, просто по приколу походить, погулять в осеннем лесу, особенно сейчас, да?
6: Праздник пледа сегодня еще.
5: День таблицы умножения.
6: Да, всемирные таблицы, представляешь?
5: Дважды 24.
6: Дважды 24. Это всем известно в целом мире.
5: 6 у 6. 36. 5 у 5. 25. Вот. 8 у 7.
6: Это надо знать.
5: 8 у 7. Вот и приехали. Здравствуйте. Ой, в Италии день бабушек и дедушек, в разных странах посмотрим, что происходит. В США день маньяков-исследователей еды. Это гурманы-энтузиасты, они пробуют все самое необычное, экстравагантное, поэтому их называют маньяк-исследователь. Просто он настолько любит разную интересную еду, что готов попробовать буквально абсолютно все. В Индонезии день батика, думал Балтика сначала. В Гвинее день независимости.
6: В Сингапуре день детей.
5: И вот, наконец-то, мы к нему подошли. Он стоит такой большой, грациозный, такой родной народный календарь. Сегодня Трофим из Зосима. Или Зосима.
6: Или же Трофимовы вечерки.
5: Трофим и Есима. Ну ладно, простите. На Руси в этот день вспоминали святых мучеников. Это Зосима, пустынник и Трофим. С этой датой было связано множество обрядов. Например, пчелиный девятина начинался с этого дня.
6: А целых 9 дней, оказывается, со 2 по 10 октября, в течение которых пасечники должны были полностью подготовить улей к предстоящей зиме.
5: Все верно. По утрам было принято есть мед, запивать его теплой водой. Ой. Чтобы он растворился.
6: Чай без бол, блин. Бол, шагалар, блин.
5: Поговорка есть. Улья в погреб ставь, праздник меда правь. Вот так мы говорим. Ну и вечерки, конечно, проходили Трофимовы. Юноша и девушка присматривались друг к другу, выбирали будущих женихов и невест. Считалось, что в этот день можно привлечь любовь, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку. Кстати, со мной это не работает, то люди убегают все время, думают, что я от них что-то хочу.
6: Но есть еще запреты. В этот день нельзя запрет на уборку. Нельзя подметать пол, вытирать пыль.
5: Так.
6: Так, осторожность у воды. Не рекомендовалось рыбачить, подходить близко к воде. Даем. Опа. Это два. Ссоры и сквернословие запрещены, а также острые предметы. Предки старались аккуратно обращаться с ножами и топорами, так как верили, что в случае случайный порез может проникнуть злой дух.
5: Вот будем знать. Нам, кстати, вчера писали, что березы уже скинули листья. И тут написано, березы дружно сбросили листья, скоро придут зимние холода.
6: Ладно, они уже, походу, и идут.
5: Значит,
6: смотри-ка, какая погода стоит. В этот день таким окажется весь май следующего года. Вот таким?
5: Вот таким.
6: Нет, что-то не хочется.
5: Вот и запоминайте теперь. Посмотрим, работают они или нет. Мы же к историческим событиям перейдем и переместимся далеко, кстати, в 1187 год.
6: Ого.
5: Султан Египта, а такой был, султан Египта и Сирии Саладин, фильм смотрели, захватил Иерусалим тогда. Вскоре на освобождение города отправился третий крестовый поход. Там вообще же, я вот эти крестовые походы просто обожаю. Церковь такая просто говорит, в те времена имеется в виду, да? Она просто говорит, так, казна пустеет, милорд, давайте вернем Иерусалим, наверное. Погнали.
6: Погнали, да.
5: И все там пошло, войско пошло.
6: И со словами во имя Христа и понеслась.
5: Да, и все, и почему-то, да, вроде как все это вернули, но там грабили по пути, забирали золото, все тащили в Европу. Интересно. В 1608 году голландский ученый Иоанн Лепперсхей представил правительству прототип оптического телескопа.
6: Стекла, 1608, представляешь?
5: Да, были времена. Резко перемещаемся в 1834 год, на два века дальше. В Москве за Тверской заставой торжественно открылись триумфальные ворота в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Как известно, тогда произошла ядерная война. Знаешь эту историю? Что люди считают? Есть люди, которые на полном серьезе считают,
6: ну, что мы как
5: в 1812 году случилась ядерная война. Из-за этого многие дома как бы спрашивают, а почему вот дома
6: целые этажи
5: построят?
6: Внизу, целые этажи внизу, да.
5: Внизу, да.
6: И говорят, типа, это культурный слой. Да не важно, откуда столько грязи может быть, ну, условно, да, закрыть. Потом, говорят, это может быть был потоп, кто-то начал говорить. Говорят, мы как эти, нас заселили сюда после каких-то там других людей.
5: Просто могли построить просто так, потому что были на то причины.
6: Правда. А прикинь, это правда.
5: Нет, конечно, нет.
6: А я думаю, почему бы нет. Вот смотри, классно, кстати, тоже новость. Ну, не новость. 1836 год. Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных 5 лет кругосветного путешествия, оказывается, на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции.
5: Поэтому нельзя мужикам долго путешествовать.
6: Особенно к обезьянам.
5: Сразу теорию эволюции создают. В 1836 1979 году механик-самоучка Федор Блинов запатентовал прототип трактора на гусеничном ходу. Знал бы он тогда, к чему это приведет. Там и вам и трактор.
6: Вагон с бесконечными рельсами.
5: Да, там и вот эта история была. Там потом еще и это все в танковое строение переходит, потому что оказалось, что это очень такая
6: очень
5: машина,
6: неплохо,
5: которая...
6: Кстати, да.
5: Да, как тебе еще перевозить бронированную груду металла просто, который весит там несколько десятков тонн по грязям там и так далее. Ну вот, собственно, гусеничный ход до сих пор. Ну, в современном мире блогер-академик, например, ставит на гусеничную технику и Бентли, и различного рода грузовики, и что только не ставят. Интересно же, вот так следишь.
6: Да, только сейчас видишь, как все вот эти гигантские, здоровенные, мощные бронированные танки вдруг подбиваются одним маленьким, легким FPV-дроном.
5: Все так же было. Вот точно так же, как танк впервые появился на поле сражений, по-моему, еще во времена Первой мировой, чем вообще в шок поверг всех тех, кто до этого воевал на конях, условно говоря.
6: Да, да, да.
5: Точно так же технологии двигаются вперед. А потом вполне возможно, что мы вообще просто перейдем в цифровую среду и будем там этим заниматься. Кто ж его знает. В 1939 году состоялся первый полет опытного прототипа штурмовика Ил-2, впоследствии ставшим самым массовым боевым самолетом в истории авиации. Да, ну, 1939 год, сам понимаете.
6: Это тот самый, как назвали? Летающий танк его назвали?
5: Ну, вполне, почему бы нет. 1987 год. На центральном телевидении впервые вышла в эфир программа «Взгляд».
6: О, да.
5: Программа эта, конечно, была легендарная вообще. Тут вообще Листьев еще тогда пробивался.
6: Владислав Листьев, да.
5: Да, потихонечку тогда еще пробивался. Потому что мы говорим про 87-й год. Это еще центральное телевидение СССР. Обсуждали эту программу и в 70-х, и в 80-х. Первые люди еще, которые и продюсерами стали. Анатолий Лысенко, если вы такого знаете, может быть, слышали. Вот. И по-разному она вся называлась. Там, чтобы вы просто понимали, в программе впервые показывают на телевидении клипы группы, например, «Кино», да, там, «Наутилус» и так далее, и так далее. Поднимались темы, которые раньше были под запретом, то есть поднимались темы Чернобыля, афганской войны, сталинских репрессий, межнациональных конфликтов и даже вот самых-самых вредных там привычек, которые только существуют. Аудитория тогда достигала 180 миллионов рублей. Владислав Листьев, конечно же, продюсер и лицо программы, просто кто не помнит это, и просто насколько Владислав Листьев мощный человек, «Поле чудес» идет до сих пор.
6: Кстати, да.
5: Потом была программа «Тема. Час пик». В 95-м году, к сожалению, его не стало. Вот. А потом был уже корреспондент, вел его и Любимов, и Захаров, и еще огромное-огромное количество мощнейших ведущих. Даже Сергей Бодров-младший, соведущий уже возрожденной версии с 96 по 99 год, ее вел. Вот такие вот интересные истории. Программа «Взгляд», конечно, очень-очень была серьезная и драматичная. Ну, там целая веха была. Вот, хорошо, двинемся дальше. Значит, в 1997 году японские ученые сообщили об открытии гена, обеспечивающего функции биологических часов в организме человека. Оказывается, действительно, они там есть у нас, где-то тикают внутренние. Бывало у вас такое, что вы просыпаетесь ровно за минуту до будильника?
6: У меня бывало.
5: Это ваши биологические часы. Добро пожаловать. Так, двигаясь дальше, ну, я уже сейчас предлагаю окунаться в дни рождения.
6: Ну, да, 2002 год, окей. В Японии в продаже поступил первый в мире робот-инкассатор. Вот такое еще было событие.
5: Да, ну, тогда это все еще было, да, громоздко, неумно. Тогда еще не было всего того, что есть сегодня. Сегодня технологии ушли далеко вперед.
6: Сейчас вообще просто...
5: Еще немножко, и, скорее всего, мы уже яичко не отличим вот в теле какого-нибудь робота от того, что просто, потому что мимика и все-все-все доводится до совершенства.
6: Пошел с девушкой на свидание.
5: Да.
6: Туда и сюда, а потом такой раз, опа,
5: оказывается,
6: не девушка.
5: Пушап не так и страшно, оказывается, по сравнению вот с этим. Давай посмотрим, кто из великих родился, кого, к сожалению, нет с нами. 1852 год, Уильям Рамзай.
6: Уильям Рамзай, вот. Да.
5: Это шотландский химик, он открыл инертные газы аргон, криптон, ксенон.
6: Аргон, криптон, нифига себе, представляешь?
5: Лауреат Нобелевской премии 1904 года. Благодаря, ну смотри сам, значит, аргоном мы пилим алюминь, ксенон у нас в машинах стоит, неон у нас на днище машин, Need for Speed Underground 2.
6: Underground 2.
5: Естественно, 18+ игры.
6: Да.
5: Вот, криптон, ну понятно.
6: Криптон, ну это Супермен.
5: В 1869 году родился Махатма Ганди.
6: Вот про него и как раз и говорили.
5: Идеолог национального освободительного движения в Индии, один из руководителей, вот точно.
6: Борис Шапошников, замечательный наш маршал Советского Союза, кстати, тоже в этот день родился, в 1882 году.
5: Один из моих кумиров, 1914 год, Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радио с 1931 года. года народный артист СССР. Лично Адольф за него просил, точнее не просил, он объявлял гигантскую награду за его голову, потому что он понимал, насколько это важный человек для поддержания духа.
6: А прикинь, оказывается, ну, с ним в его время жил 6 лет, получается, оказывается.
5: Это он очень круто.
6: Он в 83-м году, оказывается, не стал его.
5: К сожалению, большому. Но голос этот узнаваемый им до мурашек пробирает до сих пор.
6: Ну и о живущих давай скажем, что ли?
5: Давай.
6: Ну, смотри, величайший чувак. Зовут его Гордон Мэтью Томас Самнер, но мы его все знаем как Стинг.
5: О,
6: Стинг, красавчик, ему сегодня исполняет, кстати.
5: Очень важно, Стинг Г, Г в конце. Если Стинг Г в конце, он воняет, получается.
6: Английский. 75 лет исполняется.
5: Да, да, пожалуйста. А я напомню, 88 лет исполняется Людмиле Крыловой, актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР. И киностудия Мосфильм, может быть, видели, например, такой кинофильм, как «Сверстницы», где она с Федосеевичем Шукшиной играет, и Маргаритой Кошелевой. В общем, мощная.
6: Смотри-ка, нифига себе, сегодня исполняется 53 года, знаешь, кому? Лене Нюстрём. Ты скажешь, кто это? А я скажу, это Бабби Гёрл, Бабби Гёрл, солистки группы Аква, представляешь?
5: Я знаю, что мы будем петь сегодня в утро.
6: Бабби Гёрл.
5: 78 лет исполняется Донни Каран. Это американский модельер, создательница марки Донна Каран Нью-Йорк, ДКНИ. ДКНИ-Y. У меня носки. Вот прямо сейчас.
6: ДКНА вот это.
5: ДКНА. У меня прямо сейчас носки.
6: На тебе как раз, да?
5: Мне как раз. Я с ума сойти. Я даже не знал.
6: Что ты на богатом.
5: Да. Поверьте мне. Да.
6: Скажи спасибо ей за крутые носки.
5: Энни Лейбовиц. Американская фотохудожница. Она знаменитые фотографии сделала Джона Леннона, Деми Мур, Вупи Голдберг и других знаменитостей. Обязательно посмотри. 77 лет. Потрясающие работы. Стингу 75 сказали.
6: Да. А, Сати Казару 74 рождения. 44 года.
5: Рамини Пауэр 75 лет. Это выступала она с мужем-итальянцем Альбано.
6: Вот это, я понял.
5: Вот, надо, я тоже, может быть, мне тоже взять Альбано, просто прозвище, и все, и ходить, типа, Альберто.
6: Альберто Альбано?
5: Альберто Альбано. Нет, просто Альбано, вот так вот и все. Вот так и все нормально оставить просто. Также, в завершении, да что тут говорить?
6: Что завершить-то?
5: Вот и завершается на этом рубрика.
6: И не говори.
5: Поэтому, как и всегда, напомним, сделайте этот день великим для себя, тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем в нашей замечательной рубрике, которую вы все так любите. Всем еще раз доброе утро.
6: Хайберте.
5: А рубрика наша называлась вот так.
4: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекции МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным, стоит только захотеть. Девы, вы будете слишком рассеянны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства плюс ваша повышенная внимательность. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды, это отнимает силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом, вам надо провести день на виду. Водолеи, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии, все это будет происходить как бы само собой. Рыбы, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам свежести чувств.
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
5: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Расскажем сейчас вам, как долго продлятся холода, ну и вообще, что с этим всем делать.
6: Да, смотри, ну уже плюс 6 в Казани, было же вообще 3. Сейчас плюс 6, чуть-чуть потеплело. Но, ребятушки, сегодня прогреется максимум до 7, то есть на градус только теплее станет. Завтра все так же обещают мокрый снег с дождем с утра. И также плюс 3, и написано, ощущается как минус 3.
5: Вот, а ты говоришь, почему я так тепло оделся?
6: Днем будет плюс 3 только завтра, представляешь? Вот а что в воскресенье? В воскресенье чуть-чуть теплее, плюс 7. О, вот, понедельник, плюс 10. И солнце даже будет.
5: Ничего себе.
6: О, а во вторник даже 13 будет, ничего себе. И в среду 13. Во, четверг 15 будет. Вот в этот момент я мотоциклы перегоню. А, в субботу, подожди-ка, вообще плюс 18. Ну, правда, дождь, обещают.
5: Да, там начинаются дожди, поэтому лучше тебе вот когда плюс 15, это
6: быстренько перегнать, да.
5: Да, ребята, двухколесные мотоциклисты, если вам надо срочно куда-то где-то как-то перегнать свои мотоциклы, вот вам, используйте самое-самое ближайшее время.
6: Сегодня говорю, когда я недавно делал такой рилсик, сегодня каждый день сейчас на мотоцикле, знаешь, такой, каждый раз такой... Всего один лишь только раз. Каждый раз садишься перед закрытием сезона.
5: С тобой. Нам тут написали о том, что если внимательно присмотреться, вот Кирюха пишет, что завтра в 10 утра показан снег с дождем.
6: А вот мы про него и говорим.
5: Мало того, нам же уже, мы говорили, да, что нам прислали сообщение о том, что в Царево мелкий снег пошел.
6: Да, нам только что написали, что в Царево уже какой-то мелкий снег.
5: Так что, ребят, первый снег случился 2 октября в Казани.
6: Ребят, ходите потеплее, езжайте в Нурлат, там плюс 8. Чуть-чуть теплее. Или в Бугульме, там плюс 7.
5: Родина.
6: Хотя у нас тоже плюс 7 будет.
5: Нурлат, родина многих хороших людей. Ильдар Автоподбора.
6: Ильдар блогер-миллионника. Маратик наш этот, который...
5: Рузиль Миникаев, да. Вот. Ну и, конечно же, наша замечательная Луиза. Человек, который работает в пиар-отделе, отвечает за ивент сверху.
6: А, да. А подожди, а этот как? А Нурминский?
5: Опа, он из Нурмы. Нет, он из Нурмы.
6: Ну, это же рядом там.
5: 108 километр от Казани, брат.
6: А, да? Я не правильно? Наверное, да.
5: Напишите, кстати, мы правильно? Я правильно? Я вообще... Зачем я это помню? Зачем я это помню? Я не помню.
6: И не говори. Не помню там.
5: Ни косинус, ни синус.
6: День рождения девушки своей не помню, когда.
5: Ни тангенс, ни котангенс, ни секанс, ни косеканс, ничего не помню. Кстати, вы в курсе, что секанс, косеканс существует? Я пару лет назад только открыл, я так далеко не сходил. Вот. Мотобратья, доброе утро вам, хорошего дня, пишут. И Тимаева забыли. Вот, Тимаева забыли.
6: Фирдус оттуда.
5: Он тоже с Нурлата, в общем. Фирдус передаем.
6: Привет большой, да, и салям.
5: Это подождите, это он потом говорил, что плохо, что блогеры ругаются матом, а потом следующий рилс выпустил, где он ругается матом. Это он? По-моему, это он.
6: Я не знаю.
5: В общем, большой ему привет передаем, пусть все будет хорошо. А мы что? А мы ничего. Мы сейчас будем такую тему с вами обсуждать.
1: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Пишут здесь, значит, в шок ввела меня эта новость с утра. Ага. Полный контейнер арбузов перевозили в мусоровозе.
6: Ёп,
5: ну, короче, смотри, вот огромный контейнер, вот в котором этот строительный мусор едет, вот именно такой, под строительный мусор. Вот, его просто набили битком арбузами, сверху сетка, все дела. И, значит, отправилась. Почему-то тут очень сильно написано мусоровозка, хотя это просто контейнер перевозит. Хотя нет, на мусоровозку тоже похоже. Так вот, двигалась по Красно-Кокшетской в сторону улицы Вахитова. Вот, два варианта есть, да. Либо это все как бы утилизируют, потому что это все пропало, либо скоро на фруктовых точках Казани появятся вкуснейшие октябрьские арбузы.
6: Арбузы.
5: Еще раз напомню, все арбузы, все, надо мыть. Мыть
6: обязательно,
5: надо.
6: Обязательно.
5: И почему я часто люблю брать арбузы именно там, например, в каких-то точках, ну, предположим, в магазине, я лучше в крупном магазине куплю, чем вот на таких точках. Все это почему? Да потому что совсем недавно у меня была история, представляешь, это поели с ребенком, знакомые, поели с ребенком фруктов, ага, из такой вот палатки у дома как бы. И ребенок с такой тяжелой формой, по-моему, ботулизма слег.
6: Ничего себе.
5: Там было, там чуть ли не еле выжил, чтобы вы понимали. До реанимации дело дошло. Вот. После этого она сказала: все, я вообще больше никогда никакие вот эти ларьки.
6: Да, ларьки, так мало того, смотри, да, позже закрыли там такие большие рестораны тоже, помнишь, с нарушением санэпидемстоятельств на надзора там закрыл там, помнишь? Не будем говорить название.
5: Имейте в виду. Имейте в виду.
6: Люди нарушают не только в ларьках, даже в крупных.
5: Тут, кстати, к вопросу, когда вот говорят, опять-таки, почему, так сказать, почему я всегда говорю, надо, я в магазине лучше возьму. Лучше он будет поменьше, подороже. Я возьму в магазин, потому что в случае чего, хотя приду с чеком, скажу, вот он, они.
6: Да.
5: И все, их там всех почекают быстренько. Ну ладно.
6: Да, туда не придешь, там скажешь, эй, моя твоя не понимает.
5: Да, ты кто?
6: Ты кто?
5: Дурак, где ты?
6: Не, я ничего не продавал, меня не
5: пока.
6: Было.
5: Пока. Ну мы с тобой, конечно, те еще расисты оказались. Из приятных новостей.
6: Мы же просто пародируем.
5: Поезд Казань-Краснодар. Останавливался буквально на пару минут.
6: Новость.
5: И бежал, там видео такое классное. Женщина на перроне изо всех сил бежит к вагону, потому что пока пару минут поезд стоит, она дочке хочет передать блины, которые
6: напекла. Там, да.
5: Да, и все. И она буквально, вот представляете, вот полторы минутки увидит дочь с пакетами, со всеми делами, обнимает,
6: там
5: отдает.
6: Сумка, она бежит.
5: Все, говорит, бери, бери, говорит, все, бери, все, забирай, говорит, там уже. И вот эти чак-чак там какой, там чего только нет. И все, она говорит, не надо, мама, она говорит, бери, давай, и все. И такая улыбка вот эта мамина улыбка, прям до слез, если честно, как приятно. Только вы вот...
6: Милое,
5: вот,
6: милое видео вообще.
5: Только вы, мама, умеете. Вот я не там чмокаются, там, ну, обняться не успели, потому что не выходила девушка с поезда. Не, они уезжают. Такая невероятная милота вот с самого утра. Так
6: да, она прям бежит, что, блин, такая сумка здоровья, да, бежит.
5: Да. Тем временем отцы.
6: Отцы.
5: Алло. У тебя все нормально?
6: Да.
5: Здорово, там жива, все в порядке, Петя?
6: День прошел. Ладно. День прошел.
5: Давай. Позвоню тебе через 3 недели. Пока.
6: Через 3 года.
5: Типичный отцы. У меня, кстати, вопрос. Вы, у кого взрослые дети? Вы что, как с ними общаетесь? Вообще, вот у кого есть старшие дети, расскажите, пожалуйста. Вот у вас есть такая проблема, что там не звонят вам, может быть, я не знаю, или наоборот, слишком часто звонят. Может, вы звоните или они звонят. Какие вот правила в этом всем деле? Хотелось бы просто у вас узнать. Так интересно, вот у кого они есть, конечно. Там, у кого же дети там 15, 18, 20, 25, 30 лет. Напишите плюс 7927242128. За что на них обижаетесь? Может, редко звонят вам. Вот, может, им что-то напоминать надо. В общем, будем ждать ваших сообщений. Номер знаете. А мы пока пойдем сообщение кинем своим близким.
1: Утромены сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: И вот они, сообщения. Ребенок маленький еще, 8 лет. Живем отдельно. Звонит обычно, когда надо время добавить на планшете. Бесит.
2: Вот тоже, да, Данил.
1: Родительский контроль, да, у вас, значит, есть. Какой вы молодец вообще, красавчик.
2: Данил говорит, здравствуйте, если сын 17, ну, видимо, не звонит, значит, все у него нормально.
1: Да, да, кстати, есть такая история. Тим тоже пишет, он говорит, радуйтесь, если дети вам не звонят, значит, у них все хорошо. Сыну 15 лет, как лучший друг, всегда со мной, готов на любой движ и всегда...
2: А вот это тоже классно,
1: да? На мели или не мели, непонятно.
2: Ох, смотри, доброе утро, другая говорит, всем, видимо, Ильфат говорит, доброе утро, утро, Мэн. Данек, слышал, кто-то бросил курить и уже не курит 15 дней. Меня это вдохновило, и я уже не курю 3 дня.
1: О, молодец. Это самое лучшее, что мы могли сегодня утром услышать. Поздравляем с началом отличной борьбы.
2: Но
1: с вредными привычками.
2: Ильфат, 3 дня, это, Савельич, пока очень мало.
1: Но
2: ты давай держись,
1: Да, не слушай, Ильфат, не слушай. Нормально уже хорошо, уже хорошо. Делай как Баста. Баста, знаешь, как говорил? Он говорит, у него же в зависимости очень серьезные были. У него он настроил себя так. Он, когда хочет очень сильно, да, вот вернуться в эту зависимость, он договаривается с организмом, давай завтра. Давай, завтра точно. Наступает завтра, и он опять передоговаривает. Все, завтра, вот стоп. Вот так вот потихоньку, маленько они
2: так,
1: идут.
2: Так он и с Богданом, да, Штангером договорился, вот, видимо.
1: Доброе утро, утромены. Да, взрослые дети есть, живут отдельно. Созваниваемся раз в 3 дня. В основном узнать, как дела у внука. Раз в месяц встречаемся.
2: Под гульная служба, что?
1: А вам, подождите, вам это, вас это устраивает? Или вы хотели бы больше, меньше? Вообще, что для родителей, вот, детей, да, вот нормально с точки зрения, вот как часто надо вам звонить? Или чтобы вы звонили? И кто должен звонить? Вы или дети? Напишите обязательно. Да, пожалуйста.
2: Да, Гульнас говорит, доброе утро, Бимулька. Я детишкам звоню сама узнать, как прошел день. Люблю их без ума. И, конечно же, переживаю, как и все мамы. Живем отдельно, сыну 3-4.
1: Нормально.
2: Ну да, потому что 3-4 вот мужики, которые уже ушли, как бы от мамы уже давно живут. То есть они редко там, потому что, ну, своя жизнь, типа, туда-сюда.
1: Ну, кстати, с точки зрения сепарации, это как раз-таки нормально. Доброе утро, Роман, и дочкам 22 и 17. Живут в городе, а мы в Сокурах. Звонят каждый день, вот только редко вижу. Старшую не видел уже 2 месяца, среднюю вижу чаще. А вот завтра они мне делают большой подарок и приедут с ночевкой. Счастливо. Третий пока живет с нами.
2: Ну, классно.
1: Приятно, пока наслаждайтесь.
2: Вот Надюшка пишет, сын 25, внуку 3 месяц. Приезжают почти каждые выходные отсыпаться.
1: Вот как же хорошо, когда есть такие родители. Ладно, друзья мои, почитаем еще ваше сообщение, пока ненадолго прервемся. Напомню, что у нас впереди с вами невероятная игра, которую мы с вами ждем и дождемся. Это Утромания, конечно же. Ну, а сейчас хочу вам еще напомнить о том, что совсем скоро вас ожидает нечто великолепное, нечто драйвовое, нечто мощное. В общем, информация на правах рекламы. Бим Радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы названия.
2: Рок-хитов, причем.
1: Рок-легенд, конкурсы названия. Подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айо. Встречаемся 10 октября. Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Так что, друзья мои, всех вас ждем. Встречаем участников Утромания.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
4: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф. Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе правил его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
5: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Расскажем вам о дорожной ситуации. Вот мне интересно, когда холодно, что происходит в городе. Рассказываю. Прямо сейчас в Казани 5 баллов, движение плотное. Крупнейшая пробка на проспекте Победы от Зорги до Мавлютова 13 минут. Улица Мира от Парковой до Сибирского тракта 10 минут. Космонавтов от Аграрной до Советской площади 10 минут. Гвардейская от Макаренко до Ершова 9 минут. Юлиуса Фучка от Ноксинского спуска до Закиева 9 минут. В общем так, все ровненько. 13, 10 и 9 минут, соответственно. Кировская дамба в центр 4 балла. Все остальное вообще по нолям, по дамбам и мостам. ДТПш у нас есть сразу после Мамадышского тракта. Дорожный переулок тоже проезжаем. Или это в обратную сторону?
2: Это в обратную.
1: Это в обратную. Рядом с Мегастроем наоборот получается. Правый ряд сломался человек, он никого не задержит, но тем не менее, имейте в виду, если двигаетесь мимо Мегастроя в сторону развязки Мамадышского тракта. Так, а давайте
2: еще
1: посмотрим.
2: Еще на проспекте есть, еще есть.
1: О, там уже посерьезнее. Это перед улицей Дубравной перекрестка, если быть точнее, проспект Победы, в сторону выезда, в сторону РКБ. Там, друзья мои, пробка начинается еще до Рихарда Зорге по проспекту Победы. И прям красно-бордово упирается именно туда, рядом с сити-центром. Будьте внимательны и осторожны. На этом все. Соблюдайте правила дорожного движения. Всем удачи за рулем. Через час Анас Ананасович, как всегда, уверен, разрулит ситуацию. Ну а мы в Утромане.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава», студии для студентов и трешки для семей. Подземная парковка рядом с ТЦ «Горький парк» и Горько-Скамейским лесом. «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-0636. 216-0636. Или смотрите octavadom.ru. У нас сегодня в гостях участник, которого не было у нас аж 26 лет, Роман Рождественский. Роман, доброе утро.
2: Ничего себе.
3: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать в эфир. Здравствуйте. Ну, рассказывайте. 26 лет вас не было. Вы приходили вообще изначально. Вы сюда же приходили 26 лет назад, получается?
3: Да, ну, студия была такая, как бы...
1: пошарпанная.
3: 26 лет назад.
2: Это да. Очень давно вообще. 2000 год получается.
1: Да.
3: Очень давно.
1: 6 лет.
3: Я вам потом покажу фотографию. Мне 20 лет назад. И тоже как бы, ну...
2: А вы приходили как кто? Как гость какой-то? Или опять так же на игру?
3: А тогда, знаете, что-то как-то это... Что-то тоже разыгрывали. Какой-то приз я что-то получал. Наподобие.
1: Прекрасно вообще.
2: Круто, круто.
3: Футболка, что-то такое вот.
1: В 2000 году Бим-радио было 6 лет. Вот, 6
2: ну
1: лет.
2: Ну да, тогда вещал. Еще не было игры на такой 100%.
1: Да, конечно.
3: Было.
2: Не, ну не такая, в смысле, не утромания.
3: Нет.
2: Да, я про
3: это. Все было гораздо попроще, как бы, со стационарных телефонов.
1: Классики.
3: Пейджеры. Туда-сюда, вот так.
2: Друзья, хотите увидеть Романа, заходите в ВК, у нас прямая трансляция запущена уже.
1: Да. Итак, мы сегодня будем играть. Обычно у нас болельщики есть, если вы кому-то, конечно, об этом рассказали. Роман, кто заболеет сегодня за вас?
3: Никому не рассказывал. Зачем?
1: Просто конечно. С кайфом прийти, поотвечать на вопрос. Ну тогда, я предлагаю всем нашим слушателям стать болельщиками и всем нашим зрителям прямой трансляции. Так что проходите, как говорится, будем вас всех там ждать. И прямо сейчас напомню о правилах. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. Все очень просто и легко. Мы готовы задавать вопрос первый на 100 рублей.
2: Удачи желают наши слушатели. Вернее, наши даже зрители, скажем так, трансляции.
1: Это прекрасно. Значит, болельщики у нас есть. Роман, пожелаем удачи и будем начинать. Погнали, первый вопрос.
0: Утромани.
1: Как называется часть речи, обозначающая действие предмета?
3: Глагол.
1: И это абсолютно верно. Глагол, конечно.
2: Класс.
0: Утромены. Утроманят.
1: Это прекрасно. Следующий вопрос у нас на 500 рублей. Звучит он следующим образом. Внимание. Какого цвета был бант у кота Леопольда?
2: Ох ты, ёлки.
1: Сейчас мы вспомним. Я уверен, что на самом деле у нас вот периферическим зрением был этот бант. Он очень ярко выделялся. Я просто напомню. У него были черные штаны. У него была такая желтая майка. И даже когда он купался, вот эта вот Бабочка. Или бант. Бант, наверное.
2: Бант, да, бант.
1: Он никуда не девался, кстати, оставался. Он такого цвета, интересного такого.
2: А сочетание вот как раз желтой футболки и вот цвета его бант, это было сочетание, не ошибаюсь, 2000 года, кстати. Считалось так вот.
3: Ну, конечно, это замечательно. Если бы дальтоник у меня не был. Но единственный,
1: Роман,
3: как бы, да.
1: Так, давайте вспоминать. Давайте вспоминать. Ну, давайте, давайте скажем так. Он больше... Так, он такого женского цвета, вот если можно так выразиться, больше, наверное. Обычно девочки такой цвет любят очень сильно.
2: Ну, не обязательно. Я тоже люблю.
1: А, что, извините. Извините.
3: Ну, значит, розовый.
1: Вот это больше вот, как будто розовый больше для девочек помладше, да? А тут вот, да такой вот, для, ну, в ту сторону примерно. Просто представьте, что женщина чуть посерьезнее, она уже розовый не наденет, но хочет оставаться в таком...
3: Красный.
1: Не настолько роковой.
2: Не настолько роковой.
1: Да. Вот она не девочка и не роковая, вот, да, такая стервела. Она вот больше такая. Вот больше такая вот. Классическая такая.
2: Ты вот так, да, представляешь?
1: Да, я пытаюсь. Я пытаюсь. Такого неожиданного. Какие еще, знаете, женские цвета? Ну, такие вот.
2: Кот Леопольд же, он, мол, такой весь добрый у него. Вот у него желтый, у него
1: рубашечка. Давайте жить. Если можно так выразиться, больше, наверное. Обычно девочки такой цвет любят очень сильно.
2: Ну, не обязательно. Я тоже люблю.
1: А, что, извините.
3: Ну, значит, розовый.
1: Вот это больше вот, как будто розовый больше для девочек помладше. Да, а тут вот, ты такой вот, для, ну... В ту сторону примерно. Просто представьте, что женщина чуть посерьезнее, она уже розовый не наденет, но хочет оставаться в таком.
3: Красный.
1: Не настолько роковой. Вот она не девочка и не роковая, вот, да, такая стервела. Она вот больше такая. Вот больше такая вот. Классическая такая.
2: Ты вот так, да, представляешь?
1: Да, я пытаюсь. Я пытаюсь. Такого неожиданного. Какие еще, знаете, женские цвета? Ну, такие вот.
2: Кот Леопольд же, он, мол, такой весь добрый у него. Вот у него желтый, у него рубашечка.
1: Ребята, давайте жить дружно.

0: классическая такая.
1: Ты вот так, да, представляешь?
0: Да, я пытаюсь. Я по лезвию, я пытаюсь. Такого неожиданного. Какие еще, знаете, женские цвета? Ну, такие вот.
1: Кот Леопольд же, он, мол, такой весь добрый у него. Вот у меня желтый, у него рубашечка.
2: Ребята, давайте жить дружно.
1: У него весь такой цветной, красивый.
0: Да. Такие в 90-х пропадали пачками. И потом их не могли найти. Кошмар какой. Какие еще женские цвета? Вот так вот, если на вскидку. Я понимаю, если...
3: Да...
1: Ну, смотрите, уже там уже пару цветов назвали, которые мы отменили, да. Значит, остался.
0: Розовый есть, красный есть, остается только вот буквально.
1: Ну, не мог быть черный бант, правильно, он же не этот же. Не, похорон, не похоронный же был кот Леопольд.
0: Да.
3: Ну, нет, ну, голубой? Нет, не голубой.
0: Ну, голубой он. Ну, нет. Ну, не голубой. Еще какие цвета, знаете? Мы, кстати, к нему не возвращались еще. Вообще ни разу его не слышал, хотя он...
1: Хотя что-то похоже уже прозвучало.
0: Фиалки. Любите вы фиалки? Видели вы? Примерно слышали вообще, как выглядят фиалки?
3: Ну, как цветочки.
0: Как цветочки. А вам рассказывали, какого цвета они? Давайте вот так скажу. Давайте вот так спрошу.
3: Такого же, как и название, наверное. Фиалковые.
1: Ну, или как по-другому-то?
0: Ну, почти вот рядом. Почти вот рядом. Вот почти.
3: Фиолетовый.
1: Фиолетовый.
0: Итак, я вас спрашиваю, какого цвета был бант у Леопольда? Вы мне отвечаете.
3: Фиолетовый.
0: Фиолетовый. И зарабатывайте 500 рублей. Я вас поздравляю.
4: Утромены. Утроманят.
0: Ребят, ну давайте жить дружно.
1: Не говори.
0: Обожаю. Все, вопрос на 1000 рублей у нас уже перед глазами. Мы остановились на этом вопросе так долго, поэтому здесь мы будем торопиться. Внимание.
1: Тут просто там сразу против совет Кирюхи. Мы совет Роман, лучше после третьего вопроса забрать деньги, так как четвертый, пятый всегда сложные.
0: Давайте вопрос на 1000. Древнегреческий целитель и философ Гиппократ. Как-то у него спросили, правда ли, что гениальность — это болезнь? Да, это так, ответил Гиппократ. Очень редкое и, к сожалению, закончите его фразу одним словом. Такой вот целитель.
1: Да, это вопрос классный, я даже клятва. Читал, думаю, круто, реально.
0: Клятва Гиппократа. Все это все знают прекрасно. Врачеватель, можно сказать. И у него спросили, правда ли, что гениальность — это болезнь? Да! Он очень прям точно ответил. Буквально афоризм получился. Да, это так, ответил Гиппократ. Очень редкая болезнь. И, к сожалению... Какое-то слово он сказал там. И, к сожалению...
3: Скорее всего, не заразное сказал.
1: Не заразное.
0: Мы все это окончательно мы же принимаем?
3: Да.
0: Мы принимаем варианты ответа. Как же хорошо, что мы принимаем, потому что это абсолютно верный ответ. Да. Браво, браво.
4: Утромены. Утроманят.
0: Очень редкая, к сожалению, не заразная.
1: Но как четко сказано, да?
0: Да, конечно. Это правда.
1: Гениальность, просто, да. Это просто... болезнь, но, к сожалению, не заразная.
0: Это действительно гениально. Ну и человек был гениальный, что ж там говорить. Ну, вопрос да. У нас на 3000 рублей. Мы к нему переходим. Напомню, что это предпоследний вопрос. Так что ставки высоки. Поехали. Богиня вечной молодости в скандинавской мифологии Идунна однажды была похищена.
1: Куда она?
0: Локи заманил ее в лес. Он соврал ей, что в лесу есть еще более чудодейственные они. Назовите их двумя словами. Еще раз напомню. Богиня вечной молодости из богиня вечной молодости в скандинавской мифологии Идунна однажды была похищена. Локи заманил ее в лес. Он тогда солгал, что в лесу есть еще более чудодейственные они. Назовите их двумя словами. Кстати, это вот удивительный момент, когда скандинавская мифология недалеко от наших былин ушла. Интересно прям, интересно. В некоторых сериях у Леопольда бант был бордовым. Ну, это когда он перевозбужден был. Напрягался.
1: Это после кастрации.
0: Скажите ему фазан. Вам еще подсказывали, как вам правильно подсказать слово фиолетовый. Фазан, да. Скажите ему фазан, фазан.
1: Каждый охотник желает знать 10 фазан.
0: Фазан, да.
3: Интересный вопрос.
0: Да, Идунна.
1: Куда она?
0: Идунна, куда она?

0: Богиня вечной молодости скандинавской мифологии Идунна была похищена однажды. Локи, тот самый брат Тора, который был богом обмана, заманил ее в лес. Он солгал, что в лесу есть еще более чудодейственные они. Назовите их двумя словами.
1: Отсылка как будто к чему-то, да?
0: Что-то, ну, да. Наверное, скажу я очень
1: да,
0: так.
1: Да, не то, что да.
2: Лечебные травы.
0: Лечебные травы. Ну и она логично пошла туда, просто поискать, посмотреть и так далее. Принимаю этот вариант ответа. Рафи смешно.
1: Рафи
0: смешно сообщение написал, но мы его не прочитаем. Просто поржем вместе.
1: Да.
0: Итак, давайте разбираться, внимание. Лечебные травы был ответом. Здесь было две подсказки. Богиня вечной молодости. Это была подсказка номер раз, она в самом вопросе. Скандинавской мифологии. Вторая подсказка была, она очень незаметна была от меня, потому что я пытался донести о том, что это очень похоже на наши древние былины. Вечная молодость, русские былины. И вопрос был. Локи же заманил ее, он солгал в лесу, говорит, есть еще более чудодейственные они. Назовите ее двумя словами. Богиня вечной молодости. Что-что? Нет, ага, что-то я услышал, как будто, ну, галлюцинации, все нормально, сейчас врачи приедут. Так как она была богиней вечной молодости, Идунна в том числе ведовала и яблочками вечной молодости, или молодильными яблоками. Именно так Локи ее и заманил. Это был бы правильный ответ.
3: Утромены утро манят.
0: Я вам хочу сказать,
1: что... А мне напомнил Локи змеи в райском саду.
0: Ну, или так, кстати, был, да.
1: Такая, да, ссылочка
0: тоже. Это в какой части «Мстители» у нас спрашивают? Пока не в какой, ребят. Итак, мы... У нас очень мало времени. Мы ответили легендарно, дошли до 3000 рублей. Мы вам с удовольствием, Фарид, передаст вам 100 рублей с подписями, с печатями, бим-радио. Я просто хочу вам напомнить, да, Роман,
2: спасибо.
0: Не обязательно 26 лет делать перерывы. Мы вас ждем буквально, хоть через месяц, хоть через два, хоть через три, пожалуйста, мы вас всегда ждем. Привет от вас очень хочется услышать, только очень быстро, пожалуйста.
2: Да всем слушателям хорошего дня, не мерзните на улице.
0: Да.
2: Позитива, улыбок, веселья. Будьте радостны. Смотрите вперед, и все будет хорошо.
0: Спасибо, Роман. Мудрые, классные слова.
1: Да, и не говори.
0: Будем ждать, скучать, приходите обязательно. Всем слушателям тоже обращаемся. Оставляйте заявку, приходите, отвечайте на вопрос, хихикайте с нами, забирайте 10 тысяч рублей. Все реализуемо. Приходите.
3: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Казань вышла на первое место среди городов-миллионников по качеству условий труда. Столица Татарстана опередила даже Москву. В исследовании, оценивающем комфорт рабочих мест, город получил 4,162 балла из 5. Эксперты анализировали целый ряд параметров, от оснащения и расположения рабочего места до графика, бытовых условий и общего физического комфорта. Госуслуги дополнят функции экстренной защиты. На платформе появится красная кнопка против мошенников. Ее задача – не дать аферистам воспользоваться аккаунтом. После активации нельзя будет перевести деньги или поменять пароли, а все важные онлайн-действия будут заблокированы. А теперь время окунуться в ностальгию. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. Бим Радио зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нежинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
5: Утромены сделают твое утро.
0: 8:05. Добро пожаловать в новый час утроменов. Мы скоро вернемся, кстати говоря, с новостью, потому что тут хотят повысить штрафы за курение, алкоголя и хулиганство в общественных местах. Где, насколько, почему, мы вам расскажем буквально через пару минут.
3: Реклама на Бим-радио.
6: покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
7: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
9: Не выношу кронштейны на стенах.
10: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
12: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
13: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Моя прабабка дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
1: А я не понял.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Обещали мы с вами поговорить на тему штрафов за курение, алкоголь и хулиганство. Хотят размер взыскания увеличить.
5: Да.
4: За курение в неположенных местах, распитие алкоголя предлагают установить в пределах от 1 до 3 тысяч рублей. То есть ты стоишь где-то в неположенном месте, куришь, например, на остановке, курение вредит здоровью, алкоголь вредит, все это вредит здоровью. Ну, как и хулиганство. Вот, ты стоишь где-то, дымишь.
5: А по городу где, кстати, положенные места? Вот?
4: Они, ну... Есть определенные места. Ты как весь человек-курильщик, он должен их знать. Я не курильщик, я не знаю.
5: Я тоже не знаю, поэтому я спрашиваю. Вот. Может, ты знаешь.
4: Но я вот знаю одно, что, скорее всего, поеду в колено, потому что там вкусная масала.
5: Курим, не здоровье.
4: Ну, значит, смотрите. От 1 до 3 тысяч рублей, за мелкое хулиганство до 2 тысяч рублей, а вот за неповиновение полицейскому до 7,5 тысяч рублей.
5: Штраф.
4: Штраф, да.
5: За неповиновение, там, знаешь, чего-то нету.
4: За неповиновение.
5: Неповиновение, да.
4: Но у нас очень, честно говоря, у нас очень мягко с этой точки зрения, потому что совсем недавно у нас появился закон о том, что если ты сопротивляешь сотруднику полиции, если еще и, не дай бог, ему наносишь урон во время того, как он исполняет свои обязанности.
5: О, там, да.
4: Это жесть вообще. Я на эту тему видел не очень приятное, местами, конечно, жесткое, но, тем не менее, очень такое говорящее видео. Значит, оно где-то там, Забайкальского края. Вот такая вот история.
5: На заправке?
4: Где-то 5-8... Нет, это очень старое видео. 5-8 молодых людей. И 1-2 сотрудника полиции.
5: А, я помню.
4: Когда они начали на них кричать, да вы! И используют всю вот эту вот лексику, которую обычно используется на окраинах Казани в 2000-х годах. Вот это все туда. И они такие, да вы че, вы в натуре волки позорные! Вот это вся история.
5: Да.
4: На что сотрудник полиции, уже просто видя, что огромное количество человек стоит, достает табельное оружие и говорит, я буду стрелять. Даже, по-моему, был предупредительный воздух, если я все правильно помню. Он сказал, я буду применять табельное, громко произнес. Те такие, да ты только и пушкой можешь! И начинают буквально на него кидаться. Вот это была ошибка бандита, потому что один из тех, кто бросился на полицейского, получили огнестрельное в районе живота.
5: Да, да, да.
4: И вот тут случилось невероятное. Я вот это люблю. Это, я это называю распацанивание. Ага. Случилось гениальное распацанивание. Там началось.
5: Ты убил!
4: Быстрее вызывайте с других сотрудников! Он в нас стрелял! Он в нас стрелял!
5: Да, да, да.
4: Это просто гениально. Это же вот... я обожаю вот этот мем. Там, значит, картинка, один и тот же человек. Тут он говорит, слышь, ты что, пацан, не пацан? И внизу, алло, полиция, у меня украли коллекцию резиновых, ну вы поняли, изделий.
5: Да, да, да.
4: Да, вот это примерно абсолютно такая же
5: история. Такая недавняя история была, помнишь, когда на заправку сидите в очереди, там какой-то такой Боров на большой Ауди влетает, да я вас всех! А там тоже сотрудник полиции пистолет достал. Он говорит, ну и условно. А тот, че, давай, я тебя вот это. Я, например, понравились комментарии. Там пишут такие, о, в Штатах его бы уже поминали.
4: В Штатах любое в сторону сотрудника.
5: Уже поминали, говорит, его просто.
4: Тут еще, там есть два видео моих любимых сразу после вот этого. Это, я вот после, мне очень нравится последовательность видео, которое правоохранительные органы выкладывают. Значит, человек нарушает закон, что-то кричит очень сильно, значит, да, верит в себя.
5: Я во всех.
4: Второе видео, сотрудники, ну, сейчас это, наверное, по-другому называют, сотрудники ОМОНа или СОБРа, вот, жестко выворачивая руки, кладут его на пол, наручники, и начинают спрашивать, как его зовут, и вот это вот все. И знаете ли, за что вас забрали? И вот, и третье видео, я извиняюсь. Я такой-то, извиняюсь, я вот не хотел, так не надо было делать. Вот, это, мне, не знаю, как вам, мне нравится такая практика, на самом деле, потому что потом это еще, ну, там же пацаны не извиняются, а тут получается, оказывается, извиняется. Обожаю. Вот так вот мы с курения, алкоголя и хулиганства начали, закончили речами о сотрудниках полиции.
5: Олег, он против того, чтобы штраф поднимали.
4: А почему вот мы должны быть против того, чтобы поднимали штрафы? Вот
5: смотрите, Олег, мы просто не нарушаем же и все.
4: Да, любой подъем штраф, это же ведет в итоге к порядку. Я вообще удивлен, что мы так долго поднимаем штраф. Но я знаю почему. Вы представьте себе, если бы у нас был условно, например, как в Эмиратах, да, там минимальный штраф за нарушение, там, вот ты на 2 км в час превысил скорость, тебе как 8 тысяч рублей штраф прилетел, и ты все, 2 таких, 3 таких штрафа, ты больше в жизни не будешь превышать. Потому что ты просто хочешь семью кормить и себя красиво одеть там, накормить так, и так далее.
5: Так вот же, ребят, я приехал с Казахстана. У нас за... Если тебя поймали пьяным за рулем, сколько? 2 года лишения прав?
4: Ну, 2-3, наверное, да, что такое.
5: 7, ребят, там лет лишения прав.
4: Да, с конфискацией.
5: 7, представляешь?
4: Я вообще машину конфисковал. А потом с торгов бы выкупал бы такие машины.
5: А я не удивлюсь, если там так и есть. Надо изучить это.
4: Ладно, друзья мои, ненадолго прервемся. Если есть что написать, пишите обязательно.
3: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Есть несколько новостей, которые хотел бы обсудить. Сначала давай обсудим более такую ситуацию, которая нас всех коснется. Ну, она и приятна, с одной стороны, но с другой стороны, ола. На Фучика почти на 2 года ограничили движение из-за строительства второй ветки метро. С 1 октября 26 и до 3 июля 2028 года движение перекрыли в районе дома номер 7 по улице Фиулина. Там второй участок метро от станции Фучика до станции Сахарова начинают строить, поэтому, ребят, там уже объезд, по-моему, я так понял, сделали. Но вот там, вот как же тяжело живет. Вот я вам серьезно говорю, всем жителям вот 10-го микрорайона, то вот в тех краях живут, где сейчас метро строят, это временные трудности. Они закончатся, метро откроют, ваши квартиры взлетят в цене раза в полтора, а то и в два.
2: Потому что когда достроят, скорее всего, еще Фучку, ее всю отремонтируют, скорее всего, сразу.
1: Конечно.
2: Ее сделают хорошей, в такой шикарной разлинованной дорогой, ребят, и у вас квартиры реально скаканут.
1: Мы этого ждем невероятно. Я этого жду невероятно, потому что мне уже просто интересно, до каких сумм дойдут. Есть у меня ощущение, что я, наверное, больше... Я в сторону автодома начал думать, кстати, в последнее время. Я думаю, что автодом не такая плохая идея, если честно.
2: Кстати, хорошая вещь, но дорогая. Знаешь, что попробуй? У меня друг как сделал. Есть аренда, не так дорого.
1: Домов?
2: Да, автодомов. То есть, ага. Которые в категорию Б попадают. То есть он взял автодом на 3, по мне, не помню, сколько обошлось. То ли 8 тысяч в сутки, то ли сколько, не буду врать. И он прокатился с супругой, с ребенком, такой доволен. Он говорит, так попробовать надо. И потом уже, говорит, ну, а потом уже думать о том, покупать или нет.
1: Я бы хотел вот взять автодом такой чуть-чуть побольше, взять категорию С. И мне просто натыкался на ролик в инста...
2: В идеале вот этот Dodge Ram, к нему вот такой прицеп, автодом.
1: Нет, я прям вот как автобус такой небольшой, такой, как мини-будь, а как пазик условно.
2: А, вот, Мерс мне есть.
1: Да. И вот на таком вот я бы... Прикинь, ты просто едешь куда угодно в России, заходишь в кемпинг, там подключаешь воду, электричество, садишься, просто платишь какие-то деньги. И ты находишься в регионе, там, неделю-две. Ну, просто тусуешься.
2: Проблема только у нас как раз с этими кемпингами. Вот у нас не так их много и не так все четко сделано, скажем так.
1: Ну, я смотрел, как они там живут. Смотрел, как они там делают. Нормально у нас, можно, оказывается, так делать.
2: Вообще, да, можно. Вот. Но пока не сильно разные.
1: Хочется попробовать. В общем, у кого есть опыт, пишите обязательно. Тема интересная.
2: Кстати, конечно. Про штрафы, смотри. Предлагаю, говорит, штрафовать курящих за рулем. От них столько мусора скапливается, потому что они окурки выбрасывают в окно. Особенно много окурков на перекрестке со светофором. Нет. Курит за рулем, ради бога, пусть курит. Вот я действительно, ну ты хотя бы свой бычок оставляй внутри, у тебя там пепельница и все остальное. Действительно, я каждый раз наблюдаю в окно просто. Покурил в окно.
1: Я только...
2: Даже не задумываясь так вот.
1: Только-только мне подарили «Ладу Гранту», я еду на завод на работу, и впереди меня едет автомобилист. Как сейчас помню, там с названием такси на борту, все дела, и он выбрасывает пачку ветром подхватывается и падает мне прямо на капот. Я аккуратненько сравниваюсь, просто пальцы ему погрожу, а он такой, блин, извини, братан. Я говорю, да ладно. Я говорю, ну ты, блин, ну зачем?
2: Ну да. Говорю, ну вот. У меня был такой, знаешь, когда я жил еще в Азине, я иду прямо вдоль своего дома, иду, лето, все, чистая дорога, чистые тротуары. Стоит припаркованная машина возле подъезда. Возле каждого подъезда стоит урна. То есть он стоит возле урны. Я прям вижу такой, достает последний, видимо, сигарет, как обычно, как курение среди здоровья. И такое привычное движение, так просто на улицу, раз просто. Я подхожу так в окошко, тык-тык-тык-тык, показываю, говорю, вон, смотри, урна. Ну, благо такой, не стал там что-то, нет, вышел, поднял, в урну выбросил.
1: Нормальный
2: просто,
1: человек.
2: Да,
1: нормальный,
2: ну, вся фишка была, зачем вот просто выбрасывать вот так в окошко, ну, зачем?
1: Да, конечно. Кстати говоря, что-то еще хотел вспомнить, я отвлекся на сообщение, потому что пишут, в России тоже есть конфискация автомобилей при повторном алкогольном опьянении за рулем, оказывается.
2: Повторным, да.
1: Да, конечно, и так далее. Вот, пепельница за рулем, представит наш слушатель просто стаканчик из-под кофе, который теперь так работает.
2: Ну, а что, по сути, да, почему нет?
1: Вот! Азат, спасибо. Я видел, как из балкона мусорный пакет с мусором выбрасывали.
2: Ну, это вообще жесть, конечно.
1: Такие, ну, вот это самое, кстати, поганое еще, вот это вот...
2: А, так вы, наверное, прямо из машины бросают мусорный пакет.
1: Самое поганое еще каста вот курильщиков, которые на балконе курят. Мало того, что воняет всем вокруг, особенно летом с открытыми окнами, они ни о ком не думают. Знаете, вы козлы вонючие. Дальше, значит, они после того, как покурили, это все очень здорово, они еще выбрасывают его с балкона.
2: Незатушенный причем.
1: Да, и сколько раз уже... Пожары случались из-за этого. Да,
2: она даже взлетает и такая, и ветром такая, раз на нижний балкон.
1: Хочу еще напомнить таким людям о том, что вокруг везде камеры, и откуда появился бычок в квартире, легко находится, и потом легко вас привлекают к этому всему. Так что имейте в виду, пожалуйста. Хотя бы, может быть, так вот научитесь тогда. Никогда курящие не будут складывать окурки в машине. Они же сильно вонять будут.
2: Но...
1: Что есть, то есть, конечно.
2: Ну, так, может, проще не курить вообще?
1: Да вообще, уже все к этому ведется, но нет, люди все равно, конечно, любят нет. Ну ладно, что, у нас тут есть интересная новость, мы еще успеваем. Про позвонок, про кость, про что-то интересное, Фарид, мы находились с тобой.
2: Да, я такая замечательная новость. В Казани, сейчас я ее прям пока найду. В Казани при строительстве там какое-то, чего-то они строили там, сейчас скажу. Куда он делся-то? Я ж только эту новость смотрел.
1: Ну там, в общем, нашли кость динозавра.
2: Во-во, нашел. В центре, да? Казани нашли огромный позвонок неизвестного древнего животного. Во время земляных работ на улице Яхина строители обнаружили фрагмент скелета. Диаметр позвонка около 20 сантиметров. Это прям большой.
1: Позвонок.
2: Тогда как у лошади, внимание, аналогичная кость обычно 5-6. То есть меньше получается в 3 раза.
1: Ничего себе.
2: Находку изучают специалисты Института археологии имени Галикова. Теперь фрагмент передадут палеонтологам. Они должны будут выяснить, кому принадлежала кость и как она оказалась в центре Казани.
1: Так что, ребята, класс же. Совсем скоро, вот вы хихихаха, совсем скоро, тысячелетие Казани отмечали, ждите миллионлетия Казани, динозавры, алла!
0: Качаем пресс с утроменами, не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
8: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
9: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
10: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Сейчас расскажем вам все. Ну что там, Фарид, у нас это что, зима или что?
2: Нет, еще нет. Нет, пока не зима. Смотри-ка, плюс 4 стало. 6 же было, куда делся, эй. Пасмурная погода, друзья. Сегодня будет максимум 7 градусов. Дождя, благо, не будет. Сегодня их прохладненько. А вот завтра все так же нам обещают. Кстати, сегодня ночью даже, возможно, пойдет дождь. О, зато... отмена мокрого снега с дождем.
1: Да ты че?
2: Да, уже нет, но это больно хорошо, это прям радует.
1: Да ты че? И
2: да,
1: базару нет.
2: Ребят, зато смотрите, вот, завтра еще холодно будет, завтра еще плюс 3 только днем будет, и дождик будет идти весь день, кстати. Но зато в воскресенье плюс 7, понедельник плюс 10, вторник плюс 13, смотри-ка. Среда тоже 13, а уже в четверг вообще 15, потом опять 13. О, суббота следующий даже вообще 18 даже будет. Представляешь?
1: Красиво, конечно.
2: А вообще по республике сегодня облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Вот по республике. А ветер северо-запада, северный 6-11 метров в секунду. Днем местами порывами до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, минус 2. Максимальная температура воздуха днем плюс 3, плюс 8. А где-то минус 2 у нас, в каких районах? Что-то найти не могу пока. А, во! Это в районе Апастово, Буинского, Тагиакларда. Представляешь?
1: Сильно.
2: Ну, вот, короче, вот там, вот там.
1: Ладно тогда.
2: Минус 2, неужели?
1: Просто одевайтесь тепло, пожалуйста, ближайшие выходные. Сегодня, завтра и послезавтра. Вот, удачи вам. Держимся. Отопление пока не включает, поэтому...
2: А грейтесь. Я не знаю, я вчера включил.
1: Грейтесь любовью и повышать демографию России. Все, погнали.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Все, уже нам пишут, говорит, а что, какие душные, говорит, мальчишки, нам лишь пишут нам. Говорит,
2: у нас сильный настроение такое.
1: Задушнили.
2: Ворчливое.
1: Да, просто бесит, поэтому говорим.
2: Мы сегодня ворчунишки.
1: Мы просто, нам иногда, нам кажется, что мы, когда такие вещи проговариваем, мы кому-то немножечко вправляем мозги. У нас вот такая вот миссия. Для того, чтобы мы все с вами вообще с кайфом красиво и четко, классно жили.
2: О, смотри, что пишет. Там на Губкина, говорит, вчера дали отопление.
1: Да вы что?
2: И вавики, говорит, включили, представляешь?
1: Да, нормально.
2: Я тоже сейчас пришел такой, думаю, не, дубак какой раскатил, включил, так хорошо стал дома, думаю, ой.
1: На торте с дабы повторяю, доброе утро, у меня тоже индивидуальное отопление.
2: Да, ну это же круто.
1: Вот.
2: А, кстати, у многих...
1: Вы костер имеете в виду? Подождите, у меня тоже индивидуальное отопление, только костер.
2: Нет, а есть же такие небольшие ЖК, есть же вот, типа, там, вот как Светлая долина, эти края же.
1: Да.
2: Да, вот они малоэтажные. У них же тоже у всех маленький котел стоит в квартирах.
1: У них мало того.
2: То есть они сами могут включить так же, как
1: в доме. У некоторых прямо в доме своя котельная на крыше стоит. И там каждая, там они общим решением решают.
2: Ну, общее решение, да, то есть нужно... что пришел
1: там,
2: специалист.
1: Там нормально. Не-не, там нормально, там прям четко по погоде. Они сами решают, там очень быстро, там по погоде. Это намного быстрее, чем центральное отопление. Они заходили, выключили. Очень удобно, на самом деле.
2: Так, мало того, Альберт, это, оказывается, еще и дешевле. У меня он знакомый, ну, у него даже целое здание, скажем так. То есть, когда они были подключены.
1: Мне таких знакомых.
2: К центральному отоплению они платили там очень большие деньги. Потом просто они взяли, долбанули свою котельную.
1: Да.
2: Сами отапливают, сами условно воду делают горячую, и все. И экономия очень колоссальная, кстати.
1: Ничего себе.
2: Да, представляешь? Райль пишет, хай лита салям. Вот и ВЖК «Весна», говорит, тоже дали отопление.
1: Отлично, я нас всех поздравляю.
2: Ничего не напоминаете? ЖК «Весна», не понимаю?
1: Ну, уже все же неинтересно. Неинтересно же вот это все.
2: Слушай, а вот сейчас ты живешь, что там нет отопления, вас не дали, что ли?
1: Отопление отсутствует. Тут, значит, из интересов. Просто новость такая забавная встретилась. Что делать? Просто сама постановка факта забавная. Что делать при встрече с медведем в Татарстане? Почему именно в Татарстане? Что это за нос?
2: Я же тебе говорю, Альберт, не знаю, правда ли... Кстати, народ, вы слышали, не слышали? Говорят, что видели медведицу с медвежонком возле буковки М на Оренбургском тракте.
1: Теперь внимание.
2: Я был в шоке
1: вообще. Я тебе объясню, почему. Потому что совсем недавно у нас выходили уже, да, например, Геннадий Красников, главы РАН, выходил. Также выходили многие-многие. И мало того, медведи наконец-то хотят из редких животных вынуть и начать контролировать популяцию. Почему?
2: Об этом Патрушев даже заговорил.
1: Вот, я о нем как раз. Да, в России популяция медведей увеличилась до 307 тысяч особей.
2: Ничего себе.
1: То есть у нас в России сейчас 307 тысяч медведей в данный момент обитает. Это в 2,3 раза больше с 1990 года. Это волна активности уже, ну, к сожалению, статистика удручающая. 22 смертельных случая нападений на людей с весны 2026 года. С весны. И, видите, теперь это у нас. И уже сейчас начинается разработка жестких мер регулирования их численности.
2: И что делать-то, когда если встретил медведя?
1: Что делать? Во-первых, если встретил...
2: Берешь вот эти вот фекалии, извиняюсь, и медведь так в морду, прямо так в морду ему.
1: Да.
2: А его если встретишь, фекалии будут точно.
1: Да, и будешь чувствовать его отвратительное дыхание, когда он будет обгладывать твое лицо. А я же... Во-первых, тут я просто... Да, да вы все знаете, что с медведем делать. Вот, ничего не надо делать.
2: Не бежать, ребят, во-первых, это точно.
1: Нельзя смотреть ему в глаза, потому что он спросит, что зыришь, глаза пузыришь, и все. И что вы с медведем делаете? А все уже, а он уже по карману вас.
2: Надо лечь, притвориться мертвым.
1: Да, чтобы он был удобнее вас. Да, значит, ну, тут еще говорили, что животные ищут сейчас малину, бруснику, кулику, землянику, поэтому если вдруг вы там пошли ягоды собирать, тоже будьте внимательны, осторожны. Вот, а так... Ну, смотрите, если на вас вышел медведь, да, надо на него внимательно смотреть. Если у него такая соломенная шляпа, да, и в руках мотыга, и он говорит, укуси меня, пчела, это не страшный медведь. Но если он, все, что я перечислил, на медведе отсутствует, бегите, куда глаза глядят. На медведь, ну, смотря еще, какой медведь вам попадется, потому что медведи разные. Сами медведи, они тоже, ну, нет-нет, бояться могут, но они из-за страха могут и напасть, как бы. И, конечно, это очень страшно. Значит, в глаза ему, значит, не смотрим, отступать медленно, не поворачиваемся спиной. Если хищник приближается, запрещено бежать. А для отпугивания надо использовать резкие, громкие звуки. Типа ха! Ху! Ху! Ху! Вот так, ну, понимаете? Да, да, да. Как будто выдыхаете. Ху! Вот так, кричите, он сразу понимает, что человек неадекватный, лучше не есть.
2: А он такой, иди сюда.
1: Иди сюда. Кроме того, вот эти простые правила помогут вам реально избежать трагедии. Дадут просто покинуть опасную зону. Зачастую медведи от вас будут убегать. Если нарветесь на медведицу с медвежатами,
2: о, там все.
1: Вам хана.
2: Это как старый добрый анекдот. Помнишь, когда медведь встретил в лесу мужика? Медведь говорит, мужику, ты кто? Мужик говорит, я турист. Медведь говорит, не-не-не, турист это я, а ты завтрак туриста.
1: Нормально. Я еще помню анекдот про медведя и малину. Как раз очень он...
2: Когда он бегемот встретил?
1: Наверное. Не знаю точно. В общем, сейчас вспомню, может, напишу вам обязательно, расскажу об этом. Но пока так.
2: Короче, лучше не встречаться, ребят, с ним вот так вот где-то.
1: Холодно, ну и что? Ведь включил Бим-радио, и с вами мне горячо пишет.
2: Вот, молодец.
1: Вот, но на аватарке у него медведь. Медведь, мы тебя обнаружили.
3: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: и наше лето.
1: Пришить к одежде колокольчик нам предлагают нам.
2: Да, говорят, чтобы в лесу избежать встречи с медведем, пришите к одежде колокольчик. Его звон отпугивает медведей.
1: Да.
2: Либо же привлекает.
1: Да, он, понимаете, просто когда он начнет вас жрать и зазвонит колокольчик, прибежит официант и предложит ему напитки. И он тогда поймет, что все делает, конечно же, правильно. Так что, дамы и господа, имейте в виду, медведь — дело опасное. Ну а мы продолжаем, мы сейчас с вами поделимся информацией.
3: Утромены сделают твое утро.
2: Тут же продолжение этого сообщения.
1: Ну-ка.
2: Он говорит, а также не рекомендуем ходить по медвежьим тропам. Их можно узнать по кучкам медвежьего помета. Распознать медвежий помет несложно. Как правило, из него торчит колокольчик.
1: Хорошо, конечно.
2: Да, очень отлично.
1: Вот. Если вам медведей мало, в Татарстане «Свобода» выпустили трех хищных птиц еще. Двух чеглаков и ястреба. И они были по травмам, их выхаживали в Центре поддержки редких животных в Зеленодольском районе. Теперь отпустили. Теперь еще они вас будут кошмарить. Поздравляю.
2: Ну, с птицами мы наваляем, уже это не проблема.
1: Ну, нет, да, ты зря так, между прочим. Чеглаки, это, знаешь, какие нормальные птицы, мощные, конечно, если честно. Вот. Сокола, ой, это вообще, все мое детство меня пугает. Вот я столько лет просидел с палкой и в конце тряпка вот это над гусятами, чтобы их не унесла какая-то ворон там или сокол.
2: У нас был ручной гусенок, вообще вот ручной, и вот ворон убил на гусенка.
1: Да ты чё?
2: В детстве, да. Почему-то...
1: Я эту ворону найду! Я эту ворону!
2: Почему-то родители этого гусенка не приняли, представляешь? Даже гусь чуть не проглотил его. И мы такие, мы стали сами воспитывать.
1: Гусь чуть не проглотил его?
2: Я не знаю, почему не приняли своего же ребенка, как бы.
1: Проглотил гусь? Гусенка?
2: Гусь, прямо гусенка, прикинь, я вообще в шоке был.
1: Это какая-то очень страшная сказка.
2: И мы начали выращивать, он такой хороший, не раз был, бегал. А потом ворон его...
1: Я спрашиваю, а что за казахский сериал я смотрю? У меня жизнь — это казахский сериал, если честно. Нам пишут еще, чтобы от медведя убежать, ну, вообще, от него откупиться надо. Мед просто ему дать. Ну,
2: конечно, да, мы с медом все ходим.
1: Мед, ну, если честно. Ну, а мед, чтобы с собой всегда был, он должен быть всегда внутри, я правильно понимаю? Так что, чтобы он просто был вкусненько. О, фаршированный мед, ничего себе. Нам показывают, что под Иннополисом целое семейство кабанов вышло на прогулку. Вот, их там так много, этих кабанов вообще. Я прям вот один просто в земле ковыряется, он еще от них всех отличается. Он такой пятнистый, такой смешнючий. Просто натурально валяется в грязи. Ну, вот.
2: Да, кстати, там кабанчик вообще один прикольный.
1: Кабанчик прикольный.
2: Не, да. Ну, пятнист реально, он как далматинец там.
1: Да, вот это удивительно. Потому что у кого есть далматинец, который питает такой нездоровый интерес к кабанам, напишите, пожалуйста, что это за история. Нам, кстати, пишут по поводу медведя. Просто посмотрите фильм «Выживший 18+» Ди Каприо. Он там выжил?
2: Он же выжил.
1: Да, нормально. Ну, ничего. Просто с тобой тело оленя носите, и все, и надо раз-раз, и все в порядке. Там вообще интересно, конечно. Вот, так что да, нормально. Значит...
2: Альберт, ты что бушуешь?
1: Значит, анекдот. Мама-медведь объясняет медвежонку, что сделать, если встретит человек.
2: Ну, это обычно про акул был, ну, похоже.
1: Мама говорит, да. Сначала обойди его по кругу 3 раза. Медвежонка говорит, а зачем ходить-то вокруг него? Говорит, ну, если хочешь, ешь.
2: Ешь с какашками.
1: Ну, типа того. Ой, конечно. Ну, да. Понимаете, вот эти все народные средства, они, ну, не всегда к добру приводят. Я вот как сейчас помню, на отдыхе сидел вечером и слушал громких наших туристов, которые, вот, видишь, наши громкие туристы. Я один раз сказал, короче, вчера пошел, короче, плавать ночью в море, и меня, короче, ужалило. Это, извините, пожалуйста, это не я так придумываю, я буквально цитирую. И это, короче, я, ну, ужалил меня медуз, я из воды, короче, выбежал, в общем. А что делать? Вот как раньше вспомнил, ну и начал на ногу свои вещества
2: организмные.
1: Да, понимаете? Вот, и все так завороженно его слушают. Я на него смотрю, думаю, ну, вообще, по понятиям, ты уже, конечно, с тобой там никто сидеть не должен, если честно.
2: Не говори.
1: И должен вообще под лавочкой лежать, на самом деле. Не вот так разговаривать ставить. А с другой стороны, нам потом объяснили, что если вас вдруг жалит медуза, да, ну, вот после того, как вы от медведя убегаете, и вы ныряете, например, куда-нибудь в море, да, вас жалит медуза, вы резко из воды выходите, и песочком аккуратно эту медузу себя, как желешечку, аккуратно... раз убирать. Ну, мужчинам это знакомо, да? Особенно после определенных действий, когда идете в душ горячий, да? И она так вот, как такая, тяжело сходит.
2: Я помню, меня медузы долбанули. А есть такие, я даже читал про них. Это колонии мелких медуз, они такими, знаешь, как эти, такие тонкие висят штучки, так как ужасно.
1: О, это вообще очень больно.
2: Это было очень так больно, я помню, мне долбануло. Я такой, из воды вылетел просто.
1: Самое забавное, если вы не знаете, вот для меня было открытие, оказывается, когда вас ужалила медуза, и часть медузы осталась у вас где-нибудь на части тела, когда вы прыгаете в какую-то любую пресную воду, она растворяется в пресной воде. и все клетки высвобождаются, и у вас боль усиливается еще раза в два.
2: Вообще.
1: Вот, удачи вам, так что с медузами. Так что, смотрите.
2: Отдыхайте на курортах Татарстана.
1: Да, как будто бы медведь уже не так страшно, да, после медуз? Как будто бы, это неплохо, а что? Ну, медведь, ну что, ну максимум 30 секунд страха, а потом один укус, и вот ты уже общаешься.
2: Он же аю.
1: Общаешься уже с бабушкой и дедушкой.
2: Где-то а, кстати, вот, медведь называется на татарском аю, уже не так страшно.
1: Да, аю, аю. Ну, кстати, хорошая песня, может найти ее.
2: А ты, кстати, знаешь, что у нас же Дмитрий Анатольевич, он тоже немножко татарин?
1: Да не может быть.
2: У него фамилия, ну, настоящая фамилия у него Аюпов.
1: Аюпов? Ну. Типа, ты какой хитрец ты. Смотри, я думал, у него настоящая фамилия Ядерных Кнопков. Есть у меня такое подозрение. Вот, я надеюсь, после этого же, ну, к нам никто же потом...
2: По-моему, уже стучат.
1: Не будет выезжать, да, потом? Вот, в общем, ребята, если мы пропадем ненадолго, то, знаете, лет через пять вернемся, не переживайте, все хорошо. Значит, тут уже нам...
2: О, нам инструкцию прислали.
1: Обожаю вообще. Ну, давай почитаем перед тем, как прерваться, потому что это интересно. Дождитесь, пока медведь сделает шаг навстречу. Как победить медведя с помощью бразильского джиу-джитсу? Когда он атакует, пригнитесь и нанесите удар, зайдите за спину, пока вы сзади, он не сможет вас атаковать. Настало время для удушающего приема. Когда медведь сдается, упадет мордой вперед. Поздравляем, вы сделали это. Теперь оставьте ваши фантазии, вы погибли где-то на втором этапе. Обожаю,
2: это
1: конечно.
2: Да, это точно.
1: Да, в общем, всем медведям передаем пламенный салам. И нас запомните, пожалуйста, смотрите.
2: Смотрите,
1: Альберт Кузиахметов, Фарид Галим. Да. Уважаемые медведи, я знаю, что вы слушаете Бимрадио, потому что вы все слушаете Бимрадио.
2: И слушатели Бимрадио.
1: Да, если вам не говорят, трогать. Что слушают Бимрадио, обязательно, ни в коем случае никто не трогает, понятно? Вот, но, уважаемые медведи, если вы вдруг встретили Леонардо Ди Каприо, пожалуйста, покажите, что то, что происходит в фильме...
2: Нифига не вышел бы.
1: Да, то, что происходит в фильме, это в фильме. А так, татарстанские медведи такого не прощают, понятно ему?
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Реклама на Бим-радио.
0: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Бизнесе.
1: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС Иликом на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС Иликом.
2: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Непутевые заметки на Бим-радио.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, наша на нас студия Бим-радио. Холодновато.
2: Да, Анастас, тумадың мы его не замерз?
1: Нет, я же...
2: Ты не умел спеть сегодня?
1: Я когда служил, я же научился, как вот контролировать внутренний обмен кровяной, да, чтобы не мерзнуть. Я поэтому умею. Просто вот как бы надо всю вот кровь горячую направлять к конечностям, чтобы они теплые были, а у тебя центр-то он в куртке обычно, он как бы тепло сохраняет, и вот почаще надо. Но это секретные очень техники сейчас. Многие вот не знают, я знаю. Вот. А еще я знаю про пробки. Проспект Имашева, когда подъезжаете к Мусину в сторону Парка Победы, там ДТП средний правый ряд относительно недавно случилось, там из-за задержки там они, в общем, теперь стоят. Имейте в виду, там и так пробка была, еще и ДТП прибавилось. Пересечение Копылова-Тысовской в сторону города. Правый ряд, там автобус и легковая, и все, там стало теперь красиво. Да. Еще один ДТП, это, значит, мост Миллениум на Повишневского. Едете в сторону квартала, там средний ряд, опять задержка имеется. Еще один ДТП, смотри-ка. Проспект Универсиады, прямо над Назарбаевым, на мосточке, там левый ряд ДТП. Будьте внимательны, сдерживает оно так неплохо. Вот, в общем, все четыре дорожно-транспортных происшествия, они как будто по одной линеечке там все. Будьте, пожалуйста, еще раз. Да. А, нет, это еще не все. Универсиады, проспект, сразу после Танкового кольца. Вот едете, раз ДТП, и там еще Амическая магистраль под проспектом Универсиады, и еще один ДТП, правый ряд. Мы на СССР. Раз, вся два, три, четыре, пять, шесть ДТП.
2: Ага.
1: Ха. При этом крупнейшая пробка. Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. 21 минута. Глушко от Закиева. Точнее, Глушко Закиева от проспекта Победы до Сахарова 14 минут. Копылова от Кашевого до Тысяцкой 9 минут. Закиева от проспекта Победы до Сахарова 7 минут. Волгоградский от Ибрагимов до Каролинка 5 минут. Ситуация на мостах и дамбах абсолютный нуль. Я пойду-ка.
2: А на Антон Язган, проспект Универсиады, на Назарбаева разъехались.
1: Я рад, спасибо, молодец. Давай там тоже не нарушай, ладно? Не отвлекайся на телефон. Сейчас я пойду разгонять все это безобразие. Сделаем 3 балла, great again, как говорится. Давайте, скоро вернусь. ПДД соблюдайте. Соблюдать не будете? Я каждого из вас найду. Каждого из вас найду, и вы все пожалеете.
2: Давай кургат моим тестируем.
1: Анас-Анас. Вернусь, Анас-Анас, меня зовут. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: «Миллениум» у «Шкоды» колесо улетело. Сейчас уедет, наверное. А в мои времена, конечно, от колес, наоборот, улетали, а не колеса улетали.
2: А в Бугульминском районе, он пишет нам, Андрей, снежок пропархивает, говорит, температура 2.
3: Все, запомните, первый снег в Татарстане и в Казани 2 октября выпал. 2 октября. На «Миллениуме» нет, на «Миллениуме» ДТП, неисправный автомобиль. Все, спасибо. Вот, значит... Спрашивают у Анаса Ивановича, приготовил ли он лопату. Он приготовил лопату, но у него там проблемы со здоровьем. Может быть, поэтому, не знаю. Зря вы так смеетесь, конечно. Вот. Кто много смеется, тот много плачет. Слыхали такое? Вот это полная ерунда. Не слушайте
2: никого. Вот смотри, первый вопрос в этом сезоне. Адель пишет, когда лучше менять шины.
1: Опа! Опа!
2: Первый пришел.
3: Ну, давайте. Когда... Вопрос, значит, у нас стоит серьезный. Когда менять... резину на зимнюю, я вам так скажу. Есть давным-давно уже установленный факт. Мы об этом неоднократно говорили, давайте мы вам просто напомним. Главный ориентир – это всегда только температура. Если среднесуточная температура несколько дней держится около 5-7 градусов и начинает уже и снижаться, то уже можно менять. Я вам просто напомню, что ваша летняя резина при уже плюс 7 градусах практически теряет большинство своих свойств. Дубеет она, не рассчитана на такие сложности. Поэтому имейте в виду пораньше, но еще можно поменять чуть пораньше, тогда у вас, ну, не будет час пиков.
2: Ну да.
3: Или вы можете это сделать у кого дома есть просто возможность, там, не знаю, гаражик, другу заехал. Может, у него там есть и гайковер, который я, кстати, папе подарил. С таким удовольствием я ему дарил гайковер.
2: Серьезно?
3: Теперь мы как гонщики, такие, как будто мы гараж Формулы-1.
1: все, погнали.
2: А балансировка?
1: Балансировка — подарок. Смотрите, у меня вопрос. Подъемник нужен для машины. Вот какой взять, может, кто подскажет. Хотел бы приобрести. Хочется один мощный такса, то уже можно менять. Я вам просто напомню, что ваша летняя резина при уже плюс 7 градусах практически теряет большинство своих свойств. Дубеет она, не рассчитана на такие сложности. Поэтому да, имейте в виду пораньше. Ну, еще можно поменять чуть пораньше. Тогда у вас, ну, не будет час пиков.
2: Ну да.
1: Или вы можете это сделать у кого дома есть просто возможность, там, не знаю, гаражик, другу заехал. Может, у него там есть и гайковерт, который я, кстати, папе подарил. С таким удовольствием я ему дарил гайковерт.
2: Серьезно?
1: Теперь мы как гонщики, такие, как будто мы гараж Формулы-1. Все, погнали.
2: А балансировка?
1: Балансировка — подарок. Смотрите, у меня вопрос. Подъемник нужен для машины. Вот какой взять, может, кто подскажет. Хотел бы приобрести. Хочется один мощный, так сбоку подъехал, так щик-щи,

0: гонщики такие, как будто мы гараж Формулы-1. Погнали.
1: А балансировка?
0: Балансировка подарок. Смотрите, у меня вопрос. Подъемник нужен вот для машины. Вот какой взять, может, кто подскажет. Хотелось бы приобрести. Хочется один мощный, так сбоку подъехал, так шик-шик, чтобы сразу вся половина поднялась машина.
1: Покупаешь Levi's и подъемники.
0: Ой, все, вот это началось.
1: А-ля собака колеса поднимает.
0: Конечно. Можно купить 2 слитка золота под колеса подставлять. Я так не надо.
1: Альберт, ты же забыл, что ли? Ты хочешь за год накопить 12 миллионов рублей?
0: Я...
1: Очень простой совет. Просто каждый месяц откладываю про 1 000 000 рублей. Вот все.
0: Не знаю.
1: Не, просто я удивился, когда показали эту машину, она сама колеса может поднять. Раз, ну, допустим, подняла правое колесо, ты можешь поменять, что хочешь сделать, отпустила. Там левое, любое.
0: Знаю я. Я что, по-твоему, бумер не смотрел, там тоже один понадеялся на кабину КамАЗ. И чем это все закончилось? Ему жена потом изменяла. Ну ладно.
1: А он смотрел,
0: да, и мычал. Вот, Муму у нее там была, похоже. Вот, поэтому, а вы говорите. Не надо все не говорить, если не в курсе, не знаете. Так что все будет хорошо. Ну, а так, что нам еще?
1: Что нам еще?
0: Да какую-то новость хотелось бы, конечно, взять, немножко рассмотреть вообще.
1: Да какие-то все новости даже. Из-за заморозков даже какой-то режим опасности объявили даже, представляешь?
0: Да его уже отменили, все нормально. А, из-за заморозков?
1: Вот! В Татарстане ввели режим ЧС из-за заморозков. В муниципалитетах должны сформировать рабочие группы и комиссии, а также подготовить план по устранению последствий. Сегодня ночью прогнозируются заморозки до -2 градуса. Вот так вот.
0: Отлично. Мы, кстати, об этом говорили заранее. Где вы были? Все эти года. Да, друзья мои, действительно, одевайте тепло, не забывайте, если у вас еще предупредить всех близких, что на улице холодно и так далее, будет, конечно, вам, тепло, хорошо. Из приятных новостей. Если вы помните, была такая блогерша-скандалистка. Она в Казань тоже приезжала с Чебоксар там.
1: Да,
0: она,
1: был,
0: в общем,
1: да,
0: ходила,
1: да,
0: кричала, ругалась, выкладывала
1: в кафешку, не платила.
0: Да, вот это вот дебоши, вот это отказывалась считать, провоцировала посетителей. Вот, самая яркая ее была история. Она конфликтовала в самолете даже. В итоге, вы это блогершу видели, ее зовут Алена, вот, и вы просто, знаете что, после дебоша в самолете к ней было пристальное внимание, началось уголовное расследование,
1: да.
0: И в одном из видеороликов обнаружили, что она почему-то в прозрачной одежде начала снимать видео и подходить зачем-то к несовершеннолетним детям.
1: Да.
0: И что-то от них там, что-то пытаться, что-то спрашивать, что-то требовать, ругаться и так далее. Но правоохранительные органы увидели в этом состав преступления.
1: Да.
0: Развратные действия в отношении совершеннолетних детей.
1: Да, и... ее признали виновной по части 3 статьи 135 УК РФ.
0: И приговорили к 5 годам колонии общего режима. С чем я вас и поздравляю, друзья мои, потому что неадекваты должны быть наказаны. Вот, если вдруг кто-то планирует еще таким контентом заниматься, имейте в виду, вот примерно ваше будущее выглядит вот так. Так что поздравляю вас. Мне эта вот новость очень сильно согрела. Вот либо нам уже надо окна открыть, потому что душновато становится потихоньку.
1: Ты спрашиваешь, не Марат Клубника блогер зовут?
0: Нет, ребята...
1: Пока нет.
0: Вы поймите, клубника, она, ну, долго зреет. Но потом ее легко срывают, понимаете? И все будет хорошо. Вот, я вам рассказал, что Марат предлагал мне сотрудничество.
1: Да, как ты говорил.
0: Да. Мы в итоге ни к чему не пришли.
1: Клубника торговать предлагал.
0: Я вот сейчас думаю, что, наверное, даже хорошо, что мы ни к чему не пришли. Мало ли что. Опасно. Ладно, друзья мои, с вами Фарид Абрикос и Альберт Груша. Мы продолжаем.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Начало октября в Татарстане может ознаменоваться первым снегом. Синоптики предупреждают о смешанных осадках. В Казани и прочих городах республики вероятен мокрый снег. Минтруд России анонсировал рост соцвыплат в 2027 году. Материнский капитал на первого ребенка составит 778,5 тысяч рублей, а на второго – свыше 1 миллиона рублей. Также вырастут максимальные размеры ключевых пособий. По беременности и родам – более 1 миллиона рублей, по уходу за ребенком – до 95,5 тысяч рублей в месяц, единовременная выплата при рождении – примерно до 30 тысяч рублей.

0: Сегодня отмечается Всемирный день улыбки. Праздник появился в 1999 году. Его основал художник Харви Болл, автор культового желтого смайлика. Девиз праздника – творите добро. Помогите одной улыбке. Это отличный повод порадовать кого-нибудь улыбкой или веселым стикером. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
1: Эх, такая песня, да?
2: Летняя, да.
1: Которая меня так веселила этим летом, но которую мы уже, к сожалению, все, отношения никакого не имеем. Потому что мы не про лето, мы теперь про осень. Ну и ничего страшного, что осень и осень, что нам теперь? Грустить, что ли, из-за осени?
3: Осень, осень.
1: Нормальная погода, нормальная осень, нормальное шоу под названием...
4: Утромены сделают твое утро.
1: Что у вас там? Сосочки встали уже? Кто там оделся? Не шибко тепло. Давайте, выходите, мы в курсе, вы здесь.
3: Да уж.
1: Так, песню про Аю нас попросили поставить. Ну, я кое-какую песню нашел, их несколько песен.
3: Про Аю?
1: Аю, напомню.
3: Аю, Аю, Аю. Тебя все равно нет.
1: Найду, это охотники, которые разрешили. Аю, Аю. Эгегей. Что, это просто песня, что вы хотели? Имейте в виду. Так, давайте смотреть, что у нас вообще есть. Вот, сейчас в колонии будет ругаться Алена, нам написали.
3: Да уж.
1: Это, конечно, сильно. Я думаю, у нее там грустные сейчас будут истории абсолютно. Ну и да ладно, ну и хорошо. Всем неадекватам вот так вот было бы неплохо, конечно. Чтобы наказания такие поприлетали. Это прекрасно. Так, смотрите, значит... Что у нас есть действительно из интересного?
2: Булат предлагает на утрологе песню про медведей.
1: Да, какие есть песни про медведей?
2: Из фильма «Кавказский принц».
1: «Круто спиной медведи, а земной ось».
2: Мимо плывут столетия, ждет оборотен по морям. «Круто спиной медведи, крутится земля».
1: Кто хоть раз в своей жизни подходил к дверному косяку и терся его спиной?
2: Я.
1: Мы все медведи, вы в курсе? Мы все оставляем метки.
2: А как почесать-то вот реально, когда тебе посередине чешется, так подходишь?
1: Не, короче, тысячу лет назад сначала кореш подарил в качестве шутки чесалку. Такая в виде руки.
2: Такая, да.
1: Есть там как скелет, у него просто как такая рука. Вот. Недавно мне подарил один техпрокат. Они постоянно там на Новый год подарочки закидывают и еще что-то. Спасибо, пацаны. Там у них прям такая приятная очень тоже. Как вилка. Такая, так, телескопическая такая. Раз, ты так спину чешешь. Кайфуешь. Если бы был хвост, сильно бы он, конечно, вилял.
2: Я часто, знаешь, чем пультом от телевизора я начну.
1: Кстати, я тоже видел одно видео с пультом от телевизора, но в эфире не расскажу я о нем.
2: Нет, я спину чешу.
1: Да. Хорошо, что ты второй раз об этом пояснил. Боишься? Не бойся.
2: Нет.
1: Почему у нас Филипп Киркоров начал петь песни про Луизу? Мне кто-нибудь объяснит это когда-нибудь?
2: Может, про нашу Луизу?
1: Да, возможно. Почему? Молодец такая вообще. Филипп Киркоров, про нее песни поет. У нас просто есть одна коллега прекрасная, которая посвящает песни. Вот, это прекрасно на самом деле. Так, а знаете ли вы...
2: Бурые не могут ось тереть.
1: Да, кстати, только белые. Вот. Ну ладно, у нас из белого что? О, белый Кремль у нас есть. Кстати говоря, медведи. Безалкогольный. Не хотите
4: коллабу? На Бим Радио.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
1: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Amed Group. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Нам тут еще докидывают. Помимо медведей, новость. Россиянам теперь стали угрожать еще и волки. В Тюменской области охотуправление уже распорядилось отстрелить или выловить опасных зверей. До 29 октября леса должны избавить от 8 особей. О том, что волков в тюменских лесах стало много, сообщал департамент недропользования и экологии. Чуть у нас есть недропользование.
6: Что, у нас началась месть пушистых, что ли?
5: У нас, да, там что-то происходит, конечно, у них вообще. Вот эти волки, которые... Вот эти вот. И медведи, которые...
6: Которые такие... делают ауф.
5: Кстати, а как...
6: Все мои волки делают ауф.
5: А как медведи делают? Ну, кто-нибудь знает?
6: Мишки?
5: Вот так делают? Что такое?
6: Ну да, что такое?
5: Вот это очень странно, что мы это с тобой в эфире делаем. Мне кажется, это очень нравится, но, знаете ли, интересно. А, почти 11,5 тысяч человек в Татарстане заболели ОРВИ и гриппом всего за неделю.
6: Опа.
5: Вот.
6: Ну, осень всегда так обычно.
5: Тут, конечно, невероятно огромное. Напомним, что от гриппа помогает вакцинация. А дальше жители призвали не ездить в общественном транспорте в час и пик. Пешком типа ходить. Использовать маски, перчатки, а также обрабатывать руки антисептиком. Но уже было бы неплохо. Кстати, ни у кого не было. Вот я переболел дурацким вирусом. У нас сейчас по второму кругу тоже люди болеют.
6: Ага, ну-ка, расскажи-ка.
5: Вот просто у вас в один момент, ни с того ни с сего, поднимается температура.
6: А.
5: Горло не болит, насморк пока нет и так далее. Температура начинает спадать, и тут начинает першить, горло болеть. То есть у меня получается первую половину недели. Странно, да, звучит? Первая половина недели. Ну ладно.
6: Ну да, нормально.
5: Первая половина недели, значит, я провел с температурой в районе 38 не выше. Вторая половина — это вот кашель, да. Горло болит, насморк и вот это вот. Что за странная такая история? У вас такое бывало? Кто-нибудь переболел?
6: Так, блин, напишите, каждый год новые эти болезни-то.
5: Ну да, конечно. Вирус — это вам не это, конечно. Это вам не то.
6: Это вам не то.
5: Да, ну...
6: Никогда тогда.
5: Во, Артур пишет, полторы недели я так болел. Вот, Артур, я знаю, нас мог таких, кстати, кто переболел. Представляете? Возможно, мы нулевые пациенты. Страшные вещи говорю. Все, забудьте ее, не надо, шучу я.
6: Не надо.
5: Не надо болеть, не надо болеть, действительно. Но один раз в своей жизни в осознанном возрасте переболел гриппом. Один раз в жизни.
6: Ага.
5: И это я запомню навсегда. Потому что в моменте мне казалось, что хуже этого быть не может. Тебе представляете, температура 39,8, а то и 40.
6: Ага.
5: Ты лежишь просто, у тебя болят мышцы, у тебя болят кости, у тебя каждый кашель — это просто пронзающая боль в легких, в горле. Ну, в легких не было, ладно, в горле и по телу, потому что мышцы напрягаются, это все ломит тело. И ровно через 7 дней просто как ничего не было. Все, вирус побежден.
6: Ну, а перед этим пришла девочка и сказала: 7 дней.
5: Нет, вот нет, перед этим мне подошла девочка ко мне во время спектакля и сказала: Дед Мороз, как хорошо, что вы пришли, меня мама привела. Хотя у меня была температура, я не должна была идти. Но я говорю: мама, я хочу прийти.
6: И поцеловать Деда Мороза, обнять его.
5: В итоге у нас половина театра тогда, конечно, весело очень слегло. И таких вот героев очень много, кстати, которые приходят. Я третий день болею, вчера жену заразил.
6: Ну вот.
5: Поздравляю вы, конечно.
6: Вот Юлина тоже. Доброе утро, утромынчики. Всем хорошего дня. Сейчас 2 дня вечером, температура 37, но ничего не болит, какой-то вирус.
5: Да, уже 3 недели кашель и насморк, температуры нет, никак не проходит. Ну, кстати, 3 недели многовато, к врачу сходить.
6: Вот нет, 3 недели, да, это вполне вероятно опять какой-нибудь ковид.
5: Это клору, скорее всего. Может быть, у вас просто на задней стенке там какие-то воспаления есть. В общем, мы уже все, вы врачи превратились с тобой, терапевт. Не знаю, терапевт вам нужны, смотри. Терапевт Галимов есть, терапевт Кузяхметов вообще. Вы же шарим учителя же. Я столько переболел. О, обожаю эти новости. Чеснок надо хавать, и тогда болеть не будешь. Да.
6: Нет, его хавать можно, конечно, вкусный, и даже, да, действительно, много витаминов там, и некоторых вирусов он тоже, конечно, его боятся некоторые вирусы.
5: Если бы это так работало, мы бы все чеснок хавали бы в ковидном отделении, но что-то такого я не видел там. Вот, так что имейте... О, все вокруг болеют, а я кольнул Ультрикс. Будьте здоровы все. О, человек, похоже, прививку сделал. Вот и теперь будет спокойно ходить.
6: Либо что-то новое появился.
5: Да. А что это реально такое? Да. Можно... В общем, ничего без ведома врача себе не колите. Вообще ничего. Понятное дело, имейте в виду. Вот. И у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, пишите, сейчас мы все вопросы решим. Ага.
7: Утро мэны сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Я вот ел всегда острый, уже 7 лет не болею. Я вот с собой ношу острый, уже 7 лет у меня нет проблем с бандитами. Что-то такое, как будто бы, да? И так далее.
2: Вот. А что-нибудь наш национальный острый.
1: Антон вот отлично предложил способ, и горло не першит, и зубы белые, и все на свете. А мы, Антон, смотрим, не болеешь ты. Ну. Молодец какой. Вот, сразу видно, лечится своими же методами. Вот. И забавно, что вот вот Артем прекрасное сообщение прислал, да, вот по поводу вот этого всего. Месяц, говорит, кашель, врачи не могли поставить диагноз и так далее, и так далее. Перепробовали все, думали уже, что астма. И потом уролог, почему-то уролог,
2: ничего себе,
1: сказал, что это аллергия, и надо фильтр в машине поменять. И все, прошло почти сразу.
2: Странно, вот. Почему это уролог сказал.
1: Но, возможно, даже не аллергия, просто забитый фильтр, и там в фильтре что-то завелось у вас просто. Например, там бактерии полно, рассадник.
2: Ну да.
1: И все оттуда просто веял. Но это вполне иногда может быть. Вот, конечно.
2: Но вообще салонный фильтр меняется на каждом ТО обычно, как правило.
1: Ну, у некоторых салонные фильтры, Фарид, они вот в машине 20 лет и салонному фильтру
2: 20
1: лет 5. Типа хотя бы. Такое иногда есть. Поэтому да, это очень важно на самом деле. Имейте в виду. Да, у нас, конечно, тут все заполонило, что ЧС ввели в Татарстане. Чрезвычайная ситуация в связи с заморозками. Просто заморозки, не надо бояться. Кстати, я вот не помню о том, что когда у нас было лето минус 3, года 2 назад, ага. Что-то ЧС, я не помню, да. Что в воде. Новость. Россияне могут столкнуться с перебоями интернета из-за деградации оптоволокна, пишет Минцифра.
2: Да.
1: В стране предстоит заменить более 50% линий. Ресурс кабеля оценивается в 25 лет. После этого волокно хуже передает сигнал, а на модернизацию потребуется свыше 400 миллиардов рублей.
2: Прикинь.
1: А да, может быть...
2: типа оптоволокно, ну, типа желтеет, муднеет и плохо сигнал проходит.
1: Класс.
2: Это же стеклянный такой кабель будет.
1: Удобно, конечно. Удобно. Ну,
2: да. 400 миллиардов.
1: 400 миллиардов рублей, да, ну, оптоволокно. Но я помню...
2: Что-то замутнился.
1: У нас,
2: кабель
1: у вас. Я помню, у нас один из провайдеров татарстанских обращался к Рустаму Нургалиевичу с тем, что вот надо модернизацию линий провести. Рустам Нургалиевич вот так посмотрел, сказал, кто, вот так поднял и говорит, вы что тут пишете, сколько-то миллиардов, вы что, говорит, с ума что сошли? Он говорит, Рустам Нургалиевич, это же надо же менять там что-то под землей, что-то над землей. Он говорит, ты что, говорит, за эти деньги это можно вообще всю Казань перекопать можно за эти деньги. Я тогда понял, что это да, такие цифры, ну такие реальные. Представляешь, по всей России, это же вот мы не оцениваем, это для чтобы по всей России 400 миллиардов, это что, это ничто. По факту. Смотря, конечно, где и какое это оптоволокно. Просто мы еще часто оцениваем по себе.
2: Ну, да.
1: Короче, у нас в Татарстане очень круто все. Вот, например, в плане того же самого, например, тех же самых сетей. В Казани как у нас сети? Вы в любой другой город зайдите, посмотрите на столбы. Вы сильно удивитесь. Это очень отличается от того, что у нас. Мы привыкли к хорошему. Действительно привыкли.
2: Да.
1: Короче, казанцам, я считаю, надо для профилактики, вот это мое, сейчас немножко оторвусь от новости, нам надо с вами...
2: Чаще выезжать другие
1: регионы? Да, абсолютно. Чтобы мы ценили родное Казань и Татарстан. И надо просто по другим регионам кататься, чтобы немножко смотреть, что там и как. Поэтому, ну, оптоволокно, конечно... Провели бы его сначала.
0: Шоу «Утро Мэни».
3: А я думал, вставать.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Оптоволокно. Оптоволокно. Это интересно. 400 миллиардов рублей тоже интересно, конечно. Вот.
2: Просто сколько там менять его надо, вообще интересно.
1: Да, и черт с ним вообще.
2: Сколько у нас средств проложено уже у оптоволокна по России?
1: О, отличный, отличный вопрос.
2: Но никто не знает же его.
1: Почему?
2: Раньше это было очень дорого. Сейчас, допустим, сейчас это не так дорого. Вон на обычный столбы освещения их натягивают. У нас он в деревне уже аж два провайдера запихали. Везде эти коробочки висят.
1: Нормально.
2: Смотрите. Нет, это круто, да.
1: На 2024-2025 год около одного и, в общем, 1 200 000 километров
2: оптики
1: проложено, да. Еще 1 044 000 километров. Это еще и магистральные сети примерно столько оценивают. Вот. Ну, там, если считают местные линии, или считают только магистрали огромные и так далее. То вот Росстат, это и то, мне кажется, уже намного больше вообще.
2: 1 200 000, говоришь?
1: Да. А что? Просто ты считаешь?
2: Что-то, да. 333 333. Выходит соль.
1: Сколько?
2: 333 000.
1: Да, только вы не забывайте о том, что это же вам не просто провод со столба скинуть и его заново повесить. Там же если... Это у нас красиво они висят такие, а у некоторых это просто вот так вот прокинуто под землей где-то над землей и так далее.
2: Ну, самое сложное под землей, конечно, это протаскивать там, ну, трудозатрат и все остальное.
1: Конечно.
2: Откапывать, закапывать.
1: Да. Имейте в виду. Ну, короче, интересная темка-то так на самом деле. А еще где-нибудь, вот представляешь, в сторону Сибири тащить или в сторону Дальнего Востока, где у тебя просто десятки километров, сотни тысяч километров, нет ни одного человека, ты эту линию просто тащишь туда, куда-нибудь, к Магадану.
2: Ну, тут, видишь, замена же, то есть не прокладка новых, а замена, типа, на замену. Да,
1: типа капиталки будет, да. Я думаю. Дорого, короче, это все. Отвратительно. Когда дорого, не нравится. Когда нравится, когда дешево, кстати. А вот есть у вас какой-то лайфхак, уважаемый слушатель, чтобы что-то вот прикольное, что кажется дорого, сделать задешево, например? Ну, один из самых ярких лайфхаков — это делать своими руками.
2: Ну, да.
1: Иногда это копит невероятное количество и средств, так сказать.
2: Что 100%.
1: Еще? Ну, любой, вот мы любой приберем, там, не знаю.
2: Ну, смотри, не идти в ресторан, допустим, а устроить пикничок дома во дворе у себя, да, где-то. И сходить в лес, там, сесть, а встретить, да, медведя заодно.
1: Нормально, конечно. Тоже неплохо.
2: Ну, такой пикник на свежем воздухе, а что? Порезал бутербродиков, в термос заварил вкусный такой сладкий чай, такой вкусный, знаешь, такой вот с травами. Порезал огурчик какие-нибудь, яйцо отварное, конечно же, в спичечном коробке соль. Помнишь, так делал, раньше выезжали? И этот раз он такой, крюкейчик вот этот берешь, такой, тык-тык, макнул, раз, там бутербродик с сыром, с колбаской какой-нибудь, с копчененькой. Ух.
1: Да мне вот, вот это вот, знаете, сейчас объясню вам, вот... Мы стали слишком сильно утрировать тот же самый, как ты это назвал, пикнички. Потому что вот теперь ты смотришь в приложении Pinterest, там это надо взять хлеб, какой-нибудь там красивый, это все разложить.
2: Корзина обязательно должна быть красивая такая.
1: У тебя с собой должно быть, по идее, на двух человек 4 яйца, 4 огурца, 2 помидора.
2: А где рюкзага покрывала?
1: Коробок спичек, наполненный солью, естественно. Перец, возможно, с собой какой-то. И картошка, которую ты дома помыл, присолил, приперчил и уже завернул его куда-нибудь в этот.
2: Ну, я говорю, в термосе чай.
1: В термосе чай, да. Ну. И ты просто пришел, развел костер, там стульчики раскладные по 700 рублей штука продается в каждом строительном магазине. Сел вокруг этого костра. Костер догорел, угли, красиво, тепло. Ты уже туда бросил картошечку, вы пьете, едите. Через полчаса доставите уже картошку, начинаете горячую есть. Вот, это и есть же все. Куда вы?
2: Это экономный пикник.
1: Экономный пикник.
2: Не надо идти в ресторан.
1: Это тоже замечательно вообще. Вот. Шпичмак с горячим чаем. Это вообще самое вот... И картошка там, и мясо, и тесто. А чай — это, ну, просто соединительный элемент. Понимаете?
2: Это же пишет. Да. Вы опять про еду, что ли?
1: Искал деталь. Стальную, на токарном обработанную. Нужно 10 тысяч штук. Цена в России в среднем 150 рублей. В Китае 12 рублей. Вот тебе лайфхак. Хочешь дешевле — иди в Китай.
2: Ну, это мы знаем. Только сейчас, видите, сейчас езди оттуда будет не дешевле нифига.
1: Есть...
2: Налоги поднимают.
1: Да, если 4 яйца с собой берете, то это, получается, 2 друга пошли с собой.
2: Ну,
1: получается, то да. Чего все жалуются? Дешево уже было 5 лет назад, но тогда тоже все говорили, что дорого. Пишет нам Александр. Да, все познается в сравнении, конечно. Это интересно. О, лайфхак. через яичко показал жене, как она будет выглядеть с надутыми губами. Нам не понравилось. Она отказалась накачивать губы. Сэкономили 20 тысяч рублей.
2: Слушай, классно.
1: Ну, это вот сразу
2: тебе. Типа, на, посмотри, как ты будешь выглядеть.
1: О, конечно.
2: Как урдяк.
1: И все дела. Какие еще вы знаете лайфхаки такого рода? Пишите обязательно. Мы, друзья мои, все с удовольствием вам расскажем. Ну, а пока с огромным удовольствием напомним, что совсем скоро нас ожидает нечто прекрасное. Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв.
2: Да.
1: Вас ждут живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуху, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным, стоит только захотеть. Девы, вы будете слишком рассеянны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства плюс ваша повышенная внимательность. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды, это отнимает силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом, вам надо провести день на виду. Водолеи, вы будете в ударе, смелые идеи и фантазии, все это будет происходить как бы само собой. Рыбы, обратите внимание на здоровье, хороший день для лечения народными средствами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам свежести чувств.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Самый точный прогноз погоды только Бим-радио. Давайте, давайте.
2: Поздравляем. Уже в Казани... Что, все так же 4, что ли?
1: Ну, давайте.
2: Ребят, сегодня будет максимум плюс 7 градусов. Сегодня прям прохладно. Завтра будет еще холоднее. Но зато обещали, что мокрый снег дождем завтра не будет, который обещался. Но завтра с утра пойдет дождь и будет идти до вечера. Не очень сильный. А, плюс 6 сейчас. Плюс 6 в Казани. Вообще, по республике, друзья, облачно с прояснением. Местами небольшие остатки в виде дождя и мокрого снега. А уже снег нам даже говорили, что люди уже видели, наши слушатели.
1: Я тоже видел в прошлом году.
2: Да. Погода по республике плюс-минус такая, везде одинаковая. Вот в районе набережных Челнов там где-то 0 даже, плюс 3. Днем 3 плюс 7. У нас пока нуля, слава богу, нет пока в наших краях.
1: 3 плюс 7.
2: 0 также в районе Бугульмы было ночью. Вот так вот. А, кстати, в районе базарных Матак ночью был минус 1, прикинь.
1: Очень много, это слишком, не надо.
2: Салкан.
1: Все, перестаньте. Уходить.
2: Уходи,
1: напомню,
2: дверь закрой.
1: Что это самый точный прогноз погоды. Теперь мы двигаемся к обсуждению новостей.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Да, сильно, конечно, вот сильно всякое разное тут происходит.
2: Вот, вот смотри, Альбертик, новость прилетела только что. Мы с тобой весь день сегодня про медведя говорили.
1: Ну давай, что такое?
2: Первого за 100 лет медведя добыли в Татарстане. Трофей взяли в хозяйстве Албаевское, Мамадышского района. Охоту в регионе разрешили впервые с дореволюционных времен. Всего лимит составляет 7 особей. Разрешение выдали еще двум хозяйствам Рыбно-Слободского района. Там животных пока не поймали.
1: Ну, вот так вот и будет контролироваться численность. Забавно, что это вот в две стороны работает. Как человек и размножает, так человек и...
2: Да, как-то жалко, как будто бы, а с другой стороны, вроде, ну, вот такая вещь ситуация, да, даже непонятно.
1: Это было просто всегда. До этого это очень важное пояснение сейчас, потому что, смотри, на оленей, на кабанов охотятся, потому что их численность тоже так надо контролировать. Это давным-давно выверенная схема, которая существует. Поэтому на данный момент это такое. Просто, на самом деле, как бы это странно ни звучало, радоваться надо. Значит, медведей стало очень много, они перестали быть редкими. И раз разрешают вот такого рода отлов, значит, ну, тут больше не отлов, конечно, тут больше скорее добыча, отстрел.
2: Ну, да, к сожалению.
1: То это, наоборот, означает, что животные сейчас чувствуют себя вольготно. Ну, некоторых из них, особенно где, например, максимально близко к людям выходит и так далее, вот это вот все, они сейчас, наоборот, хорошо. С одной стороны, конечно. Но с другой стороны, да, животных всегда жалко.
2: Но с другой стороны, при таких делах...
1: Это просто по-другому не будет. А это будет только в тайге. Там, пожалуйста, там хоть все 300 тысяч особей пусть существуют. Они друг с другом там борются, там людей почти рядом нет. Это нормально.
2: Да, у нас густонаселенный район, на самом деле, такой достаточно.
1: А так, вы никогда не проконтролируете, как медведь ходит. Из хороших новостей. Российский препарат от аллергии на пыльцу планируют начать применять уже в этом месяце. До начала следующего сезона цветения. Собирается привить до 60 тысяч человек, сообщил глава ФМБА Вероника Скворцова. Отечественная вакцина Аллергарда. Аллергарда. Картавящие люди сейчас покинули чат. Рассчитан не только на аллергию к пыльце берез, но и на пищевую непереносимость ряда фруктов и орехов. Курс требует всего 5 инъекций вместо 30.
2: О,
1: и все.
2: Хорошо.
1: И аллергии как не бывало, говорят. И это, конечно, замечательно. По-другому я не могу сказать. Вот мне нравится, что мы вышли на такой курс, что современные технологии позволяют нам нет-нет, да и вот бороться с такими историями, конечно, абсолютно. Вот. Да, некоторые даже, вон, чтобы не переедать, колят себе тоже всякие там вот эти азимпики, там, айзеншписы и так далее. И так далее. И ничего, да, вот от рака.
2: Айзеншпис уже нет.
1: Раком начали заниматься плотно, и от некоторых уже тоже разрабатывают средства.
2: Ну, говорят, вакцину даже как-то придумали же в России, сейчас испытывают.
1: Там есть нюансы, потому что это узконаправленный на определенный вид рака, а онкологии, к сожалению, очень и очень много.
2: Но смотри, даже если с одним смогут справиться, это круто.
1: Согласен полностью. Еще из интересных новостей. Власти тут нам сообщили, что усилит налоговый контроль за владельцами недвижимости. Роскадастр начнет выявлять расхождение между данными ЕГРН и начисленными налогами и сможет получать до половины дополнительных поступлений в бюджет. Это значит, проверки затронут жилье и участки с перепланировками и неточными прозрачными границами. При увеличении налоговой базы вырастут платежи, поэтому эксперты рекомендуют заранее сверить сведения ЕГРН с фактическим состоянием объектов. Ну, то, что надо тебе это было сделать изначально и давным-давно, ну, то, на что мы все сказали, эй, когда-нибудь это наступило.
2: И еще давно все дачно про это прощаю, продлевали все.
1: Да, вот имейте в виду, сейчас уже надо срочно заниматься. Я уже вангую огромное количество очередей, и вот это вот все, что мы с вами любим.
2: А хочешь, конечно, такую новость интересную?
1: Хочу.
2: Смотри, новость тогда. Россияне стремительно тупеют. Уже каждый пятый, а это 20%, уверен, что солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, заявили в РАН. Всего год назад так думали каждый шестой, 16,6%. Кроме того, 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами, а 36%, что антибиотики убивают вирусы. 38% граждан из тех, кто принял участие в онлайн-опросе, 38% верят в существование колдунов, а 32%, что некоторые экстрасенсы могут точно предсказать будущее. Интересно.
1: Да, в интересное время живем. Мне, конечно, это очень забавляет. Если это какой-то...
2: прикольный просто...
1: Если это какой-то опрос, то опрос это никогда вам не даст. Вот вы представляете, вы просто идете по улице, вдруг вам резко к вам подлетают и, например, там начинают спрашивать. Понятное дело, что где-то что-то кто-то ошибается и так далее. В общем, мне кажется...
2: Они заявили в РАН, Российская Академия Наук.
1: Есть у меня ощущение, что это не репринт... Как она называется? Не... Вот я тоже отупел, видите? Два слова, значит, это конкистадоры и нерепрезентативное, вспомнил, конечно. Вообще, если что, Россия занимает 6-е место в мире со средним показателем IQ 103,78 балла. Это добровольное,
2: в Советском Союзе как было?
1: Это добровольное прохождение. Вот, и так далее. Имейте в виду вообще. Так что субъективными не будем. Вот. Ну, смотрите, мне еще просто кажется, что очень часто мы думаем, что мы отупели, потому что ты заходишь в интернет, и такую ересь люди пишут, если честно. Но это очень важно понимать. Идиотов вокруг всегда было много. Просто у них доступа не было к гласности. А теперь они все обзавелись страничками без аватарок.
2: Без аватарок,
1: и активно,
2: да,
1: мощно что-то начинают писать в комментариях, в сообщениях там и так далее. Так что считать это или не считать — дело каждого. Но я считаю, что мы далеко не глупые люди. Как минимум, мы абсолютно точно все вместе с вами находчивые люди. Такая уж у нас с вами жизнь. Ну, а буквально, ну вот, находчивыми, например, надо было быть 90-е, когда были непростые времена. Ну, а для кого-то это время было, когда можно было потанцевать, подвигаться, молодость кого выпала на 90-е. И именно к этим людям мы сейчас и обращаемся, друзья.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Информацию на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на рок из 90-х. Косухи достаем, подпевать любимым рок-хитам готовимся. И танцевать, конечно же, будем до самой ночи. Отрываемся по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенду. Устроим конкурсы, разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана, аксессуары. Это все поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ вас ожидает сюрприз. Подарок. За атмосферу вечера отвечает Петр Нежинский. В программе также любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Так, класс. Мы вам предлагаем следующее. Очень быстро. От Фарида вопрос. Отвечаете в Макс. Сейчас определим, какие по счету будут победители. И три пригласительных на одну персону разыграем прямо сейчас. Фарид, пожалуйста, какие номера?
2: Вчера были первый, второй, третий. Сегодня будет 4-й, 5-й, 6-й.
1: Супер! 4-й, 5-й, 6-й. Вопрос следующий.
2: Друзья, вставьте пропущенную фразу. Ну, то есть вам не то, что ставить, но вам надо написать первый, второй или третий вариант. Смотрите. Начертил на синем небе белым следом быстрый самолет. Вот эту фразу надо включить. Вариант первый. Продам гараж. Вариант второй. Я тебя люблю. Вариант третий. Люди, улыбнитесь. Один, два или три пишите.
1: Ну все, друзья мои, в таком случае, пока вы пишете ответы, мы пойдем вам искать. После короткого перерыва обязательно вернемся и, конечно же, вместе с вами будем, дорогие мои победители, чествовать. Все обязательно расскажем.
0: Рок из 90-х на Бим Радио.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку... Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Подсказка вам, специально всем. Слышишь, Фарид?
2: Да, что там?
1: Подсказка.
2: А, подсказка, давай.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте! Супер! У нас 2 балла. Дороги почти свободны.
2: Рахат.
1: Не за что.
2: Холодно,
1: не
2: наверное, за холодно, что. Поэтому.
1: Конечно, ага, хазер. Я все сделал.
2: Тут ушлаб.
1: Смотрите, 6 минут. Копылова от Кашева до Тысской. Раз. Мосты и дамбы свободны. Два. Все.
2: ДТП. Йог.
1: Отсутствует.
2: 3.
1: Все, давайте. Я вам все условия дал. Теперь надо просто не нарушать. Все будет хорошо. А будем сейчас переходить, у вас там что-то рок,
2: да, 90. Наградим, сейчас наградим.
1: Свои вот это вот слушать. Ильхам Шакиров нас слушает. Свою тоже слушайте эти ваши рок-версии. Вообще уже деградировала музыка. Рок какой-то. Надо слушать великие вещи. Вы не то слушаете. Татарское надо слушать.
2: А бармысл татарский.
1: Кто ищет, тот всегда найдет. С вами был Анас Ананасович. В понедельник услышимся. Пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio. Рок из 90-х на BIM Radio.
3: Ну, надеюсь-то с подсказочкой-то справились точно же, да, люди?
2: Ну, Игорь, ну, конечно, ну, конечно, друзья. Вопрос был очень простой, вопрос был, надо было продолжить фразу. Фраза звучала так. Начертил на синем небе белым следом быстрый самолет. Ну и, конечно, вариант 2 был правильным. Это фраза «Я тебя люблю». И получается, начертил на синем небе, я тебя люблю. Белым следом быстрый самолет. Вот. И есть победителем. 3 человека. Во-первых, это Ренат.
3: Yes.
2: Ренат, поздравляю вас. Напишите, пожалуйста, ваш ФИУ, номер телефона обязательно. Мы вам причем пригласительный. Также Александр Головин. Саша, надо прислать тоже на мобильник.
3: Классный гол забил, молодец.
2: И у нас девушка. Валентина, Валентина моя.
3: Поздравляю.
2: Валентина, вас поздравляю. Да, мы пришлем вас пригласить на билетик-то. Тоже пришлите, пожалуйста, вашу фамилию. Я все передам.
3: Ну все тогда. Раз у нас все вопросы решены, поздравляю. Один пригласительный на одну персону достается всем победителям.
2: Да, каждому.
3: Так что услышимся, увидимся 10 октября. Ресторан Максимилианс. Рок из 90-х. Угу. Петя Нежинский уже вовсю готовится.
0: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
3: Ой, конечно.
5: «Утро мэны» сделают твое утро.
3: Активные у нас сегодня девчонки. Одно говорят, второе
2: девчонки,
3: говорят.
2: Девчонки, да.
3: Чего вообще говорят?
2: Казарейх, сезматор казалат.
3: Рок из... Ну, конечно, вот... Если бы, наверное, не фильмы «Брат» и «Брат 2».
2: О, хорошие, кстати, да.
3: 18+. Просто объясню. Вот рок из 90-х, да, вот мы тоже с вами говорим. У меня вообще все было сложно с музыкой. Потому что вначале я слушал то, что слушали родители. Это обилие татарских песен, конечно же.
2: У меня то же самое, кстати, да.
3: Потом по радио там пошло-поехало, значит, все вот «Акулы». Это все дискотеки аварии, «Руки вверх». Вся вот эта золотая классика 90-х нулевых. Потом пошла «Фабрика звезд». Настолько это было популярно, конечно, все сошли с
2: ума. Не, да.
3: Вот это я, все, что касается музыки. Потом в какой-то момент я услышал «Queen».
2: О.
3: Подумал, рок это прикольно, но мне не хватает глубины. Начал слушать «Рамштайн». Глубины я имею в виду такого тяжелого рокового звучания, такого глубокого. Такого
2: грува.
3: Дип, грува. Вот так. Чтобы прям вот так было, сильно прям. Дисторшена побольше.
2: Да.
3: Вот. Немецкий «Индастриал» потом в моем сердечке. Вот. И чуть попозже, конечно... Это появление легендарное в моей жизни моего друга Рафаэля, который мне сказал: подожди, подожди, «Рамштайн» все понятно. А ты знаешь Deep Purple? А ты знаешь Aerosmith? А ты знаешь AC/DC?
2: А ты знаешь психоделик рок Pink Floyd?
3: Да.
2: Я такой, я тоже, когда Pink Floyd, я такой, нифига себе, просто там.
3: Такое было неожиданное открытие.
2: Это, там треки, вот этот Shining Crazy Diamond по 14 минут, прикинь. Там просто вот этот гитарный вот этот риф Дэвида Гилмора, просто вот этот... ну,
3: там,
2: мощный.
3: Там почему-то было, там какое-то смешное было высказывание. Это, конечно, связано с запрещенными веществами. Типа, почему у них такие долгие песни? Потому что там им надо было всем успеть там, перед тем, как эту песню оценить, надо определенное состояние и так далее. Парк Горького вот нам, у нас вспоминают здесь от господина Позитивчика. Кстати, у него шутка была прикольная. Вы будете смеяться. Шутка от Позитивчика.
2: Давай.
3: Вы будете смеяться, но Лариса Долина уже купила билет на концерт Kanye West, который официально, напомню, отменили. Вот имейте в виду, конечно. Вот.
2: А все-таки в итоге все, что ли, не будет?
3: Не будет в итоге, но говорят, что будет перенос на следующий год. Говорят, будет где-то...
2: Ну, значит, будет. Это не, это, не билеты, значит...
3: Нет, билеты уже, деньги за билеты возвращают, потому что это будет не в Питере. Возможно, в Москве, потому что у Kanye West на сайте появилась какая-то информация по поводу того, что в Москве что-то у него планируется, но это уже другие организаторы, то есть это все другое. Здесь ребята с 12 октября, по-моему, начнут возвращать деньги.
2: Долго и попеть с этим концертом, что-то то будет, то не будет, то в Москве.
3: Это связано с запрещенными веществами, типа, почему у них такие долгие песни, потому что там им надо было всем успеть там, перед тем, как эту песню оценить, надо определенное состояние и так далее. Парк Горького вот нам, у нас вспоминают здесь от господина Позитивчика. Кстати, у него шутка была прикольная. Вы будете смеяться, шутка от Позитивчика.
2: Давай.
3: Вы будете смеяться, но Лариса Долина уже купила билет на концерт Kanye West, который официально, напомню, отменили. Вот имейте в виду, конечно. Вот.
2: А все-таки в итоге все, что ли, не будет?
3: Не будет в итоге, но говорят, что будет перенос на следующий год. Говорят, будет где-то...
2: Ну, значит, будет. Это не, это, не билеты, значит...
3: Нет, билеты уже, деньги за билеты возвращают, потому что это будет не в Питере. Возможно, в Москве, потому что у Kanye West на сайте появилась какая-то информация по поводу того, что в Москве что-то у него планируется. Но это уже другие организаторы, то есть это все другое. Здесь ребята с 12 октября, по-моему, начнут возвращать деньги.
2: Долго и попей с этим концертом, что-то то будет, то не будет, то в Москве, то в Питере.

0: билеты, значит...
1: Нет, билеты уже, деньги за билеты возвращают, потому что это будет не в Питере, возможно, в Москве, потому что у Kanye West на сайте появилась какая-то информация по поводу того, что в Москве что-то у него планируется, но это уже другие организаторы, то есть это все другое. Здесь ребята с 12 октября, по-моему, ну, начнут возвращать деньги.
0: Долго эпопея с этим концертом, что-то то будет, то не будет, то в Москве, то в Питере, что-то туда-сюда, и в итоге...
1: Сначала я думал, что это вообще гениальный прогрев перед концертом.
0: Ну да, как будто бы, да.
1: Я еще из рок из 90-х, а вы вообще помните этот легендарный концерт в Тушино, этот рок-фестиваль?
0: О, да, я про него недавно попал на этот, собственно, как сказать, передачу про этот концерт, я был удивлен. Там, оказывается, там AC/DC были, там была Металлика, если не ошибаюсь, там такие легенды рока были просто.
1: Да, тут, чтобы просто понимать, 91-й год, если кто-то вдруг не в курсе, 91-й год, 28 сентября, мне на то время 23 дня от роду. Вот, и в этот момент в Москве на стадионе Тушино турне заключительное, рок-фестиваль и заключительное турне Monsters of Monsters Rock'а. Там вот, как Фарис сказал, AC/DC, Металлика, Пантера, The Black Crowes, там кого только не было.
0: Советский... Да, даже Black Sabbath, там же Ози прилетел.
1: Да, кстати. Абсолютно вообще. Привезли аппаратуру из-за рубежа, вы это просто представляете? И там было, по данным, только представьте, безопасность обеспечивал по данным от 11 до 25 тысяч сотрудников различных ведомств. Вы только вдумайтесь.
0: Там были привлечены военнослужащие, там их было много, помимо полиции, конечно. Ну,
1: внутренние войска милиции, сотрудники ОМОН, автоинспекторы, вообще все. Беспорядки не удалось предотвратить. Были столкновения с силовиками, и чего только не было. Даже ироничное прозвище было «Тушинское побоище». По разным оценкам, число зрителей, внимание, от 600 тысяч до 1,6 миллиона человек.
0: Обалдеть.
1: До того времени это, конечно, был невероятный рекорд вообще. Вот. Напомню, что буквально в августе был путч ГКЧП. До этого, ну, чтобы вы понимали, через месяц проводит вот такую вот историю, представляете? Вот. В общем, это было, конечно, гениально.
0: Нечто... Это круто, там еще был такой момент, как сказать, немножко скандальный, когда солист AC/DC, тот самый, ну, что-то им сказали, а что вы как-то, ну, как вам? Они такие, да как обычно, мы приехали работать. Ну, типа, да, вот, то есть, не было их такого, типа, вау, нифига, СССР, типа, ну, понимаете, мы приехали, какая разница, где мы пришли работать. Как есть так такое. Они сказали,
1: Да. Влад пишет, я на этом концерте был. Народу была тьма.
0: О, это легендарно, кстати.
1: Да там, если от 600 тысяч рублей... Ой, от 600 тысяч человек. От 600 тысяч человек.
0: Ну, прикинь, пол Казани там.
1: Просто только вдумайтесь в это. Да. Вот чтоб такого столпотворения... Нет, это рок из 90-х. У нас на вечеринке 18+. Будет да, все
0: у нас все спокойно и культурно, ребята. Зато классно и весело.
1: Да, конечно. К сцене было не подойти. Да, я представляю, какая там была давка в те времена. Хотелось бы нечто такое прочувствовать. Ну, окей. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Впереди поздравления с днем рождения. У нас сегодня оно особенное. Впереди также у нас с вами утроводье. Поэтому выбираем, что петь. Прямо сейчас отправляемся писать. 792-724-2128. Что для вас сегодня спеть? Выбираем все вместе. Идите и напишите. Ждем.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани дан старт отопительному сезону. Подача тепла будет идти поэтапно. Первыми тепло получат социальные учреждения, школы, детские сады и больницы, а затем очередь дойдет до жилых домов. На то, чтобы полностью отладить работу системы, потребуется до 2 недель. Многодетные семьи Татарстана могут рассчитывать на компенсацию расходов на обучение детей в колледже. Государство возвращает 30% от стоимости обучения на каждого ребенка. Объем финансирования меры поддержки в текущем году превышает 32 миллиона рублей. Согласно данным, у каждого 6-го россиянина расходы на домашнего питомца превышают личные траты. Основная статья затрат – корм. В среднем на него уходит порядка 6 тысяч рублей. Еще около 5 тысяч рублей владельцы тратят на лекарства. При этом самые высокие траты на животных у IT-специалистов. Их ежемесячные расходы достигают почти 15.

0: 15 000 рублей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: First toast.
3: О,
2: с английского перевод.
3: Бричи тост.
2: Чувствуете, что я английский очень сильно учу?
3: Да.
2: Итак, друзья мои, вы знаете прекрасно, сайт bimradio.ru, огромная вывеска поздравления, заказать, заказывайте в прямом эфире, в личные сообщения, в личных сообщениях аудио и видео доступно, в личных все понятно, вот в прямом эфире это, конечно, и можем дозвониться, и разыграть, и что только можем не сделать. Сегодня, кстати, займемся одной из этих веселостей, которую мы обожаем. Сейчас я напомню о том, что кроме сайта bimradio.ru, сказать поздравления вы можете также по номеру 2-930-800. Звоните по будням с 10 до 17.00.
3: Уже можете звонить.
2: Менеджер на связи, она всегда вам подскажет, поможет, все будет у вас хорошо. Ну а мы что? Мы прямо сейчас будем дозваниваться до именинник. Давай
3: на
2: сделаем
3: секундочку,
2: так.
3: Да.
2: Я убавляю музыку вообще окончательно. И мы начинаем дозвон. Поехали. Па-па-па-па. Все, готовченко.
3: Ну-ка.
2: Слушаем. Оу! Тихо. Алло.
4: Алло.
2: Доброе утро, это Рамиль Гайсович?
4: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут Альберт Кузяхметов, напротив меня Фарид Галимов. Это Утромен вас беспокоит.
3: Доброе утро!
2: Здравствуйте! О, этот смех!
3: Это
2: наш мы любим. Да.
4: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Рамиль Гайсович, а вас где застали? Расскажите, пожалуйста.
4: Это вот супруга мне решила разыграть, видимо, я привез ее, сижу, жду, в машине занимаюсь работой, слушаю вас.
3: Молодец какая.
2: Вон оно что. Мы на самом деле хотим вам пожелать хороших выходных в первую очередь, потому что нам пришла информация, что в воскресенье у вас день рождения. Это правда?
4: Это правда.
2: Класс, ничего себе! Это прекрасно. Мы, во-первых, мы от всей души хотим вас поздравить. В преддверии выходных вашего дня рождения мы хотим поздравить с наступающим. Хорошего вам настроения мы вам точно желаем всегда. Желаем вам денежного потока. Мы знаем, что фирма ваша занимается кровлей крыш.
3: Да.
2: Рамиль Гасич, он как бы крышует людей. Серьезный человек. Вот, поэтому хотим пожелать вам и хороших продаж, и много клиентов. Самое главное, стабильности. Пусть у вас все будет хорошо. Ваш супруг желает вам крепкого здоровья, верных друзей, и чтобы всегда оставался таким любящим мужем. Поэтому от всего Бим-радио, от всех утроменов, от всех наших слушателей еще раз, с днем рождения! Ура! Поздравляю!
4: Спасибо огромное. Вот. Спасибо большое. Ну, неожиданно, очень приятно. Спасибо большое.
2: Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо вашей супруге, вашим друзьям прекрасным, за то, что они у вас тоже есть. Вы человек богатый, судя по тому, что у вас такие прекрасные люди в окружении находятся. Мы, в свою очередь, еще раз от всей души поздравляем. Хотим напомнить, что день рождения в воскресенье, в понедельник работа. Но так как вы, я так понимаю, руководитель, поэтому, в понедельник будет взят некий административный день. И никто вас за это не сможет осудить, абсолютно никто. Еще раз поздравляем, желаем вам счастья. Вот почаще так же смейтесь, как вы сегодня смеетесь с нами.
3: И чтобы крыша не текла.
2: Да, у заказчика желательно.
3: Да.
4: Спасибо большое, постараемся.
2: Спасибо, с днём рождения! Ура, пока-пока, спасибо! Вот так вот это и происходит.
3: Прямо. Да, на волнах любимого радио. Раз,
2: здесь,
3: и поздравили.
2: В прямом эфире.
3: Садгач довольно счастливый сейчас, классно.
2: Я приятно. Вообще, я люблю. Смеемся, общаемся. Это все мы обожаем, мы делаем от души. Поэтому, друзья мои, я и говорю, поздравления на Бим Радио – это эмоции. Самое ценное, что может быть. Я бы даже сказал, бесценное. Ну, да, у нас это стоит рубль.
3: Пон-налям. Еще раз, с днем рождения.
2: Все, утроводки пойдем готовить. Что вам петь-то в итоге? Напишите.
3: Предлагает Энигму татарский.
1: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.

0: Компания «Триад». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
3: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Утро Оке на Бим Радио.
2: Ну чё, народ? Во-первых, хочется вам напомнить о том, что мы, оказывается, забыли, но песню-то мы выбрали уже очень давно. Эту песню мы выбрали еще в самом начале нашего шоу.
3: Да, утроменов.
2: Да.
3: Сегодня я, потому что свой день рождения, мы об этом говорили, отмечает солистк легендарной группы «Вода».
2: Прям солистк.
3: Аква. Солистк.
2: Солистк.
3: Солистк. Солистк.
2: Солисткжск. Так, так, так, да. Она действительно так делала, действительно отмечает. А солистку ты помнишь, как зовут? Что я сейчас,
3: вот сейчас найду.
2: Ну ладно, неважно. Короче, группа «Аква».
3: Скажу.
2: «Аква».
3: Зовут ее Лене Графорд Ньюстрем Растет.
2: Ты, ну, короче, уверен, что это
3: Лене
2: Растет.
3: Лене Растет зовут ее. 73-го года. Бабенка.
2: Бабенка. Бабенка, говорит.
3: Ну, она такая молодец, конечно.
2: Бабенке сколько лет? Не напомнишь случайно?
3: Ну, вот к моим 4 прибавляй. Ну, 53, что ли, сколько ты?
2: Бабенка, да, да?
3: Да.
2: Ладно.
3: Она, оказывается, в 94-м году, вот это, Ленне, работала певицей на круизном лайнере.
2: На, реально?
3: Да, представляешь.
2: Это прям это интересная информация. Вот. И как ее потом занесло, интересно, в группу «Аква»?
3: Ну, как в фильмах в этих голливудских. Увидел какой-то продюсер, видимо.
2: И че, и че?
3: Ну, короче.
2: Че там было-то в итоге? Че там ты?
3: Нашла продюсера.
2: Че ты мне не рассказываешь, что интересно жил?
3: Ее потом продюсировали. Несколько раз.
2: Потом петь она начала.
3: Потом петь начала, да.
2: Вот когда-нибудь нас уволят за такие разговоры.
3: Ты не говори.
2: Ну, а пока...
3: А пока бы нашли песню, спеть мы ее, конечно, споем так себе.
2: Ну, мы как минимум постараемся, если у меня заработает...
3: Интернет.
2: Если у меня заработает интернет, действительно. Но я думаю, что сейчас мы разберемся. Во-первых, хочется сказать, что песня настолько въелась в голову, что... Да,
3: она давнишняя вообще же.
2: Кстати, а какого она года?
3: 2003 год.
2: Красиво.
3: Группа «Аква» приняла участие в записи трека «Barbie World» совместно с Ники Минаж. А, это подожди, это уже другое. Нет.
2: Это новое, наверное.
3: Это новое, новое, новое. Нет, я не то говорю. Сейчас, ну, скажи, ладно. Подожди, «Barbie Girl», вот, где у нас там?
2: Короче говоря,
3: короче,
2: мы будем петь на английском языке. На языке будем петь оригинала. Сразу вам хочу это сказать. Поэтому чего-то адекватного не ждите. Сейчас будет что-то неадекватное. Вот. Ну, а, и английский наш оставляет, конечно, желать лучшего. Но мы будем стараться. Все, погнали, друзья мои. Группа «Аква», «Barbie Girl», песня, которая у нас с вами уже где-то в подкорке. Ну что, готовы?
3: Конечно.
2: Готовы?
3: Давай.
2: Вы готовы? Тогда погнали, дуслар, прямо сейчас. Три, два.
4: Hi, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump it.
6: I'm a Barbie girl in the Barbie world.

0: I'm having too much fun.
1: Well,
0: Barbie, we're just getting started.
1: That's a Ken.
2: Oh, I love you, Ken.
3: Все? Самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены».
1: По-моему, там наш час взорвался просто.
3: Да, я чувствую, я вот пойду к врачу, да?
1: Да.
3: Ну, к определенному. И мне скажут: Альберт, что тут у тебя уменьшилось? Почему? Ты что там делал? Ну, кое что делал, товарищ доктор?
1: Я ж вспотел.
3: Во-первых, да. Во-вторых, да. В-третьих, тоже да. Никогда бы не думал, что мы с Фарином споем вам
1: такими голосами еще.
3: И как долго мы выдерживали, с ума сойти. Фарин, мы с тобой готовые вокалисты, елки-палки. Так, значит, сейчас ехал с открытыми форточками мимо Баумана, туристам зашло, ребят, ваше пение. Что вы творите? Это что-то нереальное, вам надо группу создать. Да, так и назовем, Аква. Вот, один из вас будет переодеваться.
1: Вы лучшие, пишут.
3: Да, Амир
1: нам угорает. Антон, жгите, говорит, жгите.
3: Come on, Барби. Вот, там еще по-другому есть. Come on, Барби, let's go party. Еще такая инспекция.
1: Бабай говорит, слышит голос, она за нас еще тоже подпевает, видимо.
3: Он где-то. Он уже едет с палкой нас наказывать вообще. Оригинал стоит в сторону. Всем огромное спасибо за невероятное сообщение.
1: Амир говорит, да это просто разрыв, говорит, машина. Едем, ржем в голосину.
3: Так, подожди, стоп. Игорь пишет: спасибо вам, ребята. Я всегда ненавидел эту песню, но с помощью вас
1: я
3: вас ненавидел еще больше.
1: Это был контрольный.
3: Да, отвратительно, больше не пойте такие песни. А вот будем петь вот обязательно. Круто исполнили, фантастика, слезы текут ручьем. Вы сделали этот день, продюсировали несколько раз.
1: Асад говорит, скоро, говорит, лужники собирать будете.
3: Да, Кристина пишет, что мы сделали ее день. Вот это вот самое ценное, что мы можем прочитать на самом деле вообще.
1: Вообще, что орешь, вы лучше 102,8%.
3: Тим пишет, то, что вы включили оригинал Аквы, конечно, хорошо. А утроки когда будет, ребята?
1: Хай, маме!
3: Вот.
1: Можно на бис, говорят.
3: Можно, ребят.
1: Понеслась!
3: Евгений неоднозначно пишет: ну вы даете. Да это не мы, это солист как бы.
1: Да,
3: мы...
1: Да, кстати.
3: Вы тоже, конечно, интересно придумали.
1: Ой,
3: ну вот, просто миллиард сообщений не могли не прочитать. Ребят, еще раз огромное спасибо.
1: Спасибо, ребят, за отклики, действительно, просто.
3: Мы тем же составом вернемся в понедельник.
1: Смотри,
3: надеюсь, будет.
1: В следующий раз таким же голосом нужно спеть про львенка-черепаху.
3: Да?
2: Хватай меня, большая черепаха.
3: Нет, самая любимая. Извините. Самая моя любимая, это когда просто вот этот мультик, который вы все знаете.
2: Я родился.
3: Вот это самое. Это моя самая любимая. Вы извините, пожалуйста. Я 5 сентября 91 года сделал, я думаю, точно так.
1: И вот последний самый веселый комментарий от Ришата. Вам говорит, ничего, не жмет там.
3: Ребят, жмет очень сильно. Надо трусик побольше размер купить. Ой, ладно. Че, нам надо идти. У нас уже Сергей Белов здесь. Значит, утро перейдет сейчас в дневное шоу «Рабочий полник». Это будет прекрасно. Мы вас с этим тоже отдельно поздравляем. Не переводим татарский фольклор. Очень сильно пропотели, реально, песня такая. Если у кого нет бани, просто акву пейте. Пейте, говорю.
1: Пейте.
3: И пойте тоже, и пейте. И сразу после нас тоже аква будет звучать. С вами были Фарид Галимов.
1: И Альберт Кузякметов.
3: Всем хорошего денечка, выходных, не замерзнете. Пока!
4: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: только вершит.
1: BIM Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ресторан «Максимилианс» и BIM Radio представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
9: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
1: Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Наслаждайся осенью с BIM Radio.

0: я их вижу на улицах, пока ехал сюда, на свою смену. Сегодня в пятницу в рабочем полднике я, Сергей Белов. Всем здравствуйте.
1: Бим новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани дан старт отопительному сезону. Подача тепла будет идти поэтапно. Первыми тепло получат социальные учреждения, школы, детские сады и больницы, а затем очередь дойдет до жилых домов. На то, чтобы полностью отладить работу системы, потребуется до 2 недель. Многодетные семьи Татарстана могут рассчитывать на компенсацию расходов на обучение детей в колледже. Государство возвращает 30% от стоимости обучения на каждого ребенка. Объем финансирования меры поддержки в текущем году превышает 32 миллиона рублей. Согласно данным, у каждого 6-го россиянина расходы на домашнего питомца превышают личные траты. Основная статья затрат – корм. В среднем на него уходит порядка 6 тысяч рублей. Еще около 5 тысяч рублей владельцы тратят на лекарства. При этом самые высокие траты на животных у IT-специалистов. Их ежемесячные расходы достигают почти 15 тысяч рублей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: радио. Первое в Казани.
1: Надежда и самая светлая музыка. Да, Bad Balance прямо сейчас, как не вспомнить этот коллектив. 10:34, давайте сверим часики, друзья мои. Всех рад приветствовать, всем доброго дня, всем отличного, продуктивного, рабочего дня. Пятница такая, знаете ли, пятница смазанная. После обеда всем куда-то надо, но только не по рабочим делам, конечно же. Тем временем в Челнах у нас где? В Бугульме выпал первый снег, с чем вас могу, республиканцы наши, татарстанцы, поздравить. Ну что ж, всем еще раз здрасте.

Твоя музыка льется, как вода. Еще водичка должна в этих наших радиаторах, да? В отопительных, собственно, должна литься. Чуть раньше, для того, чтобы запустить отопительный сезон, нужно все это дело было, как это правильно сказать, запрофилактировать. И мы это точно слышали. Там, где сейчас работаем, там, где сейчас офис Бим-радио. Но что-то пока нам холодноватенько, друзья мои. Хотя обещали, что с четверга, с 1 октября нам всем дадут тепло. Тепло нам дадут, тепло нам дадут, дадут, дадут. Не дрёшь, прям надо вспомнить нашего замечательного первого президента СССР. В Казани запустили котельные, отопление начало поступать в дома, но, судя по всему, мы еще мерзнем, да?

Бим-радио. Это Рейс с сестренками. Песня называется «Джой». Клип посмотреть. Прикольные, симпатичные девчата. Еще лето, еще тепло. Не зажимайте информацию. Скажите, пожалуйста, кому в трубы, кому в трубы дали тепло? У кого в батареях сейчас дома хорошо, так что можно было одеяльц наполовину скинуть. Ну, или только уголочек там, ну, этот самый, прикрыть. Чтобы не задувало. 10.40 у нас на часах студийных Бим-радио. Да? Зачастили, да, эти ведущие выходить после каждой песни. Прям сказал бы я от вас, друзья мои. Сейчас на некоторое время отвалю, потому что готовлюсь к нашему проекту под названием «Рок из 90-х». Разыграю в ближайшее время пригласительные билеты на крутую вечеринку 10 октября в Максимилианс. Тут нам помимо 1 октября, того, что обещали 1 октября с теплом, обещали еще поднятие ЖКХ, холодная вода на 20%, топливо 16%, в Казани подорожала коммуналка, да, в среднем на 18%. Ну и новый прожиточный минимум, пожалуйста, вам тут же параллельно я расскажу об этой цифре, 17 193 рубля. Новый прожиточный минимум в Татарстане на 1000 больше, чем сейчас. Как будто не срос, да, в процентном повышении. Вы чувствуете, да? Коммуналка на 18% и прожиточный минимум только на 1000. Ну и приятная новость, конечно же, как не гордиться нашей замечательной столицей Республики Татарстан. В следующие выходные пройдет казанский полумарафон, что перекроют. Об этом мы расскажем здесь на Бим-радио. Те, кто готовился к 21 километру, я знаю таких людей, это герои, они среди нас, они бегают где-то вот здесь вот по набережной озера Кабан. Благо, ее зациклили 5 километров. Примерно эта дистанция, которую можно пробежать для того, чтобы победить в казанском полумарафоне. Всем желаю удачи, победы. А кому-то я, помнится, обещал песню «Мураками», «Бред торчу», но не очень люблю, поэтому прямо сейчас буду выполнять.

0: Ведь.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Любимое радио. Первое.

0: первые в Казани.
1: Так нравится этот ролик. Да! Да, у нас все готово, у нас все заряжено для того, чтобы провести игру под названием «Рок из 90-х». Разыграю скоро 3 билета, так что держите руку на пульсе и всем хорошего дня.

0: Бим-радио.
1: Так, давайте посмотрим, что происходит на казанских дорогах. Всем доброго дня, всем удачи, всем здравствуйте. 2 балла у нас. Дороги почти свободны. Как не похоже это? Не похоже на тебя, не похоже на меня. Так, что из самого затруднительного? Ну, прям вот самое затруднительное, что я сейчас вижу по статистике, да, это 20 минут улица Азина. Это от магистрали М7 до Тополевой улицы. Вот на этом участке 20 минут. 10 минут улица Тихомирного от улицы Туфан Минулина до улицы Бутлера. Но это, в принципе, достаточно быстро. Улица Восстания, улица Маршала Чуйкова от Бакалейной улицы до улицы Бондаренко. 11 минут вообще вагон времени. Так, ситуация на мостах. Везде все по нулям в обе стороны. Давайте взглянем на то, как вы соблюдаете правила дорожного движения. Да никак вы не соблюдаете правила дорожного движения. Я сам тут недавно, знаете, в один день, как сговорились со всех камер. Бабац! Пятачок, как прилетел в один день. Ну вот как я себя чувствовал под вечер? Улыбался, конечно же. Что сделаешь? Что не сделаешь? Надо соблюдать правила дорожного движения. А вообще я сейчас не про себя рассказываю историю. Да, ну это так. ДТП нет! Нет ДТП у нас в городе. Это же прекрасно на самом деле. Друзья мои, давайте так и будет. По крайней мере, не в мою смену. Не надо брякаться в мою смену. До 2 часов я, кстати, сегодня. Меня зовут Сергей Белов. Всем доброго дня.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Рок из 90-х на Бим-радио.
1: А это мы любим, а это мы знаем, а это у нас в почете. Рок из 90-х — это та вечеринка, к которой мы готовимся, и которая будет уже, получается, на следующей неделе. Да, разминайтесь. Я знаю, что очень многие из вас пойдут. Если вы еще не с нами, то шагайте смело. Куда, кстати? Прежде информации на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенды, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль и стайл вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. На 18+. Пора стряхнуть нафталин со своей косухи. Это я сейчас про себя. И разыграть прямо сейчас, сиюминутно, 3 пригласительных билета на эту вечеринку. Пусть будет сообщение номер 3. Прям идем. 3 прибавляем. Еще 3. Это 9, 3, 6, 9. Сообщение станет победным. А их авторы, кто правильно ответит на мой вопрос, где получит по пригласительному в одни руки. Надо будет что сделать? Продолжить традиционно пропущенную фразу в тексте известной песни. Она появилась у нас, слушайте, если не ошибаюсь, в конце 90-х, причем она не была так зацензурена изначально. Свободно несколько лет там звучали слова, которые сейчас запиканы. Так, это я сейчас про текст песни Найка Борзова «Лошадка». Не буду я ее ставить, не переживайте, редактор, не буду. Я даже еще не разобрался, у нас какая версия, запиканная, какая не запиканная. Так, смотрите, там, значит, есть такая строчка. И мне живется не сладко, мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Я ее брошу. И вот я, и мне живется не сладко, вот между я и мне живется не сладко, кому живется не сладко? Давайте так, бедная овечка, веселая пчела или маленькая лошадка. Первый вариант, бедная овечка. Второй вариант, веселая пчела. Третий вариант, маленькая лошадка. Да? Готовы? Уже вижу, присылайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что? Какую фразу я пропустил? И мне живется не сладко, мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Я сейчас как кот мой делать по утру. Помните, самый неприятный звук утром, это когда кот начинает...

0: даже про...
1: Какую фразу я пропустил? И мне живется не сладко, мне трудно нести мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Я сейчас как кот мой делать поутру, помните? Самый неприятный звук утром, это когда кот начинает...

0: тут не вспомнить Марину Цветаеву? Все женщины ведут в туманы. Команда «Жуки» у нас разлюбила в завершении этого музыкального часа. Друзья, мы переходим. Хотелось бы, конечно, в параллельную вселенную посмотреть, как у них там с теплом. Есть ли вообще тепло в трубах ваших батареек? Где? В каких районах уже дали? Пишите плюс 792-72-102-8 в Казани 11.00.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Казань вышла на первое место среди городов-миллионников по качеству условий труда. Столица Татарстана опередила даже Москву. В исследовании, оценивающем комфорт рабочих мест, город получил 4,162 балла из 5. Эксперты анализировали целый ряд параметров, от оснащения и расположения рабочего места до графика, бытовых условий и общего физического комфорта. Госуслуги дополнят функции экстренной защиты. На платформе появится красная кнопка против мошенников. Ее задача – не дать аферистам воспользоваться аккаунтом. После активации нельзя будет перевести деньги или поменять пароли, а все важные онлайн-действия будут заблокированы. А теперь время окунуться в ностальгию. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. Бим Радио зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нежинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Пойду, помяните мои слова. 11:04, я всех рад приветствовать. Меня зовут Сергей Белов. Часик до рабочего полдника. Разминаемся вопросом, где кому дали тепло. Может быть, хоть это согреет. Честно говоря, у меня вот на Ибрагимова нет. Не дали тепло, да. А вот вам дали в авиастрое, судя по всему, от того, чтобы... Ну, понятно, у кого частные дома, я вас поздравляю, вы молодцы. Да, у вас там вообще все нормально, все круто. Так, мне вчера... Что вчера? Мне дали. Что дали-то? Вчера включил на первом этаже теплый пол. Ну, понятно, это все понятно. На Краснококшайске, пожалуйста, есть. Вот, у меня свой дом. Так, в соцгороде отопление дали. Теперь одну ножку можно из-под одеяла ночью... ножку. Теперь одну ножку можно из-под одеяла так... А я два сразу своих. Ну, конечности, конечно, сразу. Хоба! Так, доброго дня, Серега. Авиастрой дали тепло по батареям. Отлично. Авиастрой, авиастроители вообще у нас молодцы. Так, интересно, где, говорит, Бакалейный пересекается с Бондаренко. Нет, они не пересекаются. Это участок от Бакалейной до Бондаренко, если быть точнее. Теперь, что касается наших победителей, то я их назову. Рушанья, Илья и девушка с именем Лав, которые прислали нам на номер +7 927 242 102.8 правильные ответы к нашей игре под названием... да, все правильно, рок из 90-х. 3-я, 6-я, 9-я. Сообщения были вознаграждены. Авторы их, этих сообщений вознаграждены пригласительным билетом на нашу крутую вечеринку, которая состоится 10 октября в Максимилинс. Если вы еще не с нами, то идите туда, на сайт maximilins.ru и все сделайте. Не забывайте, пожалуйста, и про наши социальные сети, не забывайте про наш, наш beamradio.ru. Заходите на сайт, всех приветствую. Меня зовут Сергей Белов. В общем, слушаем Beam, наслаждаемся жизнью.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258 30 58.

Я вот сейчас подумал, ну не сейчас, давайте я лукавлю. Вчера еще ехал такой, думаю, что-то вспомнил Толкина, вот «Властелина кольца» вспомнил, «Хоббита» вспомнил. Прекрасное же произведение, да. Целую страну, языки создал автор Толкин, который стал популярен только во второй половине 20-го столетия. Я вот такой еду и думаю, вот если бы Казань была Средиземьем, Средиземьем, да, но это, наверное, сейчас меня поймут только те, кто вчитывался в это произведение. Вот Казань, Средиземье, да, давайте представим, где основное народное население живет. Ну, то есть, например, я напомню, что там есть хоббиты у нас, да, в каком районе могут жить хоббиты, например, да, орки, где живут орки у нас, вот, кто еще там были, эльфы были у нас, да, в большом количестве. Там вообще очень много, собственно, этих. Ну, давайте прям посмотрим, основное население Средиземья. Это люди, понятно. Где живут у нас люди в Казани? Если бы Казань была Средиземьем. Где живут гоблины, орки, гномы, эльфы? Они же Квенди. И хоббиты. Это вот пять основных, так скажем, нации, люди, орки, гномы, эльфы и хоббиты. Расы, наверное, даже. Расы, вот так. Где бы в Казани они жили, тоже очень интересно посмотреть. А где сейчас тепло в Казани? Вот на первых горках, говорит, дали тепло, отлично. В Дербышках вчера дали, мама сказала, а в Кировском... Я не могу это слово зачитать. Такое есть растение такое с корнеплодом. Натирают потом и... Хреновуха хорошая получается. На Гагарина дали. Как это вам? На Гагарина дали, нам на Ибрагимов не дали. А я отвечу словами врага государства, который написал. Вот, ну, во-первых, что, Сергей, здравствуй, здорово, вражина. У меня, говорит, тепло дома. А вы, говорит, на Ибрагимова вредные все. Вот так вот. Понимаете, почему нам на Ибрагимова не дают тепло? Потому что мы вредные. Так, а некоторые работают еще на радио БИМ. Так, нам в Салават Купре запустили, но нас затопило. Бу, сверху что-то там у него там сочится. Сочится. Вы на всякий случай языком. Вдруг что-нибудь из самогонного. Так, Эля пишет. Доброе утро, доброго дня, Сережа. Вы пунктуальный человек, как обещали вернуться в пятницу, так и сделали теплого дня. Так я с радостью бы, так сказать, не вернуться. Ну, так обязывает. Так. А, Роман пишет. Не надо, говорит, ля-ля. В Дербышках нет тепла еще. Так мама вот ему написал только недавно. Орки, говорит, это авиастрой. Почему сразу орки авиастрой? Авиастрой. Так, если бы, напомню вопрос, если бы Казань была Средиземьем Толкина, то в каких районах жили бы люди, вот эти расы, люди, орки, гномы, эльфы и хоббиты? Предлагайте, очень любопытно посмотреть, как вы относитесь к нам, к вашим соседям. +7 972 42 102 8. Всем еще раз привет.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ча-ча-ча. Елочка у нас сейчас, елочка. Имидж у нее новый такой. Волосы выпрямила. Красивая такая, симпатичная.

вместо Канье Уэста могли бы его девчонку пригласить. Всегда очень приятно смотрится на сцене. Это Гвен Стефани. Да и в эфире шикарно всегда. Make me like you. Только что, друзья мои, продолжаем слушать Бима. 11 часов 18 минут. Так, если бы Казань была Средиземьем Толкина, то в каких районах жили расы люди, орки, гоблины? Что там у нас еще? Эти гномы прикольные. И, конечно же, эльфы. Жилка. Это Мордор. Жижи вы сразу как Калиостроек жилки. Там же гоблины, я так понимаю, да? Рядом селятся гномы. Где? В Вахитовском кто? В Вахитовском, да. В центре. Как будто эльфы прямо хочется, да? Все гоблины, говорит, кроме моего окружения. А так, говорит, у нас 7 районов, а раз 5. Ничего-ничего, Кировско-Московский можете объединить в один. Приволжский с Советским, например. С таковой районы можно. Андрей Александрович, добрый день, Бим. Хоббиты пусть будет приволжские, люди вахитовские, гномы кировские, эльфы новосавиновские. Смотри, гоблины, все гоблины вавик, все гоблины туда. Удивительно. Гномы кировские, значит, новосавиновские, эльфы, гоблины авик и сосредоточение зла, сам Мордор, где живут орки, это куюки. Неожиданно. Очень неожиданно. Так, не хочется Дуа Липу. Или хочется? Вам хочется Дуа Липу? Хороший вопрос с утра. Задайте его завтра с утра. Хотите вы Дуа Липу?

0: Любимое радио. Первое в Казани.
1: Вот за что, говорит, я тебя, Вано, люблю, это твои краткие содержательные песни. Это же просто прелесть. Две минуты 21 секунда. Что-то новенькое от Вани.

0: везде у нас дорога, молодым везде у нас почет. Ваня Дмитриенко, песня «Почерк». 11:25, друзья мои. Люди вообще часто в каких-то социологических исследованиях делятся, например, на тех, кто выбирает чай, кофе, андроид, яблоко. Или кто ест края пиццы, а те, кто их оставляет. Опять-таки, те, кто выбирают определенный маркетплейс, забивая на другие. Но при этом, кстати, вспомнить надо, что за сравнением и изучением товаров потенциальный покупатель МП проводит в среднем около 60 минут, а это час, между прочим, для того, чтобы принять решение. Я думаю, что вам потребуется куда меньше времени. Вот, может быть, секунда, другая, минута, но не более чем две для того, чтобы взять, зайти сейчас на сайт maximilians.ru для того, чтобы прикупить себе билеты на нашу предстоящую вечеринку. Информация на правах рекламы. Бимрадио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане Maximilians мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стайл вас ждет подарок. За атмосферу отвечают. Отвечают вообще. Главный рокер Бимрадио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Зуб дает. Встречаемся 10 октября в Maximilians 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. Для лиц старше 18.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: А вообще считается бытовым терроризмом то, что люди, которые заказывают вещи на маркетплейсах, не отрывают бирки, надевают наряд так пару раз, а потом снова отдают обратно, якобы не подошло. А? Присмотритесь, я один раз так видел в магазине, бирочка торчала аккуратно. В нем человек идет в этом наряде. Ну, неважно, мужчина, женщина. Кстати, наверное, мужчины тоже этим злоупотребляют. Это же какая-то общая тенденция. Присмотритесь, если у дамы наряд не появился в ближайшее время вновь, то, скорее всего, бирки она не снимает. Хорошо это или плохо? Вот поэтому и задался в самом начале вопросом. Является это вообще бытовым терроризмом? Точно знаю, что у нас через пару мгновений здесь новости, а потом диджей Смеф, лучшие песни, конечно же, для вас на Бим Радио. Всем доброго дня.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Казань вышла на первое место среди городов-миллионников по качеству условий труда. Столица Татарстана опередила даже Москву. В исследовании, оценивающем комфорт рабочих мест, город получил 4,162 балла из 5. Эксперты анализировали целый ряд параметров, от оснащения и расположения рабочего места до графика, бытовых условий и общего физического комфорта. Госуслуги дополнят функции экстренной защиты. На платформе появится красная кнопка против мошенников. Ее задача – не дать аферистам воспользоваться аккаунтом. После активации нельзя будет перевести деньги или поменять пароли, а все важные онлайн-действия будут заблокированы. А теперь время окунуться в ностальгию. Сообщение от рокеров. Косухи готовы, рок-хиты выбраны, подарки приготовлены. Осталось главное – собрать всех своих и встретиться 10 октября в Максимилианс. Бим Радио зовет на вечеринку рок из 90-х. Петр Нежинский и диджей Айон уже готовятся. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Яркая осень.

миноре. Все в миноре пока, друзья мои. Но надо что-то добавить. Надо добавить что-то мажорное. Так, спасибо, диджей Неф только что. Дальше у нас надо немножко время потянуть, расскажу о погоде, кстати. А что по погоде действительно у нас? Давайте глянем. Плюс 6 на данный момент. Что, серьезно? Плюс 6? Облачно с прояснениями, слабый дождь сегодня будет с 18 до 19. Очень важен для меня сегодня ветер и ветерочек, учитывая, что я сегодня снова капитан, выхожу в акваторию Казанки, Казань, ну, либо на Волгу пойду. Буду управлять судном, большим таким судном. Так вот, ветер сегодня не очень, честно вам скажу, северный. 6 метров в секунду, скорее всего, порывисто. Температура воды 5 градусов. Мы этого ждали, да! Еще бы похолоднее, судачок пойдет вкусненький.

0: А как раз к обеду. А что нет-то? А что? Вот время 20 минут до обеда. 11:40 сейчас на студии, кстати. И у вас наверняка тоже. Давайте сверим. Зачем, говорит, про судака заговорил? Сейчас, говорит, стоит такой родненький перед глазами. Жареный, с лучком. Картошечка в мундире. Подлез, говорит, на белок? Да. Под лицо все к лицу. А спиннинг тем более. А я его, знаете, я его как в сливочках тушу. Минут 15-20 крышечка накрою. Ой, он прям на волокна распадается. Тем более вот только что пойманный. Вечером приедешь и тут же затушишь часиком к 7 вечера. Сядешь, стаканчик молока себе нальешь. Ну, там кто-то другой любит, да. И так вкусно, друзья мои. Так хорошо на душе, как будто Бим-радио послушал. У нас через пару мгновений моя Мишель станет еще лучше.
1: Yeah, it's alright. Let's go now. So come on.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: нас в эфире 11.49. У нас сейчас гороскоп. У нас прежде поздравления День метростроителя в России сегодня. Как бы, надеюсь, мы не профукали. Мы поздравили этих ребят с этим праздником профессиональным. Поздравляем, Обим радио. Стройте, пожалуйста, чтобы мы ездили все быстро, достигали того, что нам нужно. Так, Международный день социального педагога. И этим ребятам вообще низкий поклон. Их на служба и не видна, как будто, но очень важна. День среднего профессионального образования в России. Ну, учимся дальше.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным, стоит только захотеть. Девы, вы будете слишком рассеянны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства плюс ваша повышенная внимательность. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды, это отнимает силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом, вам надо провести день на виду. Водолеи, вы будете в ударе, смелые идеи и фантазии, все это будет происходить как бы само собой. Рыбы, обратите внимание на здоровье, хороший день для лечения народными средствами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам свежести чувств.

0: на Бим-радио.
1: А еще сегодня Международный день ненасилия. Не насилуйте себя. Езжайте домой, я вас всех отпускаю. Вот там заявление надо писать. Уважительно. Черкну. Так, что происходит на казанских дорогах сейчас? 3 балла, местами затруднения у нас тут. Где? Да нигде. Хотя нет, пожалуйста. А что там случилось-то у вас? Улица Тихомирова от улицы Туфана Минулина до улицы Бутерова. Время проезда 15 минут. Давайте глянем. Ну, все понятно. Тут все понятно. Тут перед улицей Бутлерова, там, где отель, где напротив отеля получается, да, Казен, там произошло ДТП, да, вот при повороте на улице Бутлера, при выезд на непосредственно на улицу Пушкина, тут ДТП, поэтому все это дело стоит. 15 минут это еще легко делать. А вот какой ряд, давайте глянем, чтобы вам перестроиться, вот те, кто двигаются сейчас по проспекту Универсиады к улице Бутлерова. Правый ряд ДТП. Илья Миронов сообщил. Молодец, Илюх, спасибо тебе большое. Так, что еще у нас по дорожной информации? В остальном участков затруднений я не вижу на дорогах. Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская, 3-я транспортная дамба в обе стороны по нулям. До ТТП. Ну вот об одном перед улицей Бутлерова я уже рассказал, который портит сейчас всю статистику. И в остальном город свободный от ДТП. Это хорошо, это прекрасно. Соблюдаем дистанцию, друзья мои. Это главное, что я вижу в последнее время. Несоблюдение дистанции приводит вот к таким моментам.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2-930-800.

0: Ой, это красота! Сейчас залетит кое-что из голдов. Big Mountain.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
0: О, в десяточку, надеюсь, ваше настроение. Baby, I love you way.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Следственный комитет предлагает новые ограничения для электросамокатов. Во-первых, запретить их использование несовершеннолетними до 16 лет. Во-вторых, убрать самокаты с тротуаров и пешеходных зон. При этом действующие ПДД пока допускают поездки детей 7-14 лет по тротуарам, велодорожкам и пешеходным зонам, а выезд на проезжую часть разрешен с 14 лет. Зимой в Татарстане начнут курсировать катера на воздушной подушке по Волге. Первым откроют маршрут Казань-Верхний Услон. Его запуск намечен на ноябрь. В дальнейшем власти и перевозчики рассматривают возможность добавить и другие направления. До этого регулярных рейсов на подобных судах в Татарстане не было. Согласно исследованиям, между типом питомца и уровнем дохода прослеживается закономерность. Хозяева собак в среднем зарабатывают больше владельцев кошек. Это отчасти объясняется профессиональными предпочтениями. Среди собачников заметно выше доля специалистов финансовой сферы, а среди кошатников – представителей творческих профессий. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
3: Утро красит. Казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102,8. Цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня. Ведь Бим — это ты, это мы.

0: давайте дружить, друзья мои, давайте дружить с Бим-радио. А мы умеем, кстати, дружить. Уже 32 года мы с вами дружим на волне 102.8 FM. Мы, как вы же знаете ли, как товарная марка, как товарный торговый бренд этого города, этой республики. Мы начинаем рабочий полдень, кстати, одна из старейших серии программ здесь на волне Бим-радио. Вот очень здорово, что я сейчас открыл телегу, там на нашем номере плюс 7-9-2-7-2-42-8 периодически все же всплывает ваше сообщение. Алина участвовала, оказывается, чуть ранее у нас в вечеринке под названием «В игре рок из 90-х». Так вот.
1: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
0: Слушайте, так задело. Она, во-первых, правильно ответила о том, что это маленькая лошадка, потом дописал, конечно же, говорит, я невезуч. Как-то... Знаете, что, Алина, я сделаю? Я вам совсем скоро позвоню. Вы будете участвовать у меня сегодня в игре под названием «Музыкальный пересказ», который минут так через 10, через 15

0: Реклама на Бим-радио.
1: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Баста. Это «Осень». Это оригинал. Да. Решил я вспомнить 2006 год. Там рядышком была еще вот эта клубная тема. Помните, да, мы еще в клубы ходили. Там в нормальные клубы тусили. Именно на диджеев тогда ходили, на крутых. На музыку ходили. Вот. Вот. Пошла жара. Так, я напомню, что у нас совсем скоро музыкальный пересказ. Еще пока не призываю вас звонить, но будьте рядышком, будьте рядышком. И прикольно, в социальной рекламе образ благополучной семьи по проекту будут показывать как минимум с тремя детьми. Теперь ждите рекламу майонеза не с двумя, а с тремя. А может быть дальше и больше, кто кого переплюнет по количеству перепелиных яиц. Эта песня называется «Catch Me» на Бим-радио.

0: Это первое, да, ваш депресняк, о котором все говорят, да, трубят. А потом мы уже будем руки потирать в этих варежках от холода, да, вдувая туда горячий воздух. И ждать самый главный праздник этого года, Новый год, конечно же. Так, Global DJs, продолжай, Hey Girl.
1: Ой. Shake Z называется, Shake It. Нет, не Shake Z, это у этого, у Скутера.
0: О, давайте Скутера сегодня послушаем.
1: Я отписал, Скутер. На. А теперь хочу призвать вас поучаствовать в игре под названием «Музыкальный пересказ». Уже звонить. Уже звонят.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
2: А у нас музыкальный пересказ. На кону в музыкальном пересказе сегодня... Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Там же, как слышу «Максимилианс», так сразу врубается у меня профессионально. 10 октября вечеринка рок из 90-х в «Максимилианс». Заходите на сайт maximilians.ru, покупайте билеты, бронируйте столы, информация на правах рекламы. Так, ну а сейчас у меня есть две участницы. Первая дозвонилась к нам Эльвира. А Эльвира у нас не дозвонилась, вернее, дозвонилась, но что-то не продержалась она на линии. Линия свободна, 292-102-8. А вот я буду приветствовать, пока вы дозваниваетесь, Алину. Алина, добрый день, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Получил ваше сообщение в Телеграме, так сразу как-то захотелось вас приобнять, сказать, да нормально все, да ну чего ты, Алин, везучий, да любит он тебя, любит, не переживай. Так вот, да, вы участвовали у меня в рок из 90-х, не так часто телега пробивается с новыми сообщениями, поэтому мы часто отказываемся от нее в пользу Макса, соответственно, потому что он более мобильный. Но и ваше сообщение о том, что вы правильно ответили, маленькая лошадка, и вот это завершение, эх, опять я невезучая. Я вам решил дать шанс сейчас в музыкальном пересказе поиграть со вторым участником, которого зовут... Добрый день, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алина.
2: Алина и Алина.
4: Да.
2: Нормально я тут вас собрал. Алина и Алина. Вот Алина, с которой я сейчас общался. Алина, расскажите о себе. Почему вы невезучая? С чего вы так решили? Просто по одной игре?
4: Нет, конечно, не по одной игре. Просто вообще никогда ничего не выигрывала.
2: Вообще никогда ничего не выигрывали? Ну, вообще никогда ничего не выигрывали?
4: Ну не
2: даже
4: припомню.
2: Даже 10 рублей в моментальной лотерейке какой-нибудь? Вот это вот.
4: Нет? Никогда.
2: Никогда ничего не выиграл человек. Посмотрите, как прям хочется человека поддержать. Алина, которая только что дозвонилась, я вас приветствую в эфире Бим-радио. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Почему еще раз? Это я туплю. Нормально. Я спал 3 дня в своей берлоге. Я только мозг запустился к 12 часам 25 минутам. Алина, расскажите, пожалуйста, о себе. Немножко. Из Гине.
4: Я забрала дочку из садика. Мы сейчас едем в зоопарк смотреть на новых жирафов.
2: Серьезно? Это же вообще круто. Давайте я попробую вас приободрить. И сделать для вас следующее. Смотрите, и для этой Алины, и для этой Алины. Я вообще не предвзятый здесь, лицо аффилированное. Мне на самом деле хочется, чтобы победил тот, кто оказался, согласно правилам, сильнейший. Я вам сейчас кратенько, интересно, витиевато буду пересказывать песню, кстати, из 90-х, если не ошибаюсь, 1997 года. А вам надо будет догадаться, что же это за композиция такая. Вот. Ну а кто первое назовет, соответственно, ну, либо название, либо исполнительницу, та и получит сертификат. Сертификат на бизнес-ланч к нашим друзьям в баварный клубный ресторан. Баварный. Баварский, Сережа. Да, клубный ресторан «Максимилианс». Так, готовы?
4: Да.
2: А как бы вас вот вообще обозначить? Алина 1, это который невезучая. Везучая. Это везучая.
4: Давайте я буду Алина Ресницы.
2: Алина Ресница, а вот Алина, которая дозвонилась, второй? Придумайте себе никнейм.
4: Алина номер 2.
2: А?
4: Алина номер 2.
2: Не надо, надо что-нибудь шаловливое. Алина ресницы есть, и Алина...
4: Ногти.
2: Ну ладно, пусть будет ногти. Вот такие у нас дела. Так, поехали. В этой композиции будто живет дух эпохи, когда простые мелодии становились народными гимнами. Мотив цепляет с первых тактов, а повторяющиеся строки намертво застревают в голове, будто специально созданы. Вообще, песня о том, что девчонка стоит на берегу и вспоминает о том, как у нее не получилось с парнем. Потому что он плохой, скорее всего. Ну, мужики же все это, эти самые. Ну, девчонка стоит. Черепашка, так мы обычно черепашка называем этим именем. Вот, в 97-м году эта песня взлетела. Она превратила певицу в звезду. Хит моментально заполнил радиоэфиры, дискотеки, домашний магнитофон.
4: «Ветер с моря дул».
2: Ну какая ты молодец! Ну какая ты молодец! Ну я же вообще даже ничего не сказал. Я даже еще ничего не рассказал о том, что исполнительница признавала, что впервые спела эту мелодию еще в 13 лет под гитару у костра в пионерлагере. Уже тогда чувствовала, ее невозможно не запомнить. После успеха песни объявились десятки претендентов на авторство. Причем почти все называли один и тот же год, 1973. Ситуация превратилась в почти абсурдную эпопею. Казалось, каждый второй был уверен, что это его творение. По одной из версий, изначально это была трогательная песенка про собачку по кличке Бим. Ее придумали в детстве, а позже она незаметно выросла в тот самый всенародный хит. Но и многократное повторение строк, которое многие считали недостатком, в итоге стало главной силой композиции. Одна из самых таких вирусных первых композиций, которая у нас до сих пор как притча во языцах на языке. Вот я вам сейчас ее поставлю. Абсолютно верно, это Натали «Ветер с моря дул». А кто у нас отгадал, какая из Алин?
4: Я Ногти.
2: Я Алина Ногти. Это та, которая едет в зоопарк со своим ребенком, да, для того, чтобы... Так, Алина, да, Ресницы, ну что я могу сказать?
4: Да, придется еще раз.
2: Я буду тебя держать на заметке. Есть номер телефона. Всякий раз будем давать тебе возможность для того, чтобы разрушить этот миф. Ну не может быть девчонка на протяжении всех этих прекрасных своих молодых лет быть ни разу не выигравшей хотя бы здесь у нас на Бимраде. Мне кажется, у нас весь город выиграл, вы понимаете? Ну такого быть не может, и Алина ни разу. Но прям это вызов какой-то нам. Это вызов нам. Так, Алина Ресница, нам вот этой волне можно передать приветы ваши кому-либо.
4: Спасибо большое, что дали шанс поиграть. Надеюсь, что в следующий раз обязательно у меня все получится. Передаю большой привет Бимрадио. Всегда, когда делаю девочкам реснички, слушаем ваше радио с удовольствием. Спасибо большое вам. Алина, вас поздравляю. Желаю вам хорошо отдохнуть, Максимилианцы.
2: Ага, Максимилианцы надо будет покушать, да. Алина это сделает. Так, спасибо, Алина Ресницы. Хорошего дня и вам, и вашему салону. Алина Ногти, тоже ваши приветы. И потом буду объяснять, как вы получите свой презент.
5: Да, большое спасибо. Хочу передать привет своей семье, своим коллегам, всем, кто меня узнал. Всем хороших выходных, хорошего завершения недели.
2: Спасибо большое. Я уже так долго нахожусь в эфире, прям уже неприятно становится на самом деле за вас. Шучу, за себя, то, что вам слушать 5 минут это все приходится. Давайте, у нас есть реклама, потом как раз Натали «Ветер с моря дул». Всем желаю отличного дня.
1: На Бим Радио.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар», балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон», офис 440.
6: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
7: Осенние дни становятся ярче с БИМ Радио.

0: снова поздравить вашего близкого день рождения. Сегодняшняя дата, если у него, например, день рождения, это прям к месту. Совсем скоро первый тост-проект наш называется, в рамках которого мы вспоминаем о тех людях, которые сегодня празднуют. Да, это среди подписчиков нашей официальной группы ВК Бим-радио. Это среди слушателей, если таковые есть. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы можете написать нам сюда в Макси, если у кого-то из ваших близких сегодня день рождения. Им фамилия сестра. Сестра это имя, фамилия. И будьте добры, пожалуйста, да, указать, какой повод. Я совсем скоро это буду делать. Красиво, конечно же, в эфире Бима поздравлять. Но прежде любимые новости.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Следственный комитет предлагает новые ограничения для электросамокатов. Во-первых, запретить их использование несовершеннолетними до 16 лет. Во-вторых, убрать самокаты с тротуаров и пешеходных зон. При этом действующие ПДД пока допускают поездки детей 7-14 лет по тротуарам, велодорожкам и пешеходным зонам, а выезд на проезжую часть разрешен с 14 лет. Зимой в Татарстане начнут курсировать катера на воздушной подушке по Волге. Первым откроют маршрут Казань-Верхний Услон. Его запуск намечен на ноябрь. В дальнейшем власти и перевозчики рассматривают возможность добавить и другие направления. До этого регулярных рейсов на подобных судах в Татарстане не было. Согласно исследованиям, между типом питомца и уровнем дохода прослеживается закономерность. Хозяева собак в среднем зарабатывают больше владельцев кошек. Это отчасти объясняется профессиональными предпочтениями. Среди собачников заметно выше доля специалистов финансовой сферы, а среди кошатников – представителей творческих профессий. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Программа для именинников «Первый тост».
0: Рад всех приветствовать! У кого там сегодня день рождения? Ну-ка, покажите мои любимые весы. Так, давайте гляну сейчас, что у нас среди подписчиков официальной группы ВК творится по поздравлениям. Кого будем персонально сейчас поздравлять? Так, сегодня у нас же 2 октября, все верно. И вот по 2 октября есть у нас целый списочек приятных людей. Но прежде гляну еще к нам в мессенджер. Макс, плюс 792-42-102-8, пишите. Здесь можно поздравить, пока я здесь, на выходе на своего любимого близкого человека. Вот, пожалуйста, поздравьте, пожалуйста, дочку Гаврилову Самиру. Ей сегодня 7 лет. От кого? От кого? Поздравьте, пожалуйста, дочку Гаврилу Самиру. Ей сегодня 7 лет. Ну, от родителей, конечно же, от всей семьи. Теперь внимание к нашим подписчикам ВКонтакте. Сабирова Лейля сегодня празднует день рождения. Марина Ануфриева, Надежда Буданова и Диатулин, двойная фамилия. Приятная улыбка. Анастасия Мардиева, Анна Шпакова, Виталик Газизянов, Лилия Шейхудинова, Римма Муртазина, Валентина Погодина, Руслан Юсупов, Максим Полушкин, Лида Русланова, Наталья Кашина, Анна Яковлева, Роберт Низамов, Наталья Нуридинова. Смотрите, сколько вас. Анастасия Иванова, Светлана Гафурова, Гульнара Хуснудинова, Татьяна Панфилова, Виктор Богданов, Юлия Полякова. Я вас поздравляю! Прекраснейший знак на планете. Ну, гороскоп, конечно же. Так, еще что интересненького у нас. Ну, давайте глянем, кто родился в этот день среди людей известных, богатых и знаменитых. Наверняка ребята утром вам рассказывали, но я все по-свежему напомню. 2 октября на свет появился... Тут у меня такой большой поток этих... Борис Шапошников, советский государственный деятель, маршал Советского Союза, 1882 год. Примечательный человек. Так, английский писатель Грэм Грин. Читали, знаем. Потом, в 1914 году родился советский диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан. Во время Великой Отечественной войны был голосом Советского информационного бюро. Ежедневно докладывал народу о ходе военных действий. Уникальный профессионал своего дела. Мы равняемся на него каждый день. Так, в 1940 году родился советский российский ученый, пионер света музыки Булат Галеев. В 62 году он присоединился к коллективу бюро «Прометей», а в 65-м возглавил его. Горожанам он известен как автор... Вот то автор, Булат Галеев. Я нашел тебя, как автор «Малинового звона» в Спасской башне и динамического освещения здания цирка. Это звон Спасской башни, тот самый, когда звучит ровно в час, либо в половинку какого-либо часа, либо половинку, башня подсвечивается. А также в 1963 году родился помощник Раиса Татарстана Рафис Хабибуллин. Я вас поздравляю, дорогие мои именинники сегодняшнего дня. А поздравить своего близкого человека вы также можете, не дожидаясь рубрики «Первый тост», вы можете это сделать, зайдя на наш сайт bimradio.ru. Там есть в верхнем правом углу соответствующая возможность заполнить форму, отправить. Мы с вами свяжемся, все креативно оформим, либо дозванивайтесь лично по номеру 2 930 800. У нас Катенька, офис-менеджер.

Успеваю. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мамочку Светлану Анатольевну с днем рождения. Очень сильно любим. Самая лучшая, добрая, понимающая мамочка в мире. А дочери Зульфии, зятя Нияза, внук Радель, внук Марлен, Марлен и внучка Ассель. Какие распространенные имена у вас, у внуков?

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.

0: Вася.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: из сабов, из богатых, конечно же. Богатые сабы у нас. Да, подтверждение оттуда видео приходит. Был там, да, был там снежочек. Ночью температура опустится до минус 3 градусов, днем до плюс 6. Дайте людям тепла, пожалуйста.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: О как, да, прям с манифеста начал я нашу дорожную информацию. Добрый день, всем здравствуйте, друзья. 12.50 на студийных, я рад вас всех приветствовать. Расскажу о том, что происходит на казанских дорогах. В принципе, все хорошо у нас тут. 3 балла, местами затруднения по-прежнему. Хотя надо обновить, может быть, уже и рассосалось. Но нет же, по-прежнему у нас... Нет, это другая авария, это уже другая авария произошла тут на пересечении Тихомирного и Роща Фрунзе. Вот по направлению куда? По направлению к проспекту Универсиады, средний ряд ДТП при подъезде к пересечению с Туфана Минулина. Вот здесь вот как раз два или может быть три редиски решили нам тут устроить вам. Вы так хотели быстро попасть туда, туда хотели уехать, в сторону горок, а они вам туда. Или наверх хотели подняться, со стороны Минулина на Вишневскую. Но вы им там пальчиком пригрозите, скажите уж, ай-яй-яй-яй, соблюдайте правила дорожного движения. Так, пожурили, хватит. Что еще у нас тут по городу? В принципе, все. Что-то у нас как-то сегодня вахитовский отклич. Обычно советский у нас по статистике ДТП передовой. Рабоче-крестьянский. Тут вахитовский что-то у нас в статистике сегодня замечен чаще всех. И затруднений по дорожным участкам. Ну, мосты и дамбы, все хорошо. Сразу забегу вперед и скажу об этом. Улица Тихомирного, вот, от улицы Артема Айдинова до улицы Нурсултана Назарбаева. Не очень нравится нам эта ситуация. Давайте же поскорее как все это дело разрешим. Всем удачи за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Друзья, мы разгоняемся, разгоняемся. У меня есть два спича для вас. Первое — это воспоминания, когда, я помню, дочка у меня занимается спортивными танцами. Елизавета ее зовут, моя дочь. Так вот, она, у нее был партнер, я помню, Елисей, я его называл Царевич Елисей. Вот, они потом не то чтобы расстались, разошлись по причине роста. Ну, вымахала девчонка. Еще растет мальчонка-то. Пацаны там до 25 лет растут во всех своих частях тела. А девочки-то раньше уже вымахивают. У моей, чтобы вы понимали, размер 40. Так вот, что вспомнил. Однажды они по молодости, значит, вообще в самом начале своей спортивной карьеры, там сколько им там было, лет, может, 10-11. Вот. Елисей, я помню, такую фразу обронил, там, типа, мое тело, мое дело. Вот так вот. Это я о том, что песня у нас была «Your Body», Тони Дарк, кстати, с Антонио исполняет, и я что-то вспомнил эту фразу. Мое тело, мое дело. Вот так вот. Вот. И по этому поводу решил поинтересоваться у вас, дорогие родители. А вот какие фразы вы выхватили и продолжаете использовать свое в своем лексиконе от ваших детей? Вот что они вам модного принесли или старого, забытого, может быть? Дети прикольно иногда высказываются, у них классные выражения, у них новые вот эти модные тенденции словесные. Очень интересно знать, какие сейчас высказывания, да, изречения, словосочетания. Если вспомните что-то, то напишите. +7 92 72 42 102 8. Да, ну а второй спич уже в начале следующего музыкального часа. Здесь у микрофона Сергей Белов. Напомню, что сегодня до 14:00 вместе с вами. Дальше передам в ответственные руки Игоря Никитина. А это Клава. Кока. Крестная чья-то, видимо. У нас так на Руси крестных называли. У меня вот Кока есть, Кока Лена. А это Клава Кок. Чья ты крестная? «Тысячи зим» называется новая песня.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Седьмой десяток пошел этого музыканта. Будем завершать его творением. Называется «Боди-рок». Раз уж о телега заговорили, мое тело, ваше дело. Я тебя мокну! Я тебя мокну! А? Какие? Какие высказывания от ваших детей вы берете вооружение и используете их в своей жизни? Расскажите, пожалуйста. Сюда этого мы на самом деле не юзали. Плюс +7 9 2 7 2 42 102 8.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО «СМР Инжиниринг».
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Казань вошла в топ-4 направлений, которые туристы заранее бронируют для поездок на новогодние праздники. Средняя стоимость суток проживания в столице Татарстана составляет порядка 8 тысяч рублей, а стандартная продолжительность визита – 4 ночи. В Поволжье планируют расширить возможности пушкинской карты. Ее хотят разрешить использовать жителям Татарстана не только в родном регионе, но и в соседних республиках. Инициатива затронет маршрут, объединяющий Татарстан, Мариэл и Чувашию. Осенью многие замечают, что стали есть больше, и этому есть психологическое объяснение. Из-за дефицита света растет потребность в комфорте. Холод и сырость побуждают тянуться к теплой пище и напиткам, а продукты с высоким содержанием сахара и жиров помогают быстрее ощутить удовольствие и слегка приглушить стрессовые ощущения. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

просто бомба в нашем лексионе. Я был шпионером, да, всегда готов. Будь готов, всегда готов. Это шпионер, это шпион. А все теперь понятно, да, Артамонстр пишет. Сестра двоюродная обладает в детстве. Что там замочила? Что, мой лучший друг планшет? А, мой лучший друг планшет. Ох, я тогда от смеха чуть не умер. С тех пор лет 15-17 прошло, а эту фразу я каждый раз выплевываю, когда вижу кого-то залипающего в телефоне не к месту. Так-то да, смотрите, мой лучший друг планшет. А еще чуть ранее, что там Копчева написали? Племянник у меня говорит. Говорит, бомби! Бомби! Да, друзья мои, в воскресенье рано утром приглашаю вас ко мне в эфир с 8 до 12.

несколько ваших сообщений касательно фраз от детей. Да, Сергей, привет. Фраз очень много от сына. Мы их записываем. Это классно. Но фраза «шпионер»... Шпионер. Это что-то как шифонер с пионером. Первое, что допрашивается, это коллаборация. Это, говорит, про

0: тобой.
1: В общем, если рядом она, то самое время признаться, да, еще раз сказать «I love you, baby, come to me». Рустику Алиеву, вот сейчас с ним на связи. Рустик, Рустик, здорово, Рустик! Недавно, кстати, перебирали диски здесь у нас в кладовой на Бим-радио. Нашли твои черненькие, диджей Алиев, ты выпускал треки, помнишь? А еще помнишь ремикс, сделан на Ханифархи Альдермешка? Один из лучших, я считаю. Я послушал с большим удовольствием, но у нас впереди обещанный скутер. Shake Z. Да. А тут надо нам с тобой вспомнить наши прекрасные времена в Сахаре, друзья мои. Такая минутка просто ностальгия вместе с нашим хорошим другом Рустиком Алиевым. Воспользовался служебным положением, передал за то, что терпели для вас скутер через пару мгновений здесь на Бим-радио. Здравствуйте.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Компания «Триарт». Нам доверяют. 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

Вам под ваш аппетит, а? Нормально, нормально. Я точно тут слямзил одну приятную сладость. Так, всем желаю приятного. 13-12 на студийных, друзья мои. Я вот честно вам скажу, я не знаю. Но мне кажется, люди делятся на два типа во многих вопросах. Я отношусь к тем, кто не допускает в своих переписках, мессенджерах непрочтенные сообщения. Вы, возможно, допускаете. Я знаю людей, у которых там тысячи, 3000 в какой-нибудь группе, да? А я так не могу. Не нравится, когда тысячи непрочтенных сообщений, либо от какого-либо человека непрочтенные послание. Чёс какой-то начинается у меня. Чёс прям сразу. Надо прочитать. Как так? Чтобы уведомления от непрочтённых глаза не мозолили, обязательно всё должно быть прочтено. И как это назвать? Перфекционизм или какое-то психологическое расстройство? Мне на самом деле вообще пофиг. Все письма должны быть прочитаны. Как у вас это, друзья мои? Как у вас? Читаете ли вы? Или у вас эти вот отложенные уведомления корреспонденции в тысячных?

нас менее в это вот межсезонье, когда понимаешь, что тепло уходит, а прохлад-то накрывает. Хочется поставить что-то горяченькое. Думаешь, от этого, думаешь, согреется. Согреются люди. Согревайтесь латиноамериканскими горячими ритмами. Почему-то летом мы это не делаем, на самом деле. Летом, наоборот, у нас другое. Другое нам. Потому что летом жарко, не до этого ставить вам горячий трек. И так без этого все тепло, прекрасно. Все цветет и радует, друзья мои. Да, продолжаем слушать Бим Радио. Плюс 792-72-42-102-8. Ваши сообщения о том, если у вас непрочтенные сообщения в норме, это, то давайте так, непрочтенные сообщения там неделю-две висят, да. Или вы как я, каждый обязательно. Я даже здесь вот пришел, сейчас вот заметил, да, я пришел на работу, и первым делом все непрочтенные сообщения у меня прочитаны. Я все паблики открыл, все прочитал, все, что надо, сделал. Все чистенько, аккуратненько. Я один раз зашел абсолютно случайно к знакомой на почту. Там 9999 непрочитанных сообщений. У меня чуть Кондратия не хватило. 9999 непрочитанных писем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
6: Детей любите, да?
7: Как родину.
5: И дети, не признающие руководство.
8: Вали туда, где тебя откопали, дедуля.
9: Я правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
5: Кто кого в итоге воспитает?
10: Запросу вещи и проваливали, тебе хуже будет.
5: Алексей Маклаков.
11: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
15: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Буду немного полезным. Полезным тоже мы будем, друзья мои, для вас. Подкину идейку. В кинотеатрах Казани начали показывать расширенную версию. Знаете чего? Мстители финал. Расширенную версию Мстители финал. Можно посмотреть сеанс всего лишь от 450 рублей. Тема! Классно! На большом экране, а, друзья? Какой фильм бы вы хотели увидеть на большом экране? Вот так вот, по памяти. Ваш любимый, возможно, или тот, который уже давно с проката ушел. А я «Мстители. Финал» с большим удовольствием пересмотрю.

0: тут не вспомнить команду YouTube. This or Without You Dance. Одна из самых именитых команд в рок-индустрии. Больше всех Грэмми у них, у команды YouTube. А больше всего мы соберем, конечно же, вас, рокеров, на нашей вечеринке, которая состоится совсем скоро. Рок из 90-х. Это информация на правах рекламы. Бим-радио назовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилинс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилинс» в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на сайте maximilians.ru. Для лиц старше 18 лет. Все мы готовимся там оказаться 10 октября. Еще раньше, сразу после любимых новостей, послушаем Михаила Шуфутинского. Я знаю, вы его ждали.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Казань вошла в топ-4 направлений, которые туристы заранее бронируют для поездок на новогодние праздники. Средняя стоимость суток проживания в столице Татарстана составляет порядка 8 тысяч рублей, а стандартная продолжительность визита – 4 ночи. В Поволжье планируют расширить возможности Пушкинской карты. Ее хотят разрешить использовать жителям Татарстана не только в родном регионе, но и в соседних республиках. Инициатива затронет маршрут, объединяющий Татарстан, Мариэл и Чувашию. Осенью многие замечают, что стали есть больше, и этому есть психологическое объяснение. Из-за дефицита света растет потребность в комфорте. Холод и сырость побуждают тянуться к теплой пище и напиткам, а продукты с высоким содержанием сахара и жиров помогают быстрее ощутить удовольствие и слегка приглушить стрессовые ощущения. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
4: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Вот на этих новостных дрожжах о том, что в кинотеатрах Казани начали показывать расширенную версию «Мстителей. Финал», мы с вами устроим диалог, да. Очень хотелось бы. Так, Артамонстр пишет. Я задал вопрос чуть раньше. Давайте так, на что он отвечает, да? Какой бы вы фильм посмотрели на большом экране из тех, которых уже нет в прокате? Ну, там, 60-х все. «Пролетай над гнездом кукушки» на большом экране. Это вообще шикарно посмотреть. Артамонстр пишет. «Назад в будущее» все части. «Терминатор»

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

Чувствуете, как сейчас Абхазии пахнуло, да? Вот этим ароматом их хачапури, лодочек с яйцом. Какие там лодочки, а? Вот озеро Риц, шашлычок под него самый. Да, вкусно очень. Михаил Шуфутинский. Это что-то такое из Сочи. Там какой-то год должен стоять обязательно на этой чесалке, да. Вот обожаю, когда мне эти чесалки привозят. Я вообще их коллекционирую. Там Сочи 2005, 7, 8, 2015. Вот эти чесалки. Так они удобны, такие

0: радио.
1: Какая чесалка? Казань. Вот чесалка в виде лапки с деревянной такая длинная, чтобы на спинке можно на своей было не просить никого, чтобы не надо клянчу, почеши мне спинку. Взял чесалочку эту в виде лапки. Как начесал себе только, да? Какой фильм вы бы хотели посмотреть на большом экране, друзья? «Враг государства» пишет фильм «Основной инстинкт». Вот и сядем мы с тобой вдвоем, желательно на разных рядах, и будем смотреть, да. А слушайте, а хорошая идея «Основной инстинкт», он же там что-то для 18+. Вообще многие фильмы для 18+.

0: еще высоко, но планы строим, пятница. Время сколько у нас? 13:39. Всех рад приветствовать еще 20 минут. Меня не будет менять Игорь Никитин, у микрофона Сергей Белов. Какой фильм вы бы посмотрели на большом экране? Марат, «Властелин колец», трилогия, согласен, туда же «Хоббит» и на неделю, да, в кинотеатр? Руслан, «Основной инстинкт» надо смотреть со стоп-кадром. Руслан, «Основной инстинкт» надо смотреть. Да, надо смотреть, потому что там вот эта энергетика женская. Сейчас у многих женщин есть энергетика, а вот эта сексуальность... Ну, не у многих уж там. Там, кого я знаю. Это не про вас, нет. У вас, у всех, вы самые сексуальные, самые. Так, Pearl Harbor, конечно же. День независимости, Армагеддон. Армагеддон, на, Титаник. О, Титаник — это вещь. Титаник — это да. Криминальное чтиво, шикарно. Все фильмы, о которых мы сейчас говорим, они в основном 18+. Шоу Гёрлс тем более. Фильм «Пока ты спал», да, с рыженьким, говорит, надо смотреть, 18+. Я и с рыженьками готова смотреть.
1: Ставит следы
0: без комментариев.
1: На твоей и моей памяти.
0: Нэнси Сидоров у нас, добрая песня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Так, какие еще фильмы вы готовы с радостью, с удовольствием посмотреть на большом экране? Вот этих же денег не жалко, взяли бы, пошли бы и провели отличное время. «Ярость», «Морской бой» — это вообще must-have. «Аватар», «Гладиатор», «Астрал», «Проклятие», «Послезавтра». «Астрал», «Проклятие» — это не для слабонервных, для лиц старше 18 лет. «Гладиатор», «Троя», несмотря на то, что, казалось бы, уже не то современное качество съемки, надо посмотреть, да, 90 отличаются от нынешних, тем не менее. «Пункт назначения», Володя предложил. «Пункт назначения», особенно с бревнами.
1: Путевые заявки на БИМ-радио.
0: А я тут как тут. Да, сейчас вот кто-то проезжает мимо фуры. Она не фура называется, лесовоз, да, с этими, с бревнами. Я когда вижу их, шарахаюсь. Ну, не то чтобы шарахаюсь, но так, по-брутальному притормаживаю. Господи, езжай вперед меня. Или стараюсь максимально быстро обогнать. Вот, почему-то кадры как раз из пункта назначения. Всем без аварийной езды. Всем удачи пожелаем, друзья мои. Все нормально, все хорошо. Особенно те, кто выехал сегодня впервые. Так, расслабились, расслабились. БИМ-радио с вами. Не переживайте, девушка, все нормально. А ты, мужик, уступи, пожалуйста, уступи. Ничего с тобой страшного не произойдет. Уступи, пожалуйста. Уступайте, уступайте. 3 балла. Местами затруднения на данный момент. Улица Комиссара Габишева от улицы Кулгали до улицы Академика Завойского 11 минут. Это время, которое вы потратите, двигаясь по улице Комиссара Габишева. Заодно можете посмотреть, почему эта улица называется улицей Комиссара Габишева. Так, ситуация на мостах у нас везде благоволит, везде по нулям. А благоволит она к тому, чтобы Сережка быстро добрался сейчас до пункта назначения. Опять пункт назначения. Но это же, ребят, устоявшаяся фраза. Так, что по ДТП? В центре все. Нет, на Тихомирного пересечения с Туфан Минулина убрали. Убрали эти бренные автотела. В остальном город себя прекрасно чувствует. Пусть так и будет дальше. Всем хорошего уже вечера.
1: Путевые заявки на БИМ-радио. БИМ-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
0: А вот сейчас возьмем и послушаем золотой голос Англии.

красивым голосом. Дальше эфир продолжит очаровательный Игорь Никитин. Ищите его изображение в социальных сетях Бим Радио. Такой у него, знаете ли, чуб знатный, а? Как, я помню, был такой мультик «Джонни Нейтрон». Помните «Джонни Нейтрона»? Вот это прямо Игорек, как будто списанный в анимации. Так, я, Сергей Белов, откланиваюсь, друзья мои. Зачитываю ваши сообщения касательно моего вопроса. Какой бы фильм... Кстати, Игорек, можешь продолжить. Да, какой фильм вы бы посмотрели на большом экране? Просто «Мстители. Финал» сейчас вернули расширенную версию в казанский кинотеатр аж от 450 рублей. Так вот, я сегодня по этому поводу интересуюсь у вас. Гульнара написал: я бы, наверное, пересмотрел все наши российские фильмы. Пожалуйста. «Любовь и голуби», «Девчат». «Девчата» прям вообще в десяточку. «Служебный роман», «Пункт назначения» мы смотрели с мужем в 3D-очках. Но вот оно мне нужно было, говорит, да. Да как это сейчас развидеть? Ленар предлагает «Изгой». «Изгой» с Том Хэнксом, молодым, на острове, да. Что еще, что еще? Но дальше, если что, Игорек дочитает, друзья мои. Я отправляюсь дальше. Я сегодня выхожу в открытое море, наше казанское. Так что, кто на воде, увидимся скоро.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Татарстан наращивает спортивную инфраструктуру. В планах построить 9 ледовых арен и 12 футбольных манежей. Это позволит каждому муниципалитету обзавестись собственной общедоступной спортивной базой, открытой для людей всех возрастов. Сейчас Казань по-прежнему остается одной из ключевых площадок России для проведения крупных международных турниров. Россиянам назвали максимальную сумму по больничному. По данным Минтруда, при стаже от 8 лет максимальное пособие по больничному в 2026 году составит примерно 207 тысяч рублей, а в 2027 году его размер вырастет почти до 239 тысяч рублей в месяц. Специалисты отмечают, музыка воздействует не только на эмоции, но и на сердечно-сосудистую систему. Ключевую роль играют темп и громкость. Так, энергичная громкая композиция повышает возбуждение, учащает пульс и дыхание, временно поднимает давление. Спокойная и размеренная, наоборот, способствует расслаблению и снижению показателей. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Татьяна Крутукова, она на Бим-радио в начале этого часа музыкального, как обещал Сергей Белов, Игорь Никитин уже заступил, да, но, говорит, похож сегодня на мультяшку, ну, ладно, такое тоже возможно, в общем-то, иногда мы видим в других людях тоже каких-то интересных образов, звезд, и не только, поэтому говорю вам здравствуйте, будем продолжать уже все вместе.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
1: Ну что же, будем продолжать рабочий полдник. Ну и, конечно, самое интересное будет происходить прямо сейчас, наверное, да, на БИМ-радио, потому что у меня в гостях сити-блогер Русина Семененко. Расскажет о событиях выходных дней, которые можно посетить бесплатно. Возможно, еще что-то интересное у нас будет происходить в эфире. Добрый день, здравствуйте, Русина.
2: Добрый день, всем привет, всем здравствуйте. Приступаем,
1: ну,
2: да?
1: Ну, давайте. Сегодня пятница. Как раз самое время подумать о том, что, куда, зачем.
2: Сегодня пятница. Погодка не радует, к сожалению. Поэтому уличных мероприятий я вам советовать не буду. Их на самом деле и нет. Прямо сегодня, в пятницу, в 19:00, предлагаю всем отправиться в Национальную библиотеку для того, чтобы встретиться с классной актрисой театра и кино Еленой Калаганова. Кто же ее не знает? Это наша любимая Лена, которая просто устроит некое хулиганство у микрофона, расскажет о своей 30-летней деятельности в театре, прочитает различные отрывки, монологи из своих легендарных постановок. Mm-hmm. Наверняка многие знают, ходили в ТЮЗ, да, к ней у нее есть вообще в целом иммерсивная экскурсия необычная. Поэтому приходите все, без возрастных ограничений, вход абсолютно свободный. Берите детей, будет здорово.
1: Так, я спрашивал, где?
2: Я сказала, где? Национальная библиотека.
1: Да, все,
2: в самом начале.
1: Да.
2: Ничего страшного. Так, сегодня, значит, мы день закрыли, да, сходили в Национальную библиотеку, пятницу провели дома с любимыми, с дорогими, спать легли, завтра утром просыпаемся. Что же делать завтра утром? Вообще все мероприятия на этой неделе крутятся вокруг того, что в понедельник, 5 октября, по традиции, будет День учителя. Соответственно, все будет вокруг образования, просвещения и так далее. Итак, завтра можно будет пойти на необычные мероприятия. Это у нас Всероссийский фестиваль, называется «День просвещения». Проходит он в историческом парке России «Моя история». Кто не знает, он находится, ну, я называю эту локацию ВДНХ, вот как ее правильно назвать сейчас? На Оренбургском тракте,
1: ну, да,
2: ярмарка.
1: Да, поняли.
2: Да-да-да, ВДНХ.
1: Поняли, ага.
2: Итак, в течение дня там будут проходить различные экскурсии, тоже по тематике просвещения, образования, например, экскурсия «Наука и образование в Российской империи», экскурсия «История татарского языка и письменности». Все экскурсии будут проходить каждый час, начало с 11:00. Вход обязательно абсолютно свободный, тоже без возрастных ограничений, берите детей, я думаю, будет интересно. В целом, я очень люблю вот этот вот парк, да, он такой интерактивный, он достаточно современный и достаточно познавательный. Поэтому это идеальное место для того, чтобы провести классную познавательную субботу вместе всей своей семьей, со своей семьей.
1: Ну, я думаю, все-таки, да, лектории там и все познавательное по графику можно найти будет где-то в интернете.
2: Да-да-да, там вообще что... все в открытом доступе, поэтому если прям конкретно какое-то время интересует, либо какое-то отдельное мероприятие, то гуглите.
1: Спасибо, как обычно.
2: Да-да-да, все переходит к этому слову. Так, а в Казани что еще интересного у нас проходит? Сейчас проходят культурные дни Ирана. Кто был на матче России-Иран, знает, что у нас вот эта неделя Ирану посвящена. И каждый день, ежедневно, включая завтрашний день, 3 октября, в ЦУМе, это центр уникальных мастеров, это новая локация на улице Московской, проходят различные классные мероприятия, мастер-классы от иранских мастеров, каллиграфия, например, письмо у них интересно, они пишут тростниковой палочкой. Это тоже, как бы, да, когда еще такое увидишь в Казани. Но можно попасть на живопись. У них совершенно уникальная техника живописи. Увидеть это и тоже поучаствовать в этом. Создание миниатюр, восточные орнаменты и техники. Техника терехчини, еле-еле проговорил. Кажется,
1: но
2: правильно.
1: Ну, тут как бы, да, свои свойства у всех языков есть, собственно говоря, как всегда.
2: Да. И что еще интересно? Сегодня и завтра с 12... Сегодня не успели, извините. Пожалуйста, тогда завтра с 12 до 14:00 в фойе Центра уникальных мастеров будут выступать иранские артисты. Просто, вот просто приходите, свободно открываете дверь, да, и погружаетесь в абсолютно другую культуру.
1: Главное, чтобы память в телефоне была свободная. Наверняка захочется все это оставить себе на память, потому как все народные индивидуальные особенности, они есть с отличительной какой-то линией, чертой.
2: Они цепляют. Тоже вход абсолютно свободный, без регистрации, без возрастных ограничений. Запоминаем, пожалуйста, культурные дни Ирана. Итак, что же еще интересного у нас планируется и вообще происходит, проходит на этих выходных? У нас завтра в Национальной библиотеке в 14:00 пройдет абсолютно бесплатный камерный вокальный концерт «С чего начинается Родина». Фортепиано, да, и лирический бас. Обязательно тоже приходите, без регистрации, без возрастных ограничений. Завтра, напоминаю, 3 октября в 14:00 в Национальной библиотеке. Угу. Не запутались?
1: Нет, нет, все, все принимается.
2: Да, да, да. В библиотеке различные мероприятия. Так, что еще здоровского, что еще мне запало в душу? Я вообще ежегодно принимаю участие в очень классной акции. Акция «Ко дню учителя». Вот в этом году она пройдет 4 октября. И что конкретно? У нас вообще на Подлужной открылся новый сквер учителя и дом учителя.
1: Да-да-да, дом учителя тоже. Интересно было бы его посмотреть. Он в таком месте находится?
2: В таком, да, необычном месте. И вообще в целом, мне кажется, как раз-таки его построили, его завершили конкретно «Ко дню учителя». И вот завтра, нет, простите, не завтра, 4 октября, в воскресенье в 12:00 состоится городская акция «Открытка учителю». Что это за акция? В общем, приходишь на локацию, да, конкретно это сквер учителя,
1: так.
2: И там стоят волонтеры, люди, да, представители также почты там стоят, и они выдают вам открытки, вы можете даже выбрать. Mm. Открытки красочные, все абсолютно бесплатно, вы можете подписать открытку, написать какие-то пожелания. Я вот, если честно, я училась просто в Кукмаре, я даже в Кукмар своей учительнице отправляла открытку, и она дошла. Ну, это классно же, да?
1: Интересно очень,
2: ученица,
1: потому что...
2: через столько лет тебе прислала из Казани открытку, там еще подписанное Министерство образования города Казань. То есть это акция такая государственная. В целом обязательно вот рекомендую сходить. Это какие-то такие вот приятные ноты души трогает. 4 октября с 12 до 15:00 они там будут находиться. Там же, кстати, ее можно и отправить. То есть там представители почты. Там есть такой ящик тоже огромный, да, со всех сторон в него вставляют эти открытки, и сразу они отправляются адресату. Такая вот удивительная история, которую
1: я... С марками, значит, тоже будут.
2: Да, с марками. Кстати, да, по-моему,
1: там, наверное, да, какие-то учительские марки, наверное, да, красивые будут.
2: Там что-то
1: особенные.
2: Такое необычное.
1: Или осенние.
2: Я когда пишу, я обо всем забываю.
1: Ну да, там не смотришь, там самое главное.
2: Погружаюсь
1: уже в душу вложить в этот процесс.
2: Вот. Так, протараторил, как обычно, но...
1: Нет-нет, все доступно. В общем, мы поняли, что каждый человек может своему
2: себе
1: учителю написать в любой абсолютно
2: в
1: город
2: любую
1: Российской
2: точку,
1: Федерации.
2: Да. Вот это тоже здорово. Можно в Казань отправить. То есть я отправляла и учителю ребенка, который сейчас вот у меня учится. Тоже приятно, тоже необычно. Это как-то вот... Как будто бы про тебя в воскресенье человек вспомнил это.
1: Ну вот я и говорю, да, в современном мире у нас все цифровое.
2: Да.
1: То есть электронная почта уже есть. Но там неинтересно, когда у тебя живая открытка в руках, которую можно посмотреть, потрогать красоту на обороте и потом уже почитать текст. Ох, многого дорогого стоит сейчас.
2: Вот. Итак, что еще интересного у нас проходит? Последнее мероприятие, на которое рекомендую сходить, оно будет проходить и в субботу, и в воскресенье 3-4 октября в моем любимом культурном центре имени Пушкина, который находится на улице...
1: Карла Маркса.
2: Да, я всегда их путаю, большую красную Карла
1: Маркса. Карла Маркса, да-да-да.
2: Карла Маркса. Чудесный тоже центр. Там выступят профессиональные и самодеятельные коллективы, хоры и народные ансамбли. В программе произведения русских и советских композиторов, хореографические номера и художественное слово. Вход тоже абсолютно свободный. С 12:00 можно приходить в любое время, проверено, потому что всегда что-то там проходит. В общем, вот именно называется марафон «Наши герои». Просто приходите в 12:00 и в 13:00, в 14:00, не ошибетесь, на какой-то номер попадете.
1: Но в любом случае,
2: в любом
1: случае, самое главное, во время номера не заходите, пожалуйста.
2: Да.
1: Огромная просьба,
2: да,
1: чтобы никого не отвлекать.
2: Да, пожалейте артистов. Вот, я думаю, что выходные будут насыщены. Я, на самом деле, очень переживала, вот, когда настанет вот такая пора. И я думала, что затихнет все, и мероприятий не будет, и в Казани будет опять некуда сходить, что мне придется придумывать что-то. Может быть, мне уже самой придется
1: что-то
2: какие-то мероприятия
1: организовывать.
2: Ну... Молодцы, молодцы наши все структуры, организации, все подготовили. Люди не останутся без классных мероприятий на эти выходные.
1: Это здорово. Спасибо огромное за информацию. Действительно, очень здорово, что можно попасть бесплатно, особенно еще дни Ирана наверняка.
2: Да, это здорово.
1: Ну и наши собственные тоже организации создают классные концерты для гостей города Казани, ну и жителей, соответственно. Так, ну что, благодарю вас. Благодарю. Сегодня автор блога «Казань интересная» Русина Семененко вместе с нами на БИМ Радио. Спасибо.
2: Всем.
1: И до встречи.
2: Всем пока-пока.
3: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Однажды в Казани.
1: Так, ну что же, давайте поиграем чуть-чуть, как раз-таки на фоне рубрики «Интересные Казани». Будем разыгрывать сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Ну и, конечно, есть интересный факт про Казань. Вот, и говорят, что в Казани запустили вот именно 2 октября первую конку «Городской трамвай на конной тяге», который ходил от Казанки до Суконной Слободы. А в каком году это было? Я вам предоставлю варианты, а вы берите смартфоны, набирайте правильный ответ, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, пишите в Макс, пожалуйста, и забирайте приз. Итак, в каком году в Казани запустили первую конку? В 1861 вариант А, вариант Б 1875 год и вариант В 1900 год. Кто ответит правильно, тот победит, соответственно, здесь, конечно, все легко.
0: Однажды в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
7: Детей любите, да?
8: Как Родинал.
6: И дети, не признающие руководство.
9: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
10: Мне, правда, однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
6: Кто кого в итоге воспитает?
11: Запросу вещи и проваливали, тебе хуже будет.
6: Алексей Маклаков.
12: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: «Однажды в Казани».
1: Так, ну что, я нашел правильный ответ. Гульнас, буду поздравлять. Номер телефона. А, есть даже, да, 48-25 заканчивается. Вы молодец. В общем-то, да, самый простой вариант нужно было, просто можно было оставить буковку. В каком году в Казани запустили первую конку? Таков был вопрос. Городской трамвай на конной тяге, который ходил от Казанки до Суконной Слободы. Между прочим, и она стала третьей в Российской империи после Санкт-Петербурга и Москвы. Гульнас, напишите мне, пожалуйста, в Макс, я вам тут все отправил, нужна только фамилия, буквально, да, если номер верный, то я его просто поназапишу. Вот. Ну и мы вам с удовольствием попозже расскажем, что, когда забрать ваш сертификат в кафе национальной кухни. Ну что же, кстати, да, впереди готов сообщить о том, что будет моя любимая песня. Позвоните, пожалуйста, закажите песню, пообщаемся в прямом эфире. 292-102-8. Ну а впереди у нас любимые новости.
0: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио — клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Логос Авто. ООО SMR Engineering.
2: Логос Авто — специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ радио. Татарстан наращивает спортивную инфраструктуру. В планах построить 9 ледовых арен и 12 футбольных манежей. Это позволит каждому муниципалитету обзавестись собственной общедоступной спортивной базой, открытой для людей всех возрастов. Сейчас Казань по-прежнему остается одной из ключевых площадок России для проведения крупных международных турниров. Россиянам назвали максимальную сумму по больничному. По данным Минтруда, при стаже от 8 лет максимальное пособие по больничному в 2026 году составит примерно 207 тысяч рублей, а в 2027 году его размер вырастет почти до 239 тысяч рублей в месяц. Специалисты отмечают, музыка воздействует не только на эмоции, но и на сердечно-сосудистую систему. Ключевую роль играют темп и громкость. Так, энергичная громкая композиция повышает возбуждение, учащает пульс и дыхание, временно поднимает давление. Спокойная и размеренная, наоборот, способствует расслаблению и снижению показателей. Это были БИМ новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
0: Моя любимая

0: «Моя любимая песня».
1: Так, ну, видимо, никому не хочется свою любимую песню послушать, передать привет. Ну что, звоните в студию 8-8-4-3-2-92-102-8. Давайте пообщаемся. Я просто что-то изволновался, думаю, неужели все настолько заняты своей рутиной, своей работой, что даже никто мне не звонит. А так бы побеседовали бы немножечко, развеялись бы немножечко, да? Возможно же такое тоже... Так, ну что, кто-то как будто позвонил, что ли? Алло, алло, алло.
2: Алло.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как дела у вас, как зовут?
2: Все хорошо, Настя.
1: Настя, где вы сейчас БИМ-радио слушаете?
2: Я сейчас на работе.
1: Угу. Ну, то есть на работе радио можно слушать и даже позвонить можно?
2: Да, конечно.
1: Ну, здорово. Вы как будто... Вы меня в трубке-то слышите, нет? Как будто вы через радио слушаете, или мне кажется, или просто мы немножко все тормозим сегодня, потому что погода такая?
2: Я вас слушаю, да, через радио, потому что очень плохо слышно на телефоне.
1: Вот. Ну, понятно, может быть, на работе тоже такая история есть. Так, ладненько. Тогда что, давайте про песню сначала поговорим. Кого вы любите слушать?
2: Давайте Аллегрову.
1: Аллегрову? Интересно. Ну, ладно, хорошо. Какую песню, вот только мне интересно? Гонщицу какую-нибудь? Младшего лейтенанта?
2: С днем рождения.
1: С днем рождения? Опа, а у кого день рождения?
2: День рождения у моего дяди Миши.
1: У дяди Миши день рождения, хорошо. И еще, может быть, у кого-то там рядом с вами есть день рождения?
2: Нет.
1: Ну, пожеланий тогда я очень жду.
2: Я желаю ему всего самого наилучшего, здоровья, чтобы все у него получалось, все мечты сбывались, и чтобы было побольше путешествий.
1: Mm-hmm. Ну, вы как будто путешествовать вообще не хотите.
2: Я очень хочу.
1: Я очень хочу. Все, ладно, запускаем Аллегрову. Спасибо вам за звонок. Вам продуктивного завершения рабочего дня. Еще и с пятницы хочу поздравить.
2: Ага, спасибо большое.
1: Спасибо, всего доброго. Ну, такой вот интересный этот диалог получился. Ну, а для тех, у кого день рождения есть сегодня, действительно, пусть будет Аллегрова.

А что, на заход давайте. Тут еще день рождения прилетело. Младшенькой доченьке Дариночке 5 лет. Чеканы. Ну, поздравляем. Счастья, радости, здоровья. И вас тоже в том числе поздравляем. Если бы не было родителей, не было бы детей, их родителей, соответственно, тоже. Поэтому всем здоровья, много-много счастья.

Ну что, продолжаем здесь быть вместе со мной, Игорем Никитиным и Бим Радио. Спасибо вам за привет и за отклики. Марат, вам тоже большой привет. Хорошего дня, раз уж вы мне желаете доброго эфира.

0: первое в Казани.
1: Сегодня 2 октября, а скоро 10-е. Информация на правах рекламы. Бимрадио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые искусственному интеллекту создать не способен. Вместе вернем ту атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бимрадио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru 18+.
0: Реклама на Бимрадио. Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бимрадио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бимрадио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бимрадио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.
0: Бим-радио.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay!
1: А я, в свою очередь, хочу пригласить вас к нам в канал в Максе, Бим Радио. Найти его легко и просто. Между прочим, там сейчас идет опрос, какая музыка у вас ассоциируется с наступлением осени. Делитесь в комментариях, конечно, да. Ну и быстрый, коротенький опрос для того, чтобы нам помочь. Для вас же мы всегда стараемся, кстати говоря. И каждый из вас также может воспользоваться нашими навигаторами. Это 2GIS или Яндекс.Карты. Ищите там Бим Радио и оставьте комментарий по поводу последних каких-то ваших событий, подарков, может быть, вечеринок или, может быть, в коробке передач вы что-то классное выиграли. Поделитесь комментариями, нам очень важно ваше мнение.
2: Бим Радио.
3: Если хочешь танцевать.

0: Ну что, немного наслаждений вместе с Билли Айлиш здесь на Бим Радио. Грин Китин, продолжаем этот день вместе с вами. Ну что, надеюсь, все пообедали вкусно. А сейчас наверняка тянет в сон. Да, хочется хотя бы минут 15 вздремнуть.
1: Отдыхай с Бим Радио.
0: Ну ничего, я вас подбодрю. Вот Артикасти у нас на ходу. Можно чуть взбодриться, потанцевать, прогуляться, если есть возможность.

0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон

0: Радио. Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 января 2027 года семьи с невысокими доходами будут получать повышенные выплаты на детей. Их рост обусловлен увеличением прожиточного минимума. Размер единого пособия определяется по уровню прожиточного минимума в конкретном регионе. При этом тем, кто уже оформил пособие, перерасчет выплат за январь сделают автоматически. Подавать новое заявление не потребуется. На госуслугах запустят единую платформу согласий на обработку персональных данных. Пользователи смогут просмотреть все свои согласия. Сервис даст возможность не только узнать, кто и с какой целью использует данные, но и отозвать согласие или направить сообщение о возможных нарушениях в профильные органы. А теперь от цифровых сервисов к живым эмоциям. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим Радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Еще один час музыкальный буду с вами, Игорь Никитин. И, конечно, тут смотрю новости. Кто-то, говорят, болеет уже, да. Ну да, погода она такая у нас иногда непонятная. Чуть-чуть задуло, если организм слабый, можно и затемпературить вдруг. Но тут есть врач Владимир Болебок, рассказал, что фитотерапия при ОРВИ у детей требует осторожности, поскольку растительное происхождение средств не гарантирует их безопасность. Но обычно говорят, да, там чаечек с ромашечкой попейте, да все нормально будет. Но, в общем, здесь надо быть осторожным, да, ромашка, эхинацея, календула, арника, одуванчик, тысячелетник, девисил и многие другие растения, широко используемые в травяных сборах. Это значимая группа риска семейства астровые. В общем, тут поаккуратнее нужно быть, но особенно у детей. Говорят, мало ли чего может вдруг произойти. По его словам, некоторые представители этого семейства способны вызывать контактные системные реакции, а перекрестная аллергия возможна у людей с чувствительностью к пыльце, амброзии, полыни и других астровых. В общем-то, ребята, да, берегитесь. Здесь тоже говорят, нужно быть аккуратным, оказывается.

0: оказывается, да, лечишь одно, но калечить другое ни в коем случае не нужно. Берегите себя, но сегодня точно одеваться нужно потеплее, еще ветер достаточно сильный.
1: Реклама на Бим-радио.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Благодаря своей девушке я забыл, что такое готовка. Она лучше всех заказывает еду.
2: Алло, две пиццы, два гамбургера, пожалуйста.
3: О, божественно!
4: Соус Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: это «Звонкие» в эфире Бим-радио. Простые слова. Но повод, конечно, и не нужен на самом деле. Вот Бабай тут написал: «Игорь, привет. Если я начну перечислять, что я выиграл на Бим-радио, до вечера, говорит, писать надо будет». Но это, да, в тему, видимо, отзывов, как я понимаю, да. Хорошего эфира желает. Спасибо, Бабай. Но тут можно что написать? Можно написать, что мне вот очень нравятся коробки передач на Бим-радио. Стараюсь периодически приезжать. Можно передать привет, а еще есть классные подарки. Например, вот мне очень-очень-очень-очень понравилось выиграть поездку в Турцию, например, да? Но не знаю, по вашему мнению, вот максимальное удовольствие от чего вы получали и будете получать по-прежнему. В общем-то, здесь все на самом деле очень просто. Что есть на душе, не обязательно же перечислять то, что вы смогли забрать вместе с Бим-радио. Вот такая история. Ну, а вам тоже, Бабай, пожелаю хорошего дня, работы хорошие, чтобы все было идеально, классно и здорово. Ну, а я тут листаю новости, смотрю, интересное. Леонид Агутин порассуждал о звездной болезни. Представьте себе, да, певец рассказал о балансе между хамством и сладостью. В общем, порассуждал он об этом в шоу одного актера-певца Стаса Ярушина. Я думаю, знаете все такого. В общем, как отметил заслуженный артист России, в стране не найдется исполнителя, который добился известности, не пройдя через звездную болезнь, в кавычках. Это относится и к самому Агутину, который познакомился со многими знаменитостями благодаря отцу. Итак, цитата. «Я проходил это. Отец работал со многими. Помню, как ценятся людьми, когда ты остаешься нормальным человеком. Для меня сложность в том, что, с одной стороны, хамлом быть нельзя, с другой, будешь сладким, разорвешься и сгоришь», — заявил Леонид. Но тут, да, в первую очередь же говорить, человеку нужен человек, и человеку важен человек. Поэтому это буква «Ч» большая. Пусть в вашей жизни тоже присутствует. Но тут главное, конечно, да, не нарваться на тоже людей, но с маленькой буквы «Ч». Пусть все будет классно и идеально.
1: Бим-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как родинал.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Они туда, где тебя откопали, те дули.
6: Мне правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Радио.
1: Действительно, любовь спасет мир, как говорится, ну а осенью, наверное, тяжелее. Про осень, думаю, будем разговаривать чуть позже. Пока что давайте наслаждаться музыкой здесь, на Бим-радио. У микрофона Игорь Никитин. Всем желаю доброго дня.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С 1 января 2027 года семьи с невысокими доходами будут получать повышенные выплаты на детей. Их рост обусловлен увеличением прожиточного минимума. Размер единого пособия определяется по уровню прожиточного минимума в конкретном регионе. При этом тем, кто уже оформил пособие, перерасчет выплат за январь сделают автоматически. Подавать новое заявление не потребуется. На госуслугах запустят единую платформу согласий на обработку персональных данных. Пользователи смогут просмотреть все свои согласия. Сервис даст возможность не только узнать, кто и с какой целью использует данные, но и отозвать согласие или направить сообщение о возможных нарушениях в профильные органы. А теперь от цифровых сервисов к живым эмоциям. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бимрадио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

чего только не придумают изобретатели лунные туски, что ли, да, лунные в сумерках. В общем, изобрели кроссовки. Они стоят около 100 тысяч 300 рублей на старте продаж. Да уж, интересные, конечно. Сейчас кратенько вам про них расскажу. В общем, это кроссовки с колесиками, да, аэро с мотором мощностью 350 ватт, запасом хода 10-11 километров, 8 колесиков есть, разгоняющие пешехода до 11 километров в час, представьте себе. Там есть даже интеллектуальная система, ну, то есть искусственный интеллект, видимо, она распознает намерения владельца, анализирует движение в реальном времени, различает ходьбу, бег, прыжки, а также оценивают уклон дороги и корректируют тягу. Вот это вот интересно, конечно, да. В общем, светится еще, на всякий случай. По замыслу разработчиков, новые аккумуляторы, вентиляции мотора удваивают непрерывную подачу мощности и работает при 35 градусах со знаком плюс, так же, как и при 18. В общем, ребят, даже не знаю, за 100 тысяч нужна ли такая обувь, еще колесики. В общем, интересно все это, конечно, выглядит. Красиво даже. Кажется, как будто бы до 100 килограмм вес владельца выдерживают. Но, в общем, вы поняли, да, что можно шагать быстро, не 5 километров в час, а, например, 11, практически бежать. В общем, такая история, конечно, интересная. Я думаю, будем следить за развитием событий.

0: здесь на Beam Radio. Кстати говоря, будет игра. Обязательно хочу вам напомнить, чтобы вы были готовы, заряжены. Рук из 90-х можно будет пригласительный заполучить себе. Ну и запланировать этот день, а то иногда я попадаюсь на слушателей. Ой, я не могу, я не пойду. Обычно говоришь, ребята, да, если кто действительно пойдет, давайте, действуйте, участвуйте. Они зачем-то не идут потом. Но ладно, это, видимо, их личная, собственно, история.
1: Наслаждайся осенью с Beam Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну, а я ведь предупреждал, будет он, да, информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рока из 90-х. Готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет. Живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. За самый крутой образ сюрприз. Сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности maximilians.ru 18+. Итак, ваша задача прямо сейчас, да, ну на всякий случай взять наготове ваш смартфон, открыть чат в Максе Бим-радио и написать правильный ответ. Тут все очень просто, на самом деле, с одной стороны, потому что сейчас все догадаются, что за слово пропущено. Итак, внимание, песня звучит. Песен еще не написанных сколько, скажи. Пропущенное слово. Пропой. Пишите, пишите ваши варианты. Ну, а я пока запущу группу Кино. Давайте наслаждаться вместе.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: из 90-х на БИМ-радио.
1: Так, ну чего, тут сложностей не было. Не было также и неправильных вариантов ответов. Конечно, слово, которое было пропущено, кукушка. Кукушка. И поздравляю я Альберта и Руслана. Вы у меня красавчики. Руслан такой: я только включил радио, там конкурс. Ну так бывает. Сразу же в первый вагон нужно будет забегать и, собственно, все. Побеждать и отправляться рок из 90-х, который будет 10 числа. Ну а песня «Кукушка» группы «Кино» была написана в 1990 году. Виктор Цой создал ее во время отдыха в поселке под Юрмалой, куда приехал вместе с Юрием Каспаряном для записи демо-черновика нового альбома. До встречи на вечеринке «Рок из 90-х».
0: «Рок из 90-х» на БИМ-радио.
2: С высоты красоты своей меня не замечаешь, но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

любимое радио. Первое в Казани. Любимое радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Педагоги государственных и муниципальных школ в России имеют право на дополнительные меры поддержки. Так, за классное руководство...

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Педагоги государственных и муниципальных школ в России имеют право на дополнительные меры поддержки. Так, за классное руководство учителям в населенных

0: карте в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Педагоги государственных и муниципальных школ в России имеют право на дополнительные меры поддержки. Так, за классное руководство учителям в населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек, ежемесячно доплачивают 10 тысяч рублей. В более крупных населенных пунктах размер доплаты составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, педагоги, проживающие и работающие в сельской местности либо в рабочих поселках, могут оформить компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги. В Общественной палате предложили ввести выплату в 200 тысяч рублей для россиян, отметивших 100-летний юбилей. Авторы инициативы считают, что такая мера способна стать стимулом для более внимательного отношения к собственному здоровью. Интересный факт. Иглы дикобраза – это эволюционно измененная шерсть. Исследования показывают, что у далеких предков этих животных покров был обычным, а со временем он преобразовался в жесткие защитные отростки. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу.

0: немного чего-то еще особенного, витаминные комплексы наверняка. Поэтому я хочу рассказать всем ваши полезные советы, как вы боретесь с осенней хандрой, каков ваш проверенный рецепт, может быть, поход в баню, какой-то сериал, экстремальный спорт, еда. Кстати, да, такое тоже может быть. Поэтому давайте стартанем общение и посмотрим, какие у кого есть интересные рецепты.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Телеканал СТС представляет. Неоднократно контуженный наставник.
3: Детей любите, да?
4: Как родину.
2: И дети, не признающие руководство.
5: Они туда, где тебя откопали, дедуля.
6: Я правда однажды откопали, когда меня танк переехал.
2: Кто кого в итоге воспитает?
7: Собрал свои вещи и проваливай, тебе хуже будет.
2: Алексей Маклаков.
8: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
11: Запрещено для детей.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «БИМ-радио».

Легенды. Максим Фадеев, Григорий Лепс. Здесь на Бим Радио. Еще один час музыкальный. Будем вместе со мной, Игорем Никитиным. Здесь на Бим Радио. Ну и, в общем, давайте немножко побеседуем. Я думаю, найдете несколько секундочек мне напечатать сообщение. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите в Макс. Или в Телеграм можно еще иногда, если работает, то как вашей душе угодно. Все-таки осень, да? У кого-то наверняка может случиться хандра вот это вот осеннее, потому как световой день стремительно сокращается. В общем, сезонный всплеск жалоб на упадок сил, хандру. Параллельно наверняка растет спрос на антистресс, какие-то курсы, лекарства.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

Кстати говоря, интересно, да, танцы в лунном свете могут помочь в борьбе с осенней хандрой? Надо попробовать. По крайней мере, главное, чтобы своих домашних сильно не удивлять. А то скажут, что это с Игорем такое случилось. Танцует он вдруг тут. Ну, а я задаю вопрос. Вдруг у вас есть какие-то секреты, секретные рецепты по борьбе с осенней хандрой? Пишите в Макс, плюс 792-72-102-8. Так, что говорят специалисты? Специалисты говорят, что в солнечную погоду надо обязательно выбраться в парк или в лес, побродить и пошуршать сухими листьями деревьев, надышаться свежим, таким вкусным воздухом. А еще достать любимый теплый свитер и вязаные носки, надеть все это и сесть с кружкой чая на подоконник, смотреть на небо и на деревья и слушать музыку. Ну, слушайте, если ноктюрны Шопена, ну, а лучше, конечно, Бим-радио, да, здесь мы есть хотя бы, будем с вами общаться и поддерживать. Пишет слушатель: какое солнце, нас спасает только ведро какао, пирожные, большая пицца под хороший сериал. Осень, время печь шарлотку с корицей, от этого запаха дома сразу становится тепло. Но здесь я могу с вами согласиться, обожаю шарлотку, если честно, да, особенно если ее вкусно приготовить. А вот теперь у меня добавился, галочка добавилась с корицей, надо попробовать, да. Но, по крайней мере, с кулинарным фронтом у вас все вообще очень понятно. Тут самое главное к декабрю, чтобы мы все дружно не обновили гардероб на плюс один размер. Но тут запах корицы я ощущаю, да, но почему-то с кофе, не с какао, не знаю, почему так. Вот. Но ничего, буду передавать вам всем привет, особенно тем, кто сейчас печет пироги или пирожки, возможно. Так, еще одно сообщение. Купил гирлянды желтого цвета. Включаю сразу, как прихожу с работы. Дома сразу праздник. Кутаюсь в огромный плед, зажигаю аромасвечи запахом хвои или костра и читаю книги. Слушайте, я считаю, это профессиональный подход к созданию уюта. Раз нам не хватает солнца на улице, холодно, можно устроить солнце дома вполне. И ученые тоже подтверждают, между прочим, да, мягкий, теплый свет, приятные запахи великолепно обманывают наш мозг и заставляют расслабиться. Кто зажигает еще гирлянды в октябре, а? Признавайтесь, пожалуйста, пишите. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse, il me tape.

0: bon et dis plus fort à ta santé. Non, tout serait sans fin, sera jamais. Ta ta ta ta ta ta.
1: Песня, в которой можно не запоминать слова в припеве, а просто та-та-та-та-та-та, и все. Собственно говоря, вы уже знаток всех этих классных, интересных зарубежных песен. Ну а мы с вами давайте продолжим интересные беседы. Осенняя хандра, борьба, битва, рецепты, рецепты еды, рецепты действий. Специалисты говорят, нужно собрать коллекцию пахучих трав для, и специй для чая, так, чтобы осенью и зимой было душевно вспоминать о лете. И не забудьте позаботиться о красивом чайнике и чашках. Слушайте, ну, нам же писали, да, по поводу пирога с корицей. В общем, тоже такой интересный момент гастрономический. Устроить посиделки с близким другом и с этим волшебным чаем и душевными беседами. Ну, слушай, как-то еще один пункт. Спасибо специалистам, что они действительно есть. Что еще советуют? Купить красивый зонт, такой, под которым дождь будет прекрасен, и пойти гулять под дождем. Очень важно рассматривать листья в лужах. Они так прекрасны в своей яркости на черном асфальте. Ну, слушайте, классно, классно. Так, что пишет слушатель? +7 9 8 2 42 102 8. Какая хандра! Каждое утро бегаю в парке, пока прохладно, бодрит невероятно. Айдар написал, записался на бокс, прихожу со смены, выплескиваю весь негатив и сплю, как младенец. Ну, а кого-то, слушайте, спасает бань по субботам, да, распарился и в ледяную воду нырнул, и никакой депрессии. Здесь я с вами соглашусь. Железные люди у нас, оказывается, тоже присутствуют. Потому что, а если дождик с утра октябрьский, холодно же. Но это мощь, конечно. Я тут вам отправляю все свои лучики глубокого уважения. А вот про баню подпишусь вот под каждым словом. Это же главный рецепт. А нырять вообще обожаю. Просто главное тут ноги хорошенечко распарить, а потом в ледяную водичку. Эмоции, конечно, непередаваемые. А у вас есть какие-то лайфхаки, ну или рецепты для того, чтобы бороться с осенней хандрой? Пишите.
2: Реклама на Бим-радио. Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Педагоги государственных и муниципальных школ в России имеют право на дополнительные меры поддержки. Так, за классное руководство учителям в населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек, ежемесячно доплачивают 10 тысяч рублей. В более крупных населенных пунктах размер доплаты составляет 5 тысяч рублей. Кроме того, педагоги, проживающие и работающие в сельской местности, либо в рабочих поселках, могут оформить компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги. В общественной палате предложили ввести выплату в 200 тысяч рублей для россиян, отметивших 100-летний юбилей. Авторы инициативы считают, что такая мера способна стать стимулом для более внимательного отношения к собственному здоровью. Интересный факт. Иглы дикобраза – это эволюционно измененная шерсть. Исследования показывают, что у далеких предков этих животных покров был обычным, а со временем он преобразовался в жесткие защитные отростки. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Вот это гимн вечеринок от Моты и Гаяны на Бим-радио. Ну, слушайте, вот тут осенняя хандра как бы вообще не присутствует, а мы почему-то о ней разговариваем. Не знаю зачем, но на всякий случай, пусть у вас тоже будет эта полезная информация. Итак, давайте продолжим. Немножечко еще осталось, ну, у меня точно времени. Что советуют специалисты? Связать или заказать, говорят, смешную шапку, например, с рыбой, и в ней обязательно нужен классный шарф. Ну, слушайте, мемы же тоже никто не отменял. Сейчас эти печати, мне кажется, на шапках тоже делают. Главное выделяться. Купить билеты на концерт в красивое место. Ой, слушайте, ну да, кстати, тут главное не потеряться. Рок 90-х на носу уже. Поэтому у кого-то может быть на щеке или в голове. Например, у Петра, возможно. Запастись книгами советуют эксперты, которые давно хотели прочитать. Начать самый добрый. Интересно, здорово. Я вот люблю теперь последнее время инструкции читать, потому что очень страшно что-то где-то вдруг переломать. Так, что пишут слушатели? Мы с друзьями каждые выходные собираемся на настольные игры. Смеемся так, что никакая серость за окном не страшна. Ну, слушайте, классно. Классно, вообще классно. Надо тоже как-то, видимо, сообразить какую-то такую вот игрульно-настольную процессию. Завела собаку, пишет Алсу. Теперь хочешь, не хочешь, а три раза в день идешь гулять и радуешься жизни вместе с ней. Но тут что я могу сказать? Если вы домохозяйка, то мы все вам завидуем, потому что, чтобы погулять с собакой, еще нужно много пакетиков с собой взять. Да, а еще нужно обязательно тепло одеваться, потому что сейчас вот на улице вообще ветер. Так, ну что, я думаю, еще несколько сообщений смогу прочитать вдруг. Напишите, как вы боретесь с хандрой, с осенней, есть ли у вас личные какие-то особенные рецепты. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите, пожалуйста, в Макс.
1: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

0: они на небо глядеть тоже хорошо, особенно на закате, когда оттуда пробиваются лучи солнца. Вот это вот действительно классно. Вот это вот действительно по-настоящему, я бы даже сказал. Так, ну что, есть у меня для вас еще много всего интересного. В первую очередь, конечно, да, вы знаете наверняка, что я еще обещал прочитать ваших сообщений, поэтому напишите. Ну а информация на правах рекламы тоже есть. Beam Radio зовет вас на вечеринку рока из 90-х. 10 октября в ресторане Maximilian's мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернемся в ту атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Beam Radio Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Maximilian's в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Beam Radio. Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16. Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Beam Radio представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Beam Radio Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Beam Radio. 10 октября. Ресторан Maximilian's. Стартуем в 20:00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Beam Radio.

Ну все, напоследочек, еще буквально на финал. Несколько советов от специалиста. Составить список душевных сериалов и фильмов. Это все лайфхаки или полезные советы от осенней хандры. Ну и начинать, говорят, смотреть под тот самый ароматный чай. Купить новый пушистый, яркий и теплый плед. Он совершенно необходим для чтения книг и просмотра фильмов. Замотаться в него, укутаться носом в кружку ароматного чая и смотреть красивое кино или читать. Но вообще, да, вот Виталий еще пишет, сесть перед камином, укрыться пледом, включить любимое радио, налить в бокал пепси-колы дагестанского разлива, наслаждаться осенним вечером. Ну да, алкоголь вредит здоровью, но Виталий за мнение действительно огромное, преогромное спасибо. Ну что же, вообще, да, пирог с корицей есть, плед есть, камин есть, гирлянда есть, баня есть, пробежка есть. Благодарю каждого из вас за ваши крутые сообщения. Ну и буду откланиваться, видимо, прощаться. Тут он вечернее шоу Трубим наступают на пятки, заглядывают, здороваются. Ну, это приятно тоже. Сейчас они будут продолжать вас развлекать, будут играть, рассказывать, делиться. Ну и, конечно, можно будет к ним присоединяться. А вам всем пожелаю удачно добраться до дома без пробок. Ну и чтобы действительно эта пятница была классной. Потому что еще октябрь, еще золотая осень. Ну, правда, морозы обещали. Но это нам не страшно. Игорь Никитин был у микрофона. Всем спасибо. До свидания и пока.

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это труб. Контент. Это вечерний трубим.

0: Переводя на нормальный язык, счастливые часов не наблюдают и кое-что не надевают, говорят, но холодно, сейчас надо бы надевать. Вот, уикенд на подходе у нас, то есть выходные. Да, всех с пятницей, всем привет от Робинзонов. На 102.8 вечерний Трубим, Ярославушка.
1: И Петр Нежинский, всем здравствуйте, сегодня пятница! Я немножко башку себе отбила тут съемками перед...
0: Был очень хороший удар, очень хороший.
1: Было очень смешно, где-то можете даже посмотреть это видео. Короче говоря, я решила, что тему хочу одну. Ну, свои личные проблемы сегодня решать.
0: Вопросы.
1: Не проблем, у меня нет проблем. Вопросы. Но у меня есть подружки большой...
2: Трубим!

0: переводя на нормальный язык, счастливые часов не наблюдают и кое-что не надевают, говорят, но холодно, сейчас надо бы надевать. Вот, уикенд на подходе у нас, то есть выходные. Да, всех с пятницей, всем привет от Робинзонов. На 102.8 вечерний Трубим, Ярославушка.
1: И Петр Нежинский, всем здравствуйте, сегодня пятница! Я немножко башку себе отбила тут съемками перед...
0: Был очень хороший удар, очень хороший.
1: Было очень смешно, где-то можете даже посмотреть это видео. Короче говоря, я решила, что тему хочу одну. Ну, свои личные проблемы сегодня решать.
0: Вопросы.
1: Нет проблем, нет проблем. Вопросы. Но у меня есть подружки, большой вам привет, девчонки, уже очень соскучилась.

0: Я немножко башку себе отбила тут съемками перед...
1: Был очень хороший удар, очень хороший.
0: Было очень смешно, где-то можете даже посмотреть это видео. Короче говоря, я решила, что тему хочу одну, ну, свои личные проблемы сегодня решать.
1: Как обычно уж, как
0: обычно. Проблем, у меня нет проблем. Вопросы. Но у меня есть подружки, большой вам привет, девчонки, уже очень соскучилась, и они меня натолкнули на другую тему. Смотри, ты когда-нибудь, что, ну, ты когда-нибудь изучал, что означает твое имя?
1: Да.
0: Что?
1: Камень.
0: Какой? Ну, там, серый, ровный.
1: Крепкий.
0: Короче говоря, у меня тоже встречались мне люди и спрашивали: Ярослава, что означает твое имя? Я все время забываю. Некоторые сами гуглили, говорили мне,
1: что означает мое имя. А что, я тебе хочешь скажу, что означает твое имя?
0: Давай.
1: Славящее Ярила.
0: А по-русски еще более вот понятно, доступно.
1: Славящее солнце.
0: Тщеславящее солнце.
1: Потому что в славянских именах корень слав – это всегда славящее.
0: В общем, вот, я
1: а
0: хотела...
1: А яр, это Ярила, солнце.
0: Я хотела сегодня узнать, вообще, знаете ли вы, дорогие радиослушатели, что означает ваше имя?
1: Классно.
0: Если вдруг вы не знаете, давайте вместе сегодня узнавать. Вот бывает же, Камиль нам напишет, вот что
1: да,
0: означает имя.
1: Да, кто-то будет разочарован, Камиль, что он носит французское имя.
0: Да, поэтому...
1: Камиль тот же самый.
0: А ты прибавь мне, пожалуйста, наушники,
1: пожалуйста.
0: Я бабка.
2: Без проблем, бабушка.
0: Поэтому +7 972 42 102 8. Знаете ли вы...
1: Как лучше?
0: Ноль ночных дорог.
1: Лучше.
0: Да, лучше, спасибо.
1: Лучше.
0: Да, мне лучше.
1: Сейчас
0: спасибо.
1: Я еще это подкручу погромче. Вот так вот.
0: Попыт.
1: Попытка номер 5.
0: Да. И знаете ли вы, что означает ваше имя? Если нет, вы пишите. Давайте вместе будем изучать ваши сегодняшние имена.
1: Я бы, знаешь, еще что спросил? И нравится ли вам ваше имя? Потому что, ну, я знаю, что есть люди, которым не нравится им свое имя. Это странно, как бы вот. Говорит, мне не нравится.
0: +7 972 42 102 8. Кстати говоря, еще хотели сказать о том, что в этом часе у нас будет переводилка. Вчера просили песню, мы сегодня с удовольствием вам ее переведем.
1: Ой.
0: А еще у нас сегодня...
1: Кроволол, неужели Том Йорк к нам придет сам?
0: Подожди, еще у нас сегодня будет премьера нового гимна Бимрадио. Вот так вот сегодня, да, так что...
1: Смотрите, сколько вкусностей для вас приготовили.
0: Да, все в пятницу, главное. А что ж в понедельник такого у нас не бывает?
1: Ну, а потому что к пятнице мы уже немножечко подсозреваем, так сказать, наполняемся соком березовым. Березовый сок, Серега. Теперь с мякотью.
0: Теперь больше белка.
1: Я думаю, Сергей Безруков такую бы рекламу сделал березовому соку.
0: +7 972 42 102 8. Если вы не Сергей Безруков, пишите обязательно сюда, если у вас есть руки. Спасибо.
1: Даже если вы Федор Безрукавкин.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
4: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
5: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1 10 по 13 11-2026. Подробности об организаторе правил его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Не выношу кронштейны на стенах.
9: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
10: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
12: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в полицию.
2: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов, моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
3: Опа, опа, соусы пилявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Итак, напомним, вы слушаете БИМ-радио на 102.8. У нас сегодня вечерний Трубин продолжается. Пятничный вечерний Трубин. Ярославушка, Петр Нежинский, +7 972 72 42 102.8 наши мессенджеры. И вы, и мы, и ны, жи, тыш.
1: Ши, пиши с и.
0: Да, обязательно именно так и никак иначе.
1: Так, мы сегодня говорим про имена. Знаете ли вы, что означает ваше имя? Если вы не знаете, мы вам будем рассказывать. И вот, о, Зарина тут что-то написала нам, слушайте.
0: Интересно, да.
1: Что означает имя Зарина, Петр?
0: По-моему, оно обозначает золото с персидского.
1: Тебе назы.
0: Опять?
1: Так, Алмаз нам пишет. Здрасте.
0: А еще есть Заря. Вот такой вот тоже интерпретации есть этого имени. Но больше
1: да,
0: все-таки в персидский.
1: Да, когда говоришь «я», говорят «головка от часов Заря». Алмаз нам писал. Здрасте, я Алмаз. Что это означает?
2: Имя Алмаз происходит от слова «алмаз», которое, в свою очередь, восходит к греческому «адамаз». Несокрушимый, непреодолимый и твердейший. Это тверк.
1: В русском языке этому слову соответствует слово «алмаз», «бриллиант» в неограненном виде.
0: Ну, как бы все логично. Даже где-то я видел такой мемасик на просторах интернета про как раз татарские имена там было. Говорит, вы замечали, что либо предметы в основном зачастую бывают, либо французские имена?
1: Я Артем. Здравствуйте, Артем. Сколько вы уже, Артем? Насколько знаю, означает «счастливый». Мне мое имя нравится.
0: Классно.
1: Раньше, я помню, была мода на имя Артем. Такое вот оно было универсальное. Артемка, Артем. А как еще вот Артемку ласково называют, кроме Артемка?
0: Тема.
1: Хорошее имя, да. Вилена, Владимир Ильич Ленин. Люблю свое имя. В детстве бесило, когда коверкали Вилена, Велина, Эвелина и т.д. А так, кому сложно, зовут Леной. Спокойно на это реагирую. Артемом была моя первая любовь в садике. Написала нам Виленочка. Красивое у вас имя, Вилена. Очень нежное такое. Женственное. Так, добрый вечер. У меня максимально просто. Светлана «светлая» означает. Имя нравится, подходит, соответствует. Кстати, я почему-то всех Светлан, которых встречала...
0: Это, кстати, имя тоже пришло к нам после революции.
1: Вот все Светланы почему-то блондинки. Вот я, как пышногрудая брюнетка, никогда бы не могла стать светлой.
0: Там что-то с лампой связано, кстати, накаливание. Правда-правда.
1: Там, где Светка появляется, там вообще градус растет.
0: Видишь, лампа накаливания.
1: Это морфологический разбор или
0: фонетический? Сейчас я посмотрю, вот, да, прям вот, чтобы не быть голословным, да?
1: Доброго вечерочка, Ирина нам пишет. Мое имя имеет два значения. С древнегреческого «мир» и с римского «гнев». И я, как представитель близнецов, очень этим довольна. Смотри, тут еще и близнецы у нас приплелись.
0: Молодцы.
1: Да, все дружно.
0: А нет, вот пишет, это славянское имя из двух частей. Свет и лан. Земля, то есть свет земли. Свет земли.
1: Зажечь огни земли! Светки. Да. Все Светки отвечают, получается, у нас за песню «Феникс». Виль, Владимир Ильич Ленин.
0: Это правда, да.
1: Раньше имя очень не нравилось, а сейчас норм, редкое. Вы, кстати, единственный Виль, которого я вообще знаю.
0: У меня одноклассник был Виль. Если слышишь, привет, Виль. Кстати, такое еще было имя «Да здравствует 1 мая». «Да здра перма».
1: Да-да, я не смеюсь, что ты меня смотришь.
0: Я вижу, что глаза у вас тоже не смеются. Вот такие вот интересные имена были. Написал нам Ильгар, наш слушатель. Именем доволен. Зовут Ильгар. Красивое имя, кстати. А что вот оно означает? Часто, говорит, путают с Ильдар или Эдгар.
1: Эдгар есть еще. Эдгар тоже вот есть Эдгар, а есть Эдгар.
0: Но это же все равно имена откуда-то, мне кажется, западноевропейские больше. Вот Ильгар и Эдгар.
1: Интересно, а много родителей вообще вот изучают? Дорогие наши радиослушатели, вот те, которые уже стали родителями, вы когда называли своих детей, вы как-то читали значение или просто вот нравится?
0: Думали, ай, будущем называют человека Антоном.
1: Юноной, например.
0: Нет, Юнон красивое имя, симпатично звучит.
1: Да, мне тоже нравится. А вы знаете, что обозначает имя Амир? Амир нас спрашивает.
0: Так, Амир, рассказывайте.
1: Мне, говорит, оно очень нравится, потому что в сокращении оно говорится «мир».
0: Нет, у меня есть друг Амир. Вот он рассказывал мне, что обозначает его имя. Сейчас я найду, прочитаю вам, раз вам интересно.
1: И Павел передает привет болталке всей.
0: Вот это правильно.
1: Алексей Божий человек. Есть божья коровка, есть божий человек, получается.
0: Итак, смотрите, Амир с арабского языка. Сейчас я немножечко поставлю подложечку еще раз. С арабского языка повелитель, принц, командир, вождь, господин или руководитель. Изначально так называли правителей, военачальников и людей, занимающихся высокий государственный пост. То есть это вариант имени Эмир. Ну, даже не имя, а все-таки эмир – это все-таки определенный титул, как хан, собственно говоря. Так что вот так вот, амиры, знайте. С персидского языка обозначает «бессмертный». Это вот те самые бессмертные. 300 спартанцев, тырым-пырым, растопырым.
1: Марат,
0: царь Леонидас.
1: Марат спрашивает, что означает его имя. Вчера тоже с подружками обсуждали это имя. Означает оно «желанный».
0: Марат?
1: Да, Марат «желанный» означает. Все Мараты желанные, интересно. А есть Мараты, которые нежеланные? Напишите.
0: Как-то грустно, как-то слушай.
1: Ну да, чем сможем, тем поможем. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Это наши мессенджеры. Огромное количество сообщений мы видим.
0: Причем нас спрашивают, что обозначает мое имя. Сейчас мы будем вам рассказывать.
1: Да, поэтому оставайтесь здесь. В этом часе, напомню, совсем скоро у нас будет переводилка на очень классную тему. В конце часа мы вам готовы представить гимн, который уже 20 ноября мы будем вместе петь на вечеринке Бим-радио.
0: Ой, сейчас песня будет какая замечательная.
3: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
3: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо» Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
7: Let's do this, gang.

0: Вадюка.
1: На Бим Радио.
2: Сегодня у нас в переводилке Radiohead. Песня «Слизняк, урод, лошара».
3: Типочек.
2: Бим Радио представляет. Надеюсь, что вы не крипы. Крипы здесь только мы.
3: Поехали.
2: О, да.
3: Давай.
2: Когда ты была здесь раньше, я не мог смотреть в твои прекрасные очи. Ты как ангелочек, дорогая. Я плачу, когда созерцаю твой образ 12.00. Ты паришь, как самая воздушная перышко в этом прекрасном мире. Мне так жаль, что я не особенный.

0: независимо от того, что делает тебя счастливой. Независимо от того, что тебе надо и что ты хочешь. So ты реально чертовски особенная. Но жаль, что я лошара обыкновенная.
1: Жаль, что я не особенный.

0: Юрий Вадюка.
1: На Бим Радио. Прогноз погоды на Бим Радио.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра, 3 октября, в Казани облачно, ночью местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и... снега.
3: Серьезно?
2: Днем небольшие умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега.
3: Серьезно?
2: И снега.
3: Снега?
2: Ветер северный, северо-западный.
3: А мне бы просто снегом стать.
2: Снегом стать. Обалдеть. 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью минус 3 градуса, плюс 2. Максимальная температура воздуха днем плюс 1, плюс 6. На рыбалку, похоже, Ярослава завтра не идет. Ночью и утром отдельных участок дорог возможно образование гололедицы. Итак, Елабуга, набережные Челны, Нижний Камск. Днем максимально до плюс 6 градусов. Осадки в виде дождя и снега. Бугульма,
3: снега?
2: Лениногорск.
3: Да ладно, хватит,
2: днем
3: правда, что ли?
2: До плюс 6, ночью минус 3, минус 1. Также дождь и снег. Буинск, Тетюши. Днем до плюс 4 градусов. Снег с дождем. Данная погода предоставлена снегом и электронными средствами массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
1: Вечерний Трубим.
3: Так. Молодцы нам написали. Спасибо большое.
2: Мы старались.
3: Спасибо, Влад. Кому понравилось, тоже можете не стесняться написать нам, что мы молодцы. Нам всегда приятно.
2: Привет, мои любимые. Кстати, тема у нас, да, что, знаете ли вы, что означает ваше имя? Сегодня копаемся в именах, в буковках и значениях. Привет, мои любимые, обожаю вас. А Айнур...
3: Спасибо.
2: Это...
3: А вы поглядываете параллельно, потому что я пока давайте отвечу, был вопрос про Альфира. Альфир спрашивал, что означает мое имя. Пожалуйста. Превосходный, превосходящий других, а также господство и величие. Ну, это арабское, конечно, происхождение. Распространено у мусульманских народов, включая татары, башкир.
2: Ну, смотри, Айнур, долго думать вообще не буду, потому что к нам приходил наш слушатель,
3: да,
2: Айнур,
3: да, да,
2: и он говорил, сияние луны, вот. Лунный свет, да, означает имя Айнур. Здравствуйте, а что означает имя Семен? Это же полное имя Семен, да?
3: Да, да, да, конечно.
2: Очень редкое. Это, между прочим, древнееврейское происхождение.
3: Абсолютно верно.
2: Хава, Нагила,
3: Симеон. Оно должно звучать вот так вот.
2: Шимон. Ну, как бы Шимон.
3: Шимон Перес. Шимон Перес, что ли?
2: В общем, да. В переводе с иврита она означает «Бог услышал, услышанный Богом». Вот так вот. Да, прекрасное значение. Мой сын Роман. И скажите, пожалуйста, что означает имя Роман? Я сочиняю роман.
3: Роман — это Рома. Ну, Рим.
2: Все, мы ответили на ваш вопрос?
3: Ну, давай проверим.
2: У меня что-то тут все зависло. Я пыталась, я старалась.
3: Пожалуйста, давай.
2: Я училась, я старалась, но у меня ничего не получалось.
3: Ну, смотри, имя Роман означает римлянин. Ну, как я и предполагал, римский. От латинского слова «романус». А в греческой традиции также трактуется как «сильный», «крепкий» или «мощный». Это к тому, что... Ну, почему я вспомнил? Династия Романовых. Вот вам, пожалуйста, откуда это происхождение. Римский.
2: Имя Денис тоже расскажите, пожалуйста. Имя Денис — это древнегреческое происхождение, означает принадлежащий богу Дионису или посвященный богу Дионису.
3: Ну, значит, это вакханалии вы любите.
2: Вот Андрей сам про себя написал. Это древнегреческое происхождение. Оно который переводится как мужественный, храбрый и смелый. В некоторых источниках также встречается вариант перевода «мужчина» или «мужественный человек».
3: Отличненько.
2: Александр написал: отличного эфира. Я люблю свое имя. Что оно означает, даже не интересовался. Я думаю, Петр знает.
3: Александр?
2: Да.
3: А почему Александр никогда не интересовался, что его имя значит?
2: Ну, неинтересно, зовут и зовут.
3: Слушай,
2: зовут,
3: ну, пришел. Странное имя-то такое, как бы с историей. Защитник людей или оберегающий мужей?
2: Что-то бровями
3: стоит. Древнегреческое происхождение состоит из слов «алекс» — «защищать» и «андрос» — «мужчина-человек». Вот вам, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Петр и красная фапочка. А что это я фапочка? А, я же в красной шапке хожу, точно. Но я без пирожков хожу. Давайте не будем шутить здесь. Я пошутила, вы посмеялись. Баба — это дедушка, мне, говорит, нравится. Угадай, кто написал. Правильно, Бабай.
3: Бабай и написал.
2: Привет, меня зовут Рамиль, счастье приносящий.
3: Отлично.
2: А значение... Что? А, Алексей, защитник отражающий, предотвратитель бед. Мне нравится имя Алексея, оно такое мягкое, такое какое-то вот Нежная.
3: Спрашивали нас о значении имени Гюлькей. Это традиционное татарское башкирское женское имя, которое обладает очень нежным поэтичным значением. Ну, слово «гюль» происходит...
2: Цветок?
3: Переводится как «цветок» или «роза». Окончание «кей» — это ключ. Не ключ. Я знал, что вы это скажете. Это уменьшительно ласкательный суффикс в татарском башкирском языках. Таким образом, дословное значение имени Гюлькей — «цветочек» или «цветочек мой».
2: Вот раз, что ты так мой, и Павел пишет, Павел малый, хороший, малый. Нет, Павел означает малыш. Ой, что такое, у меня есть малышенька, нам тут написал. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Знаете ли вы, что означает ваше имя? Здесь вот Альфир спросил, несколько версий есть.
3: Я ответил, Альфир уже. Еще,
2: Альфиру
3: еще?
2: Разве?
3: Да, Альфир, я отвечал.
2: Есть еще, да.
3: Хорошо, хорошо.
2: В общем, и вы когда называете своих детей, называли, смотрели ли вы значение имени, прежде чем дать имя своему ребенку? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
4: Может, просто снегом.

0: Одессе.
1: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
5: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным, стоит только захотеть. Девы, вы будете слишком рассеянны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства плюс ваша повышенная внимательность. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды, это отнимает силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом, вам надо провести день на виду. Водолеи, вы будете в ударе, смелые идеи и фантазии, все это будет происходить как бы само собой. Рыбы, обратите внимание на здоровье, хороший день для лечения народными средствами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам свежести чувств.

0: трубим.
1: Возвращаемся к теме ваших имен. Нравятся ли вам ваши имена? Не нравится? Что они обозначают? Узнавали ли вы? Интересовались когда-нибудь? Вот об этом мы сегодня с вами разговариваем. И кто это мы? Это вот Ярославушка.
2: И Петр Нежинский. Спасибо. Да, всем огромное спасибо за отклик по гимну Бим-радио. Спасибо огромное, очень приятно. Надеюсь, что вы слова выучите к 20 ноября. Будем петь вместе. Так, вот Элечка нам пишет. Добрый вечер, любимая Ярославушка и Петр. Не люблю свое имя и значение не узнавала. Насколько я помню, Эля, вы... Эльмира.
1: А нужно полное имя знать. Нужно полное
2: Эльмира,
1: имя знать.
2: Эльмира, я вспомнила. Она Эльмира. А что значит имя Эльмира? Почему не нравится ваше имя?
1: Симпатично звучит.
2: Сейчас я гуглю. Ты там с конца лучше иди. Так, Эльмира. Амира. Женский формат от Амир. Эмир – правитель. В этом случае Эльмир означает принцесса, повелительница, княжна.
1: Вот так вот. Вот так вот, вот так вот.
2: Ну, что это вам не нравится-то? Хорошо. А что означают ваши имена? Ну, Петр, мы с тобой, по-моему,
1: еще раз... рассказали.
2: Давай, ну, еще раз расскажи.
1: Ну, что, опять рассказывать, что ли?
2: Ну, прям одним словом.
1: Ну, Ярослава означает, что славящее солнце, Ярилос, стало быть.
2: А еще в некоторых трактовках буйный означает мое имя.
1: Ну, быть буйный. В ярости, значит, это. Знаешь, это когда внутри вспыхивает солнце, ярость вот это испытывать.
2: Ну, это синдром Туретта вот этот вот.
1: Да,
2: вот.
1: Да. А Петр означает камень, в переводе с греческого.
2: Поэтому мы вместе работаем.
1: Да, понимаете. А я как камень.
2: Ну, камень нормально, че?
1: По барабану вообще. По-малому.
2: Добрый вечер, Петр и Ярослава. Дать имя ребенку без смысла, не изучив его значение, это как-то по-зумерски. Считаю, что обязательно надо изучить, осмыслить свой выбор. И в конечном итоге, кто в семье авторитетнее, тот и назовет. Меня почему-то мать назвала в честь главного героя романа «Овод».
1: «Овод»?
2: Да.
1: Интересно. Интересно.
2: Артур нам пишет.
1: А вот тут интересовались именем Гуслим, потом написали Гуслимуддин. Гуслимуддин не нашелся, а вот Гуслим пишет нам, что как будто бы все-таки это производное от имени Муслим. И вполне вероятно, что оно просто трансформировалось. Где-то буковка, а потом еще и Дин добавилось. Такое тоже вероятно. Так вот, оттолкнемся от имени Муслим, принявший ислам или покорный Богу. Значение этого имени.
2: Меня зовут Фарида, как из фильма «Королек, птичка, певчая». Мое имя имеет арабские корни, означает уникальное, единственное, неповторимое. О, это Филипп Киркоров о вас, получается, когда-то спел. Драгоценная жемчужина, редкостная, несравненная, бесподобная. А смотри, сколько прилагательных
1: Фарида
2: накидала.
1: Фарида моя! Вот это, да, была у него
2: единственная
1: песня?
2: Фарида!
1: А, да, точно. Сейчас.
2: Ты бесподобная! Драгоценная жемчужина моя. Так, а козымочка азалия, цветок азалия, цветущая, прекрасная. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Огромное количество сообщений сегодня. Знаете ли вы, что означает ваше имя? Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Впереди дорожная информация.
0: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
1: На данный момент 6 баллов в городе. Движение затруднено. Сообщает нам об этом, конечно же, Яндекс.Карты, за что мы их, безусловно, благодарим. Рассказываю крупные пробки, чтобы вы туда не совались. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 32 минуточки. Улица Кулгали от Юлиуса Фучика до Овражной улицы 30 минут вы потеряете. Туфана Минулина от улицы Айвазовского до улицы Марселя Салимжанова 13 минут время проезда и по 12 минут затруднение на Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова, а также Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Ситуация на мостах и дамбах данной минуте следующая. Ленинская, наша Кремлевская, а также третья транспортная свободны в обе стороны. Мост Миллениум, затруднение из центра в 3 балла. Кировская дамба в центр, затруднение в 1 балл, а вот из центра в целых 7. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Конечно же, скоро услышимся в новом музыкальном часе. Будьте с нами.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Майкермайстер.
1: Пресс качает, кстати, 18... нормально.
2: Нормально, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. А вот еще лучше, сейчас как дадим, сейчас как
1: сейчас дадим.

0: такой это, да, это хардкор.
1: Вообще нормально. Давай. 3, 4. Надеюсь, что вы тоже подпеваете, наш слушатель.
0: Конечно, конечно. Особенно если те, кто в пробке стоит, это будет просто вообще, просто от нас вообще. Вот так, чтобы понятно было, что у нас происходит.
1: А без музыки это вообще ужасно.
0: А я дал звук.
1: Всем здравствуйте, второй час. А второй час вечернее шоу «Трубим» здесь. Петр Нежинский, Ярослав Маргарита с нами еще, который нас снимает на видео. Мы машем ручками. Уху, олимпийский.
0: Я не вижу ваших рук, да? Диану Гурцкую вспомнил почему-то. А здесь Ярослава, Петр Нежинский. Второй час. В этом часе будем играть в рифмоплетку. Сочинять будем неплохо иногда, да. С призовыми последствиями, конечно же, все это у нас происходит. Плюс ко всему, безусловно, мы продолжаем зачитывать ваши сообщения. Про имена мы тут решили поговорить. И прям так хорошо сработало. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Спасибо моим подружкам.
0: Мессенджеры, да. Спасибо твоим подружкам.
1: Добрый вечер, Ярослава Буйная. Можно вот так вот творчество использовать. Слушайте, однажды я стану старой бабкой, вряд ли я буду буйной, поэтому это должно как-то надолго играющую, на перспективку, в общем, идти. Что там у тебя?
0: Слушай, я вот за... Происходит.
1: А без музыки это вообще ужасно.
0: А я дал звук.
1: Всем здравствуйте, второй час. А второй час вечернее шоу «Трубим» здесь. Петр Нежинский, Ярослава Маргарита с нами еще, который нас снимает на видео. Мы машем ручками. Уху, олимпийский.
0: Вот. Я не вижу ваших рук, да? Диану Гурцкую вспомнил почему-то. А здесь Ярослава, Петр Нежинский. Второй час. В этом часе будем играть в рифмоплетку. Сочинять будем неплохо иногда, да. А с призовыми последствиями, конечно же, все это у нас происходит. Плюс ко всему, безусловно, мы продолжаем зачитывать ваши сообщения. Про имена мы тут решили поговорить. И прям так хорошо сработало. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Спасибо моим подружкам.
0: Мессенджеры, да. Спасибо твоим подружкам.
1: Добрый вечер, Ярослава Буйная. Можно вот так вот творчество использовать. Слушайте, однажды я стану старой бабкой, вряд ли я буду буйной, поэтому это должно как-то надолго играющую, на перспективку, в общем, идти. Что там у тебя?
0: Слушай, я вот открыл случайно

0: +7 927 242 102 8.
1: Спасибо моим подружкам.
0: Мессенджеры, да, спасибо твоим подружкам.
1: Добрый вечер, Ярослава Буйная. Можно вот так вот творчески использовать. Слушайте, однажды я стану старой бабкой, и вряд ли я буду буйной, поэтому это должно как-то надолго играющую, на перспективку, в общем, идти. Что там у тебя?
0: Слушай, я вот открыл случайно BIM ВКонтакте, и там даже написали нам: «А я желанный Эдуард».
1: А Марат же у нас тоже желанный.
0: Вот и Эдуард тоже желанный.
1: Как выбрать тогда? Кого я больше желаю?
0: Не знаю. Выбирайте.
1: Кому я больше желаю? А что означает имя Руслана? Я, кстати, в детстве, когда мне не нравилось имя Ярослава, я думала, что хуже моего имени только Руслана. Сейчас мне нравится и мое имя, и имя Руслана. Тоже, кстати, Руслан и Ярослава. Я даже думала, что замуж надо выходить за Руслана. Руслан и Ярослава звучит очень красиво.
0: А причем имя Руслан пришло к нам тоже из тюркского языка, насколько лев. Я читал. Арслан, вот что-то в этом духе.
1: Да. Да, означает Арслан, это лев.
0: Да, совершенно верно.
1: Русское поле, родная земля, вот что-то вот туда.
0: А потом оно вот так вот и на Руси тоже обосновалось, это имя. Видите, как все связано?
1: Добрый вечер, меня зовут Олег, что означает святой. До еще отчества Святослава, чем меня представляете?
0: Класс.
1: Я вот Ярослава Олеговна как
0: раз
1: таки. Классно.
0: Ну, ребят, вы просто по воде можете за ручку ходить. Для Эдуардов, может быть, Эдуарды нас слышат, расскажу, что Эдуард означает страж богатства, хранитель благосостояния или счастливый защитник. Дракоша такой у сокровища.
1: Ой.
0: В общем-то, мы будем продолжать зачитывать ваше сообщение. Да, будем продолжать.
1: Меня зовут Максим, детей зовут Мирон, Милана, Дана. Вообще, я не знаю, что их имена означают. Они отличные ребята, 100%. Ну, пусть это так и будет.
0: Как
1: тогда.
0: Это вы, когда называли, в смысле, не интересовались, что ли, как зовут?
1: Ну, просто нравится имя, что смотреть, вдруг разонравится. Так вроде выбрали, что сомневаться,
0: ну,
1: да?
0: Смотрите, вот, пожалуйста, Мирон, благоухающий, источающий миро или ароматное масло. Вот, пожалуйста, вам ответ, что означает имя Мирон.
1: Привет, ребята, знаю, что означает Петр от греческого камень.
0: Да.
1: Симон был наречен Петром.
0: Совершенно верно.
2: Ты так на... и вы совершенно правы. Что я вам... От вас ничего не скроешь. Аж музыка прекратилась.
1: А я Победа Победовна. Угадайте, как меня зовут? Вы Виктория.
0: Я Виктория, да.
1: У меня дочь Виктория.
0: Виктория Викторовна. Ну ладно, я, получается, камень победный.
3: А я томат. Я очень рад.
0: Вместе мы фруктовый сад.
1: Вместе мы вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский, Ярослава. Зачитываем ваше сообщение. Как вы думаете, знаете ли вы, что означает ваше имя? А еще, когда вы называете детей своих, вы читаете значение имени или вам вообще все равно?
4: Вечерний «Трубим». Реклама на «Бим-радио».
5: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Не выношу кронштейны на стенах.
9: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
10: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
11: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
12: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
13: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
14: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
15: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Прямо сейчас в твоем приемнике премьера песни «Сценарий жизни». Оксана Сабитова здесь на Вибрадио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа! Шоу Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: What is your name?
1: My name is Polly.
0: Polly.
1: Oh my.
0: Polly wants a cracker.
1: My name is Polya.
0: Для вас полиграф Полиграфыч.
1: О чем? Что означает ваше имя? Кстати, очень многие пишут, в том числе моя подруга Милюша, что стоят в пробках. Дорогие, мы с вами как раз-таки давайте скидывайте, что как вас зовут, а мы вам будем значение вашего имени. Вот Милюша – это фиалка. Я разочаровалась немножко. Я не люблю фиалки, просто они у меня погибали, когда
0: Правда?
1: Я была маленькой на подоконнике. Да.
0: Вот смотрите, что там. Здравствуйте, меня зовут Вадим, еще и близнец. С намеком, как бы, понимаешь? А знаешь, почему? Вадим, знаешь, как переводится?
1: Нет.
0: Означает привлекательный, манящий или любимый. А так вот.
1: А почему еще и близнец?
0: Я не знаю.
1: У близнецов есть какая-то фора?
0: Ну, я не знаю. Вадим, а вы что считаете, что близнецы это типа круто, что ли?
1: Я вот Овен, я начинаю гороскоп. И чё? Добрый вечер, ведущие, слушатели Бима. Долго думали над именем дочери, какое дать. Хотелось бы необычное, редкое, что подходило под отчество Витальевна. В итоге осталось два варианта. Стефания и София. Выбрали первое. Стефания от старорусского Стефанида. Стефания Витальевна. Очень нежно и мягко, мне кажется.
2: Симпатично звучит, да, согласен.
1: Добрый вечер. Мой муж перед рождением детей принес мне маленький список имен после штудирования справочника имен. И мы уже из 4-5 вариантов вместе выбирали, как будут звать наших детей. Получился Клим и Ярослав. Клим вообще очень редко имя на самом-то деле.
0: Красиво звучит, да.
1: Клим. Салют лучший. Адель по-арабски звучит как Гадель, что означает честный, справедливый. 100% так. Очень легко всегда было есть с этим именем. И пить, наверное, с этим именем легко, да? Спасибо мамочке с папочкой. Помню, в детстве пришел из садика и предъявил родителям за то, что они назвали меня Олегом. Но со временем понял, хорошо, что так назвали. А слово Ирик – свобода.
2: А что вам Олег-то не нравилось? Это вообще, кстати...
1: Не назвали, да.
2: Имя пришло к нам...
1: Мне не нравится имя.
2: Не нравится?
1: Нет.
2: Это же Хельк.
1: Ну, несмотря на то, что у меня папа Олег.
2: Хельк или Хельга на самом деле.
1: Хельга Потаки.
2: Ольга. Ольга – это Хельга, Олег – это Хельк. Пришло с древнескандинавского языка. В общем-то, княжца династии Рюриковичей. Насколько я знаю, Хельк и Хельга означают брожение напитка определенного пенного.
1: Для меня Хельга – это Потаки из Эй, Арнольд.
2: Ну, понятно.
1: Привет вам большое, меня зовут Ильхам, значит, вдохновение, когда я прихожу куда-нибудь, где меня знают. Многие говорят: о, вдохновение пришло, сейчас поработаю.
2: Да,
1: неплохо.
2: Верно, да, Ильхам,
1: вот пишите нам почаще, нас тоже будете вдохновлять. У меня мама спрашивает, что означает имя Альбина.
2: А, Альбина, вы спрашиваете меня, это белое произношение оттуда идет, это от германского. Альберт и Альбина это
1: белое, одинаковые. Белое, светлое.
2: Все правильно, это одинаковые, это два одинаковых имени, Альберт и Альбина. Вот, все это пришло к нам из латиницы «Альбус», белый.
1: Угу. У сына имя Вильдан. Подскажите, пожалуйста, что означает?
2: Пожалуйста, сейчас все расскажем.
1: Это не из разряда вот как раз-таки Виль, Вилена.
2: Это не из разряда, уже деньги за это надо брать. А имя Вильдан имеет арабское происхождение, переводится как «дитя, ребенок, юноша», а также «райский отрок» или «служитель рая». От арабского слова «вильдан» множественного числа от «валид» – «новорожденный отрок».
1: Добрый вечер, меня зовут Алия, переводится как «благородная». Подбирала для дочери тоже имя со смыслом, назвала Камилой. Переводится как «совершенная». Вот вырастет и будет понятно, сошлось или нет.
2: А вот нам пишет Аурика, смотри, какое интересное имя. Меня зовут Аурика, с латинского переводится как «золотая, драгоценная». Назвал меня так папа в честь незнакомки, которая ошиблась номером телефона и позвонила моей маме. О, какая история любопытная. Смотри, как красивое имя, очень интересно звучит, действительно.
1: Павел спрашивает, что означает имя Михаил? Оно на иврите звучит как Михаэль, кстати говоря.
2: Да-да, это же архангел.
1: Переводится как «бог», «подобен Богу», «богу подобный». Вот Паша спрашивает, Ярослава, а нравится ли вам имя Паша? Да, мне нравится имя Паша. Красивое такое. Ну, простое какое-то, доброе, что ли.
2: Михаэль. Там еще несколько ребят было. Гавриэль и так далее. Так, что означает имя Марсель, у меня тут спрашивают. И Камил. Ну, это французские имена, ребят. Сейчас расскажем.
1: Меня просто Максим назвали, мне нравится. Только не знаю происхождения этого имени.
2: Все это из Рима к нам пришло, Максимус. Оттуда. Имя Марсель означает «посвященный Марсу». или воинственный от латинского имени Марселус, а также восхваляющий бога в арабской традиции.
1: Да, имя Максим означает мессенджер. Величайший, вот слушатель нам написал, самый большой, превосходный, величайший.
2: Класс. Имя Камила означает служительница храма, дева из знатного рода или безупречного происхождения. Вот так вот.
1: А имя Дмитрий, о, это вообще мое любимое имя. Дмитрий, Алексей, вот мне нравится. А Дмитрий, ну я не знаю, что означает.
2: Сейчас
1: имя
2: скажем.
1: Текстерикс. Дмитрий, посвященный богине...
2: Деметре?
1: Да. Да, что оно означает-то? Ну, богиня плодородия, земледелия, урожая. Вот. Ой, тут сообщений, конечно, вообще
2: или не перечитать. Земледелец. Вот так вот я успел углядеть. Тут много, конечно, надо информации читать, сокращенной пока не дали. Ну, в общем-то, земледелец, Дмитрий.
1: Нас ненавидит Адель. Адель, спасибо. Ваше имя переводится как честное и справедливое, конечно. А где доброта по значению вашего имени?
2: И добродушный.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вы не представляете, какое огромное количество сообщений мы сегодня получили. Что означает ваше имя? Знаете ли вы, не знаете? Пишите. Наши...
2: Пишите, пишите, а мы почитаем.
1: Да, мы почитаем. Значит, сейчас, минутку. Привет, Бим, сын Милан, дочь Сабина.
2: Так, хорошо.
1: Сын Милан.
2: Милан красиво звучит.
1: Хотелось
2: там
1: побывать.
2: Показ мод, вот это все дела, да?
1: Да, я, говорит, Виктория Викторовна.
2: Я Виктория Секрет.
1: Характеристики именно Руслен включает в себя смелость. Так, песню нам переводилка, видим, 10 из 10 ставят. Вау. Руслен включает в себя смелость, стойкость, доблесть, энергичность. Люди с этим именем обычно являются лидерами, которые отличают прямота, самостоятельность и уверенность в себе. Они могут быть очень настойчивыми, упорными в достижении своих целей, часто выделяются своим умением решать сложные задачи. Короче, если вдруг у вас там что-то в задачках не складывается, пишите Рустемам ваши записные книги, они все порешают.
2: Вот Ильфар, кстати, интересовался своим именем и сам даже нам написал, что Ильфар переводится как «Маяк мира». Симпатично.
1: Да.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Можете еще на эту тему порассуждать. У нас, правда, там есть что почитать. Это правда. И прямо сейчас есть что послушать.
3: БИМ-радио.

0: Прямо сейчас информация на правах рекламы. Бим Радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и, конечно же, дичайший драйв. Вас ждет живое выступление, исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знания рока. Рок-легенд, подарки для самых активных, конечно же, заготовлены. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. Ну, что может быть лучше костюма «Тройка»? За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. И ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».

0: Одессе.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону +7 987 217 0070.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
7: Ну и по традиции, конечно, у нас на подходе уже игрушечка. 292-102-8 – это номер телефона в студии Бим Радио, и нам нужно два игрока. Мальчик и девочка, звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс погоды, завтра в Казани 3 октября днем плюс 3. Нет, это ночью плюс 3, плюс 2 градуса, а днем плюс 1, плюс 6. Ночью утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Имейте в виду мокрый снег. Снег. Да. Так, Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск. Завтра днем плюс 2, плюс 6, ночью минус 3, плюс 1. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Бугульма, Лениногорск, Альметьевск. Днем плюс 2, плюс 6. Также осадки в виде дождя и снега. Тетюши, Буинск, Нурлат. Завтра плюс 1, плюс 5 градусов. Ночью минус 1, плюс 2. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима рифмоплетка.
2: Совершенно верно. И не менее потрясающий подарок у нас на кону сегодня. Это сертификат у картинг. Отправим вас покататься, понимаешь, на скорости света. Света. Поехали. Давайте знакомиться с нашими игроками.
1: Первая дозвонилась Камила. Камила, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Камила.
1: Камила, вы знаете, что означает ваше имя?
3: Вот только слышала, честно говоря, ну, краем уха вашу передачу. По-моему, благородная, что ли?
2: А вы прослушали?
3: Ну, мимо уха как-то.
1: Служительница, служительница храма, хранительница.
2: Дева из знатного рода. Или безупречного происхождения, такая камера. Ого, это я!
1: Да. Это не про меня. Да.
2: Вот так вот. Мы вас поздравляем!
1: Да, сегодня против вас будет играть Ренат, правильно я понимаю?
2: Правильно. Ренат, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: А вы интересовались, как, что означает ваше имя, откуда оно пришло, почему вас так назвали?
4: Да, интересовался, но что-то уже подзабыл, я уже не помню.
2: А мы сейчас вам расскажем, похоже.
1: Возрожденный, заново рожденный, обновленный. Вот, значит...
2: Феникс, короче.
1: Ну, короче, да, надо будет послушать,
2: короче,
1: получается.
2: Феникс.
1: Ну, так что, у нас 10 слов, у меня 10 слов.
2: Ренат, вы обновление уже скачали из вселенной?
4: Да.
2: Отлично, здорово.
1: Я могу продолжить?
2: Можете.
1: 10 слов у меня, 10 слов у Петра. Нужно подбирать рифму. За одну минуту нужно, желательно, конечно, набрать все 10 рифм.
2: Не наврать, а набрать, она сказала.
1: Да, и если вы вдруг сомневаетесь, не можете вспомнить, мы вам можем как-то подсказать, наводящие вопросики задавать, говорить за вас тоже можем. В общем, все понятно?
4: Да.
1: Камила?
3: Да.
1: Камила, вы дозвонились первой. С кем будете играть, с Петром или с Ярославой?
3: С Ярославой.
1: Удивительно. Я думала, с Петром.
2: Я уж даже не спрашиваю.
1: Я готова, давайте поиграем, Камила.
0: Рифмоплетка.
1: Имя? У коровы.
3: Имя?
1: Да. Речь?
3: Печь.
1: Молодец. Шапка?
3: Шапка-тапка.
1: Хорошо. Холод? Он был не стар, он был...
3: Голод?
1: Отлично. Матушка? Бабушка испечет нам утром вкусные... Матушка.
3: Оладушки.
1: Оладушки, да. Оладушка. Звучали. Звучали.
3: И... Кричали.
1: Молодец. Пустота.
3: Красота.
1: Отлично. Слезы.
3: Грезы.
1: Молодец. Просто. Вечеринка из этих самых.
3: Из 90-х.
1: А, молодец. 90-х. Рада. Так тебе и...
3: Надо.
1: Молодец. Умничка. 10 из 10. Красотка.
0: БИМ-радио.
3: Спасибо.
1: Ну что, 10 из 10. На самом-то деле очень круто вы справились с заданием. А мне кажется, вы даже когда-то стихи писали. Если
2: а может
1: нет,
2: быть,
1: то
2: до
1: можете...
2: сих пор еще пишете,
1: да.
2: Нет?
1: А кто там рядом с вами сидит, Камила?
3: Папа мой.
1: Как зовут папу?
3: Рустем.
1: А Рустем слышал значение своего имени?
5: Богатырь.
1: Мощный, сильный великан. Ну, вы молодцы, настоящая команда. Такая...
2: Мощно!
1: Да, давайте посмотрим, как мальчишки у нас сыграют.
2: Мальчишки-кибальчишки. Итак, Ренат, вы готовы?
4: Да, я готов.
2: Запускаем таймер.
0: Рифмоплетка.
2: Искала.
4: Украла.
2: Рядом. Рядом.
4: С адом.
2: Шарики. Ну, их зажигают, бывает, и по воде пускают еще.
4: Фонарики.
2: Зайчики. Ну, где они едут-то? Пряники.
4: Амальчики.
2: Молодец. Целлюлит.
4: Айболит.
2: Ага. Оса. Рыжая такая в лесу живет.
4: Оса.
2: Хорошо. Рок.
4: Мрот.
2: Почему? Ну, давайте, глаза. Бе. Бе.
4: Бирюза.
2: О, ну ладно, бирюза. Так,
0: Бим радио.
2: Так бирюза. Очень неплохо, но меньше. Меньше, чем у девчонок.
1: А сколько у вас?
2: А, ну, у нас получилось у нас 8 получается.
1: Жалко, конечно, супер игры не будет, потому что Корней Чуковский у меня был сегодня подготовлен. Жалко. Но зато все честно.
2: Все честно.
1: Давайте тогда Ренат начнет с того, что будет передавать приветы. И повеселее как-то улыбнитесь, не знаю, анекдот может вам рассказать.
4: Хочу передать привет своей супруге, своим детям, ну, всем, кто узнал.
2: Капитан,
1: грустненько
2: капитан,
1: как-то вообще.
2: Улыбнитесь. Ренат, улыбнитесь-ка, ну-ка.
4: Да-да, я улыбаюсь.
2: Прекрасно. Сдержанная мужская улыбка. Это так ценно. Дозванивайтесь к нам еще, обязательно с вами поиграем, я уверен, выиграем. Ну, а теперь давайте поздравлять нашу замечательную победительницу Камилу.
1: Камила и Рустем, который рядом сидит, вы тоже можете передать привет. Мы вас поздравляем. Камила, вы правда большая умничка. Было очень
6: спасибо.
1: Приятно с вами поиграть. Ваши приветы.
6: Я хотела бы передать привет своей маме, своей сестренке, братику, ну и, конечно, моим любимым друзьям.
1: Вот так вот позитивно. Пусть так вечер ваш и продолжится. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Рифмоплетка» вернется к нам на следующей неделе.
0: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима «Рифмоплетка». I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: трубим.
1: Мне здесь написали: Ярослава, расскажи анекдот.
2: Ага.
1: Такое не рассказывают, я вам отправила, Денис. Я надеюсь, что вам смешно, но мне очень смешно.
2: А мне отправите?
1: Ты можешь с Денисом прочитать переписку.
2: А, да. Действительно.
1: А вообще мы про имена говорим. Рифма к слову имя, как мы выяснили, это вы.
2: А, там...
1: Козу я доила, а вот корову еще нет.
2: Мне очень понравился Денис Анатольевич, у него хорошее чувство юмора, он так написал здорово, говорит: а, имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?
1: Да, Петр,
2: знаменитый мем. А скажу, что означает имя Ибрагим, для тех, кто, может быть, не в курсе, будем знать. Означает «отец народов» или «возвышенный отец», являясь арабской формой библейского имени Авраам. Вот как все оно связано-то. Я, кстати, очень часто, когда вот знакомлюсь с людьми или просто там в такси едешь, там в ними смотришь человек интересное какое-то, говоришь, я его спрашиваю, а что означает ваше имя? Вы узнавали? Вот правда, действительно, мне вот интересно.
1: Ну вот я тебе говорю, вчера просто с девчонками переписывалась, и они стали гуглить про имена, что означает имя. Я вот сама бы тоже не додумалась. Мне, в общем-то, все равно, как зовут человека.
2: Серьезно?
1: Ну,
2: лишь бы человек был хороший.
1: Я забываю, даже свое значение не могу забыть. Вот, особо.
2: А тут еще спрашивали, что означает имя Айдар.
1: Да, ты знаешь то, что у тюрков означало чуб, прядь волос, которую оставляли на бритой голове мальчика, ну, чубчик, как знак принадлежности к роду.
2: Ну, это оседелец, в общем-то, у казаков такая же штука была. Святослав с оседельцем ходил. А имя Айдар – популярное мужское имя тюркского происхождения, конечно же, которое широко распространено у татар, башкир, казахов и других народов. Ну, в общем-то, очень просто все. Ай – это луна.
1: Угу.
2: А, вот, ну и добавляйте, да, далее. В общем-то, лунный или лунноподобный, по большому счету, Айдар.
1: Что означает имя Руфина? Рыжая, золотисто-желтая, огненно-рыжая.
2: Mm-hmm.
1: А вот какой цвет волос вы носите? Расскажите, пожалуйста. Карамиль нам написал. Ну, Руфина, это, наверное, жена или дочь? Наверное, дочь, да?
2: Есть у меня знакомая Руфина.
1: Еще Рамина.
2: Вот, оказывается, что имя там означает.
1: А имя Рамина... У него нет универсального значения одного. Это вообще персидская версия. Mm-hmm. Радостная, приносящая радость, нежная или благородная.
2: Ну, Ра – это свет, прежде всего. Давайте вот так вот. Да. Доброго вечера. Меня зовут Азат. Свободный переводится имя. Детей зовут Вильдан, Рузаль, Азалия и Рафаэль.
1: Рената, с латинского «Возрожденная к жизни», пишет нам Рената. Но мне больше нравится другая версия. Мое имя – аббревиатура от «Революция науки и техники». Быть названной в честь НТР – это большая гордость и ответственность.
2: Епифан и Филимон. Вот такие вот интересные имена написал Роман. Да, действительно, имена очень редкие. Очень редкие.
1: Так, а что означает имя Нияз?
2: Да.
1: Еще Рауф, кстати, можешь посмотреть. Рауф тут спрашивает. А Нияз означает пожелание, желание, потребность, мольба, просьба. Милость, благодать. Еще смиренный проситель.
3: Благодать какая? Здравствуйте. Как вам имя Рузаль?
2: Вообще отлично. Но если хотите знать, что обозначает, вот, пожалуйста, счастливый, светлый или имеющий свою долю. Корни, опять же, персидские или тюркские корни имеет это имя. Рауф, да, вы хотели?
1: Милосердный, сострадательный, нежно милующий, мягкий, добрый, снисходительный. Это прям про нашего Рауфа,
2: кстати. Это Рауф, что ли?
1: Да.
2: Ох ты какой. Ар-Рауф, причем вот написано, да, религиозное значение. Ну ладно, хорошо.
1: А мое имя, спрашивает наш постоянный слушатель. Угадай, как зовут? Забыл.
2: Как зовут?
1: Назир.
2: А, Назир. У нас много постоянных слушателей, поэтому немножко сложновато так бывает.
1: Имя Назир. Имя Назир, уведомляющий, вестник, предостерегающий. Вот. А Наиль что означает? В общем, вы все спрашиваете, мы разбираемся.
2: Слушайте, значение... а тут вот некоторые люди прям сами пишут вот свои имена, да? Вот написали: сын Тариэль, грузинское имя, царь, герой, дочь Ирина, греческое имя, означающее мир, спокойствие, целеустремленность. Я Наиля, арабское имя, дар, достающий цели, муж Георгий, трудолюбивый, порядочность, ответственность. Класс, спасибо большое, Наиля. Прям рассказали нам все.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Знаете ли вы, что означает ваше имя? Если нет, мы вместе давайте разберемся. Давай, мы сейчас всех тут все поймем.
4: БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Какая благодатная почва!
1: Удивительная рожа!
0: Ну, зачем же вы так?
1: Просто на меня посмотрел,
0: зачем же вы так? Я про то, что мы сегодня подняли тему про имена, что означают ваши имена. Интересовались ли вы когда-нибудь, что обозначает ваше имя? И прям, вы знаете, такой ажиотаж, так людей это волнует. Это здорово, это великолепно. Но время, к сожалению, эфир не бесконечно. Давайте почитаем, что у нас еще осталось. Имя Ибрагим я уже читал, конечно же.
1: Так,
0: да?
1: Имя Миша мы тоже уже рассматривали.
0: Было дело.
1: Так, я, говорит, в шоке была, что кто-то сидит и смотрит, что означает то или иное имя. Это как происходит по типу «это имя невеликое, не будем так называть своего малыша». Знаете, я как-то дочь хотела, не помню какую по счету, третью, по-моему, назвать Майя, а мне мама начала то, что «вот всю жизнь Майя будет». Да, я такая думаю, ну я же не хочу, чтобы моя дочь всю жизнь маялась, и не назвала ее Майя. Решила, что она будет Юнона. А Юнона, между прочим, это богиня.
0: Да,
1: плодородие, по-моему.
0: Ну, это римская мифология, опять же. Имя Игорь означает хранитель, защитник или воинственный. По-нашему Игорюшке это не скажешь. Это Павел спрашивал, что обозначает имя Игорь. Пожалуйста, Павел, вот вам информация.
1: Имя... Здесь вот сообщение, сейчас, секундочку. Добрый вечер, сына зовут Дияр. За 13 лет еще не встречали людей с таким именем. Имя сына выбирала я, а дочери Ясмине муж. В итоге Ясмина очень распространенное имя, а Дияр редкое. Я вот хотела посмотреть, что означает имя Дияр. Ну, тоже Яр, наверное, это...
0: Даже не показывает, наверное, да. Настолько редкое, что мы не можем найти.
1: Когда... Вообще, это как страна, родная земля.
0: О, классно. Спрашивают, имя Наиль, что обозначает? Арабское происхождение у этого имени означает достигающий цели, добивающийся успеха, приобретающий, а также дар или достойный подарка. Вот так вот.
1: Ты Наиль или Наим?
0: Наиль.
1: Так что тут еще Наим спрашивают. Нежный, мягкий, спокойный и безмятежный.
0: Угу. А вот у нас еще появилась Адель. From the other side, вспоминается мне. Благородная, если касается женского имени, в европейской грации и справедливая частная в арабской мусульманской. Вот так вот.
1: Так, нашего сына зовут Альтаир.
0: Ух ты.
1: Я тут пытаюсь сразу посмотреть,
0: красиво,
1: что оно означает. Орел, величественный орел, оно означает. Назвали так, редкое имя для Татарстана, вот Альберт написал. Дина означает вера, религия. Сейчас, подождите, у меня куда-то мышка у меня сама перелистывает сообщение. Мое имя Дина означает вера, религия. Мои сыночки Айнур, лунный свет, и Ильнур, свет Родины. Неплохо. Так, Ильнур, народ, Родина, Нур, луч, луч народа.
0: Такое интересное имя тут запросили, что обозначает имя Абдимиталип. Вообще, да? Имеет, конечно же, арабское происхождение. Имя состоит из двух смысловых частей. Абди Абу, слуга араб, и Муталиб. Муталиб, требующий, ищущий. Значение, в общем-то, слуга ищущего, раб требующего, или поклонник того, кто ищет. Вот так вот. Интересно.
1: Дамир.
0: Ну, тут поиск духовной мудрости, все это в этом вот ключе, конечно.
1: Имя Дамир что означает? Спрашивает имя Дамир. Почему-то оно идет вместе с именем Тимир, и значит, означает железо. Какая тебе рыбалка? Два дня дубак на улице будет! Нечего там морозить свои эти прелести! Это Антон Пупсик ругается на меня, что я завтра на рыбалку собралась. Вообще-то, Антон, мне подарили спиннинг, мне надо его как-то это оприходовать. Его это не того, кто подарил, а
2: спиннинг. Спиннинг! I just wanna spinning!
3: Бим радио.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Что происходит на казанских дорогах? 4 балла местами затруднения, крупные пробки. Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 35 минут. Улица Саид Галеева, улица Кировская дамба от Рустема Яхина до Несмелого. 22 минуты время проезда, 20-минутные затруднения на Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до улицы комиссара Габишева. 10 минут академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева, а также Закиева от проспекта Победы до улицы академика Сахарова 9 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, мост Миллениум, треть транспортная свободная. По-прежнему затруднение из центра. Кировская дамба в 9 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. И, конечно же, всем желаем удачи в пути.
4: Путевые заметки. на Бим-радио.

Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.

0: Палку. Надевай панталоны с начесом, гамаши, иди обновлять свой спиннинг. Ты же
1: мамаша,
0: не из робкого десятка.
1: Где
0: чтоб
1: ваши гамаши?
0: Какой-то там снег тебя напугал. Да, он снег, он тоже абьюзит, по сути-то. Надо от него еще закрываться. Что там ты мне показываешь? Что-то показывает пальцами. Три пальца. Опа, опа, опа, опа!
1: Отдыхаем хорошо. В этом часе мы будем поздравлять, конечно же, наших замечательных именинников. О, Макдак, что ли, в середине часа. Я тоже так умею. Я тоже так умею.
0: А что, у нас забавушка будет?
1: Конечно же, будет. Вот я все как пытаюсь к ней подойти.
2: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
0: Игра «Забавушка» здесь. А-а-а! На Бим-радио. Выпишите нам сообщение, продолжайте нашу фразу, который звучит сегодня вот так вот.
1: Послушай, шинок.
0: Олэм Кельмонда. Все слушай внимательно. До 19.40 нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. На кону у нас есть подарок.
1: А, да, есть у нас
0: песня.
1: Подарок. Песня. У нас лучше еще подарки есть. Знаете, наше кафе.
3: Кафе национальной кухни. Спанч Боб.
1: Спанч Боб. Шинок.
0: Короче, третий час, вы поняли, да? Шел третий час, сегодня пятница. В общем, фраза за бабушку звучит так. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому... И сегодня очень просто все. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому... Поэтому просто...
1: Поэтому придумывайте какое-нибудь продолжение любопытненькое. Самого любопытненького автора вознаградим отличненьким подарком. Куда направлять? +7 927 242 102.8.
2: Это вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
11: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
12: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
14: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
2: Жесть, как она есть.
1: Соус Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Здесь на Бим Радио плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы вам фразу, вы нам ее окончание. Мы вам, ну, мы начинаем, как бы, да. Вы свои варианты скидывайте в наши мессенджеры. За лучший ответ у нас есть подарок. Конечно, в конце часа мы объявим победителя. А подарок у нас сегодня — это в кафе национальной кухни сертификатик. Да, фраза у нас за бабушку звучит так. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому накололи ей и на лоб.
2: Нормально.
1: Поэтому все обращались по тюремному погонялу.
2: Тоже неплохо.
1: Поэтому ее никуда не звали. Поэтому ее звали Свистом. Продемонстрируйте, пожалуйста, Петр. Ха!
2: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому просто говорили Матурымка. Вот так вот. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому она представлялась просто Снежанной или Анжелой. Декс.
1: Давай, читай.
2: Я вот это не смогу прочитать.
1: Почему?
2: Потому что... Ее имя никто не мог запомнить, поэтому я просто говорю: «Эй, Кельманда!» И все.
1: Да, и знаете, вот Владимир, Владимир, вы кому это пишете? Не пишите такое нам. Спасибо большое. Игра за бабушку здесь на Бим-радио. Мы вам фразу, вы нам ее окончание. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Прилично. Сегодня такая фраза милая, приятная, как там этот вечер пятницы.
2: Владимир что-то неприлично написал?
1: Нет, там нормально как бы, но...
2: Да.
1: Ну, читай.
2: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому так и не смогли найти, когда пошли за грибами.
1: Жестко. Это очень жестко.
2: Ау! Как ее звали-то? Ау! Как ее звали-то? Что ты будешь делать, этот черный юмор, а? Вот это вот что? Вот это что такое, а?
0: Это вечерний Трубим.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Радио плюс 7-927-242-102-102.8. Хвала всем друзьям в этом мире вообще. Мы вам начало фразы, вы нам конец. До 19.40 принимаем ваши варианты. Ответы самые смеснявые. Давайте сегодня как-то подобрее. Я не хочу читать пошлятину, я вообще не такая. Я все.
2: А я напомню, что у нас на кону сертификат в кафе национальной кухни. До 19.40 у вас есть время, и фраза у нас сегодня следующая.
1: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому... Ее имя никто не мог запомнить, поэтому ее звали... Слэш! Катя там! Катя там, как будто Катя там, да?
2: Катя, возьми телефон, это он, это он. А ее имя никто не мог запомнить, поэтому ее все называли... Наташа, вай, иди сюда.
1: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому называли «А забыл, как зовут». Кстати говоря, вот люди, когда вы не запоминаете имя, вы переспрашиваете или в надежде, что человек сам еще раз его когда-нибудь скажет?
2: В надежде? Мой компас
1: земной. Ну, в одежде хотелось бы.
2: Ее имя никто не мог запомнить, слишком сложно было показать его на языке глухонемых.
1: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому Гульпих Нурапа просто говорила свой ник из одноклассников. Клубничка, решетка 92.
2: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому он звал ее Махрипа Харипулаевна. Махрипа Харипулаевна. Вот как-то так. Так, что, все, что ли, пока?
1: А вы... Вот-вот, а тут так вот и говорят.
2: Да, вот, вижу, еще раз Махрипа Харипулаевна.
1: Поэтому ее называли Васек. Плюс 7. 92-72-42-102. И 8 это наши мессенджеры. Игра «Забавушка» здесь в эфире. Вы тоже можете принять участие. Пятничное, между прочим, нужно продолжить фразу. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому...
0: Это вечерний Трубим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Оторвали Ваньке встаньку. Как-то так могла бы начинаться сегодняшняя игра за бабушка, но звучит немного иначе, хотя когда-нибудь возможно. В общем, игра за бабушка до 19:40 сегодня у нас в эфире. Успевайте еще 10 минут на то, чтобы написать сообщение, закончить фразу, которую мы вам сегодня даем, а именно, ее имя никто не мог запомнить, поэтому на кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. И давайте будем зачитывать, что вы нам тут понаписали.
2: Поэтому ее звали Незабудка.
1: Твой любимый цветок.
3: Воздушный поцелуй.
1: Написали, что песни очень грустные.
2: Да вы что? Да. Как же они грустные, они осмысленные.
1: Да.
2: Вот и все. Вот только в этом разница.
1: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому она представлялась просто Михална.
2: Поэтому ее звали по размеру ее груди.
1: Мне вот... Ну ладно, а мне вот что делать?
2: И поэтому ее звали по отчеству. Тоже неплохо.
1: Да. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому в ее глубоком декольте висела табличка с именем. Нет, а мне вот опять что делать?
2: Поэтому муж называл каждый день по-новому и солнышком, и зайкой.
1: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому на бейджике она просто нарисовала QR-код со ссылкой на паспорт.
2: Поэтому паспортный стол с ужасом ждал дату замены паспорта по возрасту.
1: Ее имя никто не мог запомнить, а ее зовут... Не помню.
2: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому придумали штрих-код. На тонком, на нюрнбергском.
1: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому звали девушка, женщина. Пусть все умрут от зависти, пусть покажусь сумасшедшим. Я. Нет, без тебя мне радости. Желательно спеть это с Ярославом голосом прекрасным. Что-то я не очень поняла, Рауф.
4: Девушка.
1: Ладно, я разберусь.
2: Поэтому ее звали
1: Игорь. Поэтому никто не мог запомнить, потому что ее родители были истинные татары. Все?
2: Пока да.
1: А нет, еще не все.
2: До 19:40 же есть время.
1: А, песня Чумакова. Ладно, разберемся. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Игра за бабушку. Нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому...
0: Это вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
1: По данным Яндекс, погода завтра, 3 октября, в Казани ветрено. Ветер местами порывами до 16 метров в секунду. Днем максимально плюс 1, плюс 6 градусов. Ночью минус 3, плюс 2. И мокрый снег и снег. Это два разных понятия. Мокрый снег и просто снег. Имейте в виду. Елабуга, набережные Челны, Нижнекамск. Днем до плюс 6 градусов, дождь со снегом. Ночью минус 3, плюс 1 градус. Альметьевск, Бугульма, Лениногорск. Днем до плюс 6 также градусов. Ночью минус 3, плюс 1. Дождь и снег. Нурлат, Тетюши. Завтра до плюс 5 градусов максимально. Ночью минус 2, плюс 1. Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега, и просто снега. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников.

0: Доктор Ярослава.
1: Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит?
0: Ибрагима. В общем, как бы вас ни звали, если у вас сегодня день рождения, это программа для вас. Мы вас сейчас будем поздравлять, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения на календаре 2 октября. Напомню, что у нас есть бим-болталка в Максе. Обязательно вступайте. Очень добрые, хорошие и общительные люди там находятся. Готовят какое-то поздравление. Я не знаю, мне кажется, уже не готовят, но я уже всем говорю, что готовят. Творческий номер на день рождения Бим-радио, который, напомню, состоится 20 ноября в пятницу. Поэтому, если вы тоже хотите поучаствовать, вступайте в наше сообщество, в том числе группа в Телеге, группа в Максе, Бим Радио Казань. И начнем, давайте, поздравлять именинников, наших радиослушателей, подписчиков группы Бим Радио Казань ВКонтакте. Я сделала паузу, чтобы вы успели вступить. Итак, Сабирова Лейля сегодня отмечает свой день рождения. Марина Ануфриева, Анна Шпакова, Виталик Газизянов, Надежда Бадынова и Дият, Анастасия Мардиева, Лейсан Газизулина, Лида Русланова. Сегодня также у нас именинница. Роберт Низамов, Валентина Погодина, Наталья Кашина. Гречки захотелось. А ты хочешь гречку? Кивает. Анастасия Иванова, Максим Полушкин, Рима Муртазина, Виктор Богданов, Татьяна Панфилова, Руслан Юсупов, Анна Яковлева, Светлана Гафурова. Дорогие наши сегодняшние именинники, с днем рождения! Сегодня отмечаем не просто чей-то день рождения, а всех тех, кто включает наше радио. Так вот, мы вам желаем, чтобы сигнал счастья был мощным, четким, а радиоприемник в душе никогда не ломался. И пусть в эфире жизни звучит только самая приятная музыка, как на Бим-радио. С днем рождения! Ура!
1: Я напомню, как вы можете поздравить своих родных и близких, чтобы это запомнилось на целый год как минимум. Есть телефон, во-первых, 2-930-800, ну и можно на сайт bimradio.ru с удовольствием зайти, почитать всю информацию. Пользуйтесь на здоровье. Рассказываю, с кем из знаменитостей вы появились в один день на свет. Итак, 2 октября невероятное количество очень интересных людей, между прочим, появилось на свет. В этот день родились Махатма Ганди. Прям сразу вот с козырей зайдем. Маршал Борис Шапшник. Диктор Юрий Левитан, певец Леонид Серебренников, актер Евгений Сидихин, актриса Лидия Валежева, певица Рамина Пауэр. Да, вот та самая, кстати говоря. Сати Казанова сегодня отмечает свой день рождения, между прочим. Также свой день рождения сегодня отмечает невероятный Джеймс Рут, американский рок-музыкант, один из гитаристов команды Slipknot. Ну, для тех, кто любит повеселее, помелодичней.
0: Это мы.
1: Это мы. А также Гордон Мэтт. Томас Самнер сегодня отмечает свой день рождения. Все мы его знаем, конечно, больше как Sting. Вот сейчас скажут какой-то опять, как там взяли, грустная?
0: Грустная, да.
1: Очень осмысленная, причем такая прям в йогических последовательностях вся песня сделана. Sting, он такой.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Мне вот написали: «Ярослава, зачем так громко кричишь слово «пятница»?» Во-первых, это было уже очень давно. Мне сказали, что плохие отзывы будут на 2GIS и на Яндекс. Вот, кстати, туда можете, дорогие радиослушатели, писать отзывы, сделать наш эфир, возможно, где-то лучше, ярче.
2: Не только же кричит, видите, мы еще и песню вам интересную поем.
1: Головой ударилась и поспокойнее как будто стало.
2: Какой удар, кстати, был? Вот вы еще посмотрите, это наверняка видео появится скоро. Там просто прям вот мастер кунагафу, я вам скажу. А я кое-что в этом понимаю.
1: В кунагафу, да?
2: Кунагафу, да.
1: А лучше бы...
2: Вот это.
1: Да, вот это. Игра «Забавушка» тем временем у нас.
2: Стоп-игра,
1: да.
2: У нас. Стоп-игра.
1: Да, стоп-игра. Кунагафу. Подожди, я сейчас соберусь. Ты пока напомни, там, что у нас происходило.
2: А что у нас происходило? Мы дописывали интересненькую фразу, которую сегодня вам предложили. Фраза у нас была действительно интересненькая. Ее имя никто не мог запомнить поэтому.
1: Поэтому ее звали по названию ее любимого напитка. Угу. Поэтому с ней можно было провести незабываемый вечер.
2: Поэтому ее не звали.
1: Поэтому она представилась Ибрагим.
2: Нормально.
1: Поэтому ее звали просто курица, ведь и курей нет имени.
2: Понятно. Поэтому она пошла менять паспорт с именем Магарипхулаева. Опять смотри. На имя Зулейманджаилия. В надежде, что имя покороче, легче запомнится.
1: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому Мэри, просто Мэри, Мэри.
2: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому написали песню о ней.
1: Так,
2: мои сообщения прочтите. Сейчас прочитаем.
1: Да-да-да.
2: Давай.
1: Ну, читай тогда, Эленар.
2: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому она всегда ходила со своим стаканом с именем. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому она постоянно подстригала криво челку, чтобы ее звали Та с кривой челкой.
1: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому ее парень 3 года называл Зая исключительно из соображения самосохранения.
2: Ее имя никто не мог запомнить, поэтому ее звали R2D2.
1: Поэтому ее так, поэтому так и звали. Незабудка. Все, как будто бы.
2: Да.
1: Да. Совсем скоро вернемся с именем победителя игры «Забабушка».
0: Это вечерний Трубим. Бим-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить. Потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим-медиа. 2-930-800.
2: У меня для вас информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способна. Вместе вернем ту самую атмосферу и, конечно же, овердрайв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, на стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. А за самый выразительный стиль вас ждет, конечно же, вознаграждение. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным, стоит только захотеть. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства плюс ваша повышенная внимательность. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды, это отнимает силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом, вам надо провести день на виду. Водолеи, вы будете в ударе, смелые идеи и фантазии, все это будет происходить как бы само собой. Рыбы, обратите внимание на здоровье, хороший день для лечения народными средствами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам свежести чувств.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
6: Ну что, будем немножечко финалиться. В общем-то, огромное всем спасибо, кто сегодня с нами провел эти 3 часа как минимум. Дальше еще больше. Безусловно, эфир на этом не заканчивается. БИМ-радио работает для вас, ребята, круглосуточно и круглогодично. Вот сочинение тут от Ирины. Она возмущалась, что мы не прочитали. Ирина, просто очень много было сообщений, немножко потерялась. А вот такое было у нее. Ее имя никто не мог запомнить, поэтому она называла свою дочку Машенькой. Такое вот сообщение было. Ну и, конечно же, вот Мусагалиева у нас очень часто, вот это Махрипулаевна сообщение, то есть это прям топ из топов, которые сегодня часто повторялись. Но, конечно, есть сочинители, которые достойны награды сегодня, как минимум, и отправиться в кафе «Национальные кухни». Вот, давайте-ка перейдем к имени победителя.
7: Да, давайте. Ее имя никто не мог запомнить.
8: Поэтому так и не смогли найти, когда пошли за грибами.
6: Вот так вот.
7: Роман, мы вас поздравляем. Ваш ответ сегодня становится самым смешным.
6: Ну как, черноватый, конечно, юмор, но...
7: Но нам понравилось.
6: Нам понравилось.
7: И нам не стыдно.
6: Нет.
7: Да, Петр, вам спасибо большое за эфир.
6: А взаимно.
7: А завтра, сегодня пятница, всем классной пятницы. Завтра утром уже всех буду здесь будить. С 8 утра буду в студии, поэтому по традиции, скажем, берегите себя. Петр Нежинский, Ярослава, вечернее шоу «Трубим». Если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас очень любим. Ну и, конечно же, мудрость дня.
6: Вечера.
7: Мудрость вечера. Октябрь. Самое время надевать кружевное термобелье. Пока. Целуем, любим.
6: Это шаль, значит.
7: Шальное бельишко.
6: Хороших выходных. Счастливо.

Это была неповторимая Джей Ло в эфире Бимрадио, а в студии Бимрадио, друзья, Глеб Низовский. Как ваши дела? Давайте рассказывайте. 792-72-42-8. Целую неделю я вас не слышал, мои дорогие зайки, солнышки. Так что рассказывайте, чем занимаетесь, куда направляетесь, может, где-то отдыхаете. А через 10 минут, кстати говоря, совсем скоро мы...

Это была неповторимая Джей Ло в эфире Бимрадио, а в студии Бимрадио, друзья, Глеб Низовский. Как ваши дела? Давайте рассказывайте. 792-72-42-8. Целую неделю я вас не слышал, мои дорогие зайки, солнышки. Так что рассказывайте, чем занимаетесь, куда направляетесь, может, где-то отдыхаете. А через 10 минут, кстати говоря, совсем скоро мы разыграем пару пригласительных.

0: студии Бим-радио, друзья. Глеб Низовский, как ваши дела? Давайте рассказывайте. 792-72-42-128. Целую неделю я вас не слышал, мои дорогие зайки, солнышки. Так что рассказывайте, чем занимаетесь, куда направляетесь, может, где-то отдыхаете. А через 10 минут, кстати говоря, совсем скоро мы разыграем пару пригласительных на нашу вечеринку, поэтому будьте начеку.
1: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Телеканал «СТС» представляет. Неоднократно контуженный наставник.
5: Детей любите, да?
6: Как Ронинал.
4: И дети, не признающие руководство.
7: Они туда, где тебя откопали, тедули.
8: Мне правда однажды откопали. Ну, когда меня танк переехал.
4: Кто кого в итоге воспитает?
9: Запросуй вещи и проваливай, тебе хуже будет.
4: Алексей Маклаков.
10: У меня два раза парашют не открылся, хуже уже не будет.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Олег Мизовский, по-прежнему в студии БИМ-радио. Друзья, как ваши дела? Давайте рассказывайте. Напомню, 792-72-42-102-8. А через минут 6 проведем как раз-таки игру. Но здесь меня поприветствовал уже Павел. Добрый вечер, Глеб. Приятно слушать вас в эфире. Благодарю, Павел. Рад видеть ваше сообщение. И, внимание, небольшая рубрика «В хорошие руки». Итак, Евгений мне пишет. Вечер добрый. Я лично работаю в этот пятничный день. С ума схожу потихоньку. Девочки, никому брошенный кот не нужен. 35 лет, работящий, адекватный человек, руки прямые. Так вы же говорили кот, причем здесь человек? Работы много, отдыхаю мало, играю в футбол и смотрю хоккей. Так, девочки, 792-72-42-102-8, пожалуйста, рубрика «В хорошие руки» официально объявляю открытой.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Неуверенность в себе – это когда тебя спрашивают «Ваше имя?» Ты отвечаешь «Олег!» А тебя опять спрашивают «Точно Олег?» И все, ты попал.
3: Сепелявых соусов, сепелявых соусов, сепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Я же обещал. Раз, раз, раз, раз. Блин, как же здесь не хватает ударных, ребята. Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе, косуха, рваные джинсы, банданы. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 8 вечера ровно. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. Итак, друзья, вопрос сегодня музыкальный. Давайте первый правильно ответивший и третий по счету. Давайте буду принимать ответы и в «Максе», и в «Телеграме». Почему бы и нет? По номеру 792-72-42-102.8. Телеграм «Макс». Итак, вопрос будет музыкальный, поэтому готовьтесь. И даже не простой, я бы так сказал. Вы услышите кавер на одну очень известную песню одной невероятно известной группы. Парочку вводных дам в качестве подсказок. Это группа из Европы. Это раз. И вторую подсказочку, не знаю, давать, не давать. Ну ладно, давайте скажу. Вокалист этой группы не так давно, по-моему, пару лет назад, пел Марка Бернеса. Он его перепевал на русском. Ну ладно, слушайте. Назовите группу.

Так, ну давайте я вам еще немножко дам подумать, да, поэтому поставлю какую-нибудь песенку. Давайте послушаем, что мы с вами послушаем. А послушаем вот это вот. А на всякий случай, давайте еще разочек, может, запустить, или вам достаточно? Ну ладненько, друзья, а скоро вернусь после песни с результатами.

0: Рок из 90-х на Бим Радио.
1: Ну что, у меня есть результаты, друзья. Итак, вопрос какой был? Я ставил кавер, такой необычный кавер даже, я бы, наверное, сказал, если бы я слушал его без вводных, которые я дал, да, о том, что группа из Европы, что вокалист перепевал когда-то Бернеса пару лет назад. Совершенно верно. Один из победителей, кстати, сказал ему даже название песни Бернеса, который перепевал Тиль Линдеман из группы Рамштайн. Друзья, молодцы, молодцы. Достаточное количество человек написали, угадали. Но первый был Вячеслав. Давайте его поздравим. Ура! Молодец, первое место занял. А как раз-таки третий правильно ответивший был Ильнур Латыпов. Давайте его тоже поздравим. Сначала он написал «Рамштайн», а потом еще и назвал песню «Бернеса», которую Линдеман перепевал, «Любимый город». Все совершенно верно. Сейчас, друзья, с вами спешусь, всю необходимую информацию выясню. Остальные молодцы, что участвовали. Участвуйте и дальше. Возможно, в следующий раз повезет и вам.
0: Рок из 90-х на Бим Радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
0: Соцсети могут прилечь. А «Бим-радио» с тобою всегда. 2-930-800.

Шерри Шерри Леди в эфире Бимрадио только что звучали. Modern Talking, друзья, великая группа. А у нас тут небольшая рокировочка произошла. Ильнур Латыпов, значит, сказал мне следующую вещь. Спасибо большое, говорит, но я просто так написал, потому что люблю эту группу, но пойти на вечеринку не смогу. Очень интересно, знаете, что это значит? Что, походу, надо будет еще разочек разыграть. Но я, конечно, об этом подумаю, да? Либо сейчас выберу просто четвертого правильного ответившего на предыдущий вопрос, и поэтому немножко так передарим. Но я еще поразмышляю, как лучше сделать, чтобы все было по-честному, как говорится.

Кстати, про править балом, да, возвращаемся к теме, точнее, к рубрике «В хорошие руки». Евгений вот мне пишет: видимо, кот никому не интересен. Я напомню, да, он мне в начале часа писал: девочки, никому брошенный кот не нужен. 35 лет, работящий, адекватный, руки прямые, много работает и отдыхает. Вот мне кажется, надо уже открывать рубрику «Радио знакомства». Уже 2 недели терплю, так и не смог вернуть свою мурлыку, пишет Евгений. Сердце сжалось, душа болит, вот ищу новую хозяйку, хотя бы пока для общения. Любопытно. Девочки, что думаете по этому поводу? 792 72 42 102.8. Пожалуйста, откликнитесь. Возможно, Евгений, ваша судьба. А вот я сейчас как раз-таки сидел, думал, я же в этом часе то традиционно не поставил песню-открывашку часа, друзья. Как так? Как так? Поэтому сделаем сейчас небольшую рокировочку, опять же, и создадим песню середины часа. Да, вот немножко растрясемся, все-таки пятница, на улице холодно, вот, и поэтому надо нам немножко потанцевать. Как вы считаете? Chili, Better Stop в эфире Бим Радио. Поехали.

0: Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

Что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Совсем скоро, уже через 12 минут, начнется ваша любимая программа «Привет, приветов». Поэтому готовьтесь, да, пишите 792-72-42-28 в Телеграме, в Максе, а также на нашем сайте в приложении можно передать привет и заказать, естественно, песенку. Поэтому буду ждать. Впереди еще романтическая 5-минутка от Глеба Низовского, само собой разумеется.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, не сдерживайте свои эмоции, окунитесь в открывающееся будущее с головой. Тельцы, ожидается скупой на эмоции день, зато очень сытный и вкусный. Близнецы, удовлетворить все ваши желания сможет только отпуск, если нет, то спасение в работе. Раки, у вас появится шанс найти силы, время и средства на окончание крупных проектов. Львы, день может стать удачным и плодотворным, стоит только захотеть. Девы, вы будете слишком рассеяны, поэтому не отправляйтесь никуда в одиночку. Весы, этот день обычным не назовешь. Обостренные чувства плюс ваша повышенная внимательность. Скорпионы, успех во многом будет зависеть от впечатления, которое произведут на окружающих ваши слова и внешний вид. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды, это отнимает силы. Козероги, пассивность вредит отношениям с противоположным полом, вам надо провести день на виду. Водолеи, вы будете в ударе. Смелые идеи и фантазии, все это будет происходить как бы само собой. Рыбы, обратите внимание на здоровье. Хороший день для лечения народными средствами. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам свежести чувств.
4: Бим-радио – это только начало. Сегодня BIM-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM-медиа. 2 930 800.

Ну что, друзья, вот и наступила романтическая пятиминутка «Территория любви» имени кого? Имени Глеба Низовского. Само собой разумеется, через 4 минуты начнется ваша любимая программа «Привет, приветов», поэтому пишите мне, буду ждать. 792 72 42 102.8 в Телеграме, в Максе, а также на нашем сайте и в нашем приложении можно передать привет и заказать свою любимую песню. Кстати, о любимых песнях. Я знаю, меня сейчас слушает одна моя коллега по фан-базе этой замечательной, прекрасной группы. Один раз я уже ставил здесь эту песенку когда-то. Когда это было? Это было, по-моему, в июле, да? Может, даже кто-нибудь вспомнит из внимательных слушателей, но давайте я буду поменьше говорить и побольше делать, как говорится. Итак, друзья, увидимся в следующем части в программе «Привет-приветов», а пока что NSYNC, It's Tearing Up My Heart в эфире BIM Radio.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2-930-800.

0: Бомба. Привет, приветов на Бим Радио.
1: Йо-хо-хо, вот и начинается ваша любимая программа «Привет, приветов», дорогие мои солнышки, вы дождались. Давайте не будем терять ни единой драгоценной минуты. Во-первых, у нас сегодня у одного человека привилегия, это Эльнур, который в прошлом часе он выиграл, значит, как его называют-то, пригласитель на нашу вечеринку, но отказался от приза, да, и написал мне, что крайне был бы рад, если бы я поставил Тилли Линдемана, а именно песню «Любимый город», то есть Бернеса, когда он перепевал, поэтому с нее мы начнем обязательно, как и обещал, Эльнур, как и обещал. Ну а теперь к остальным приветикам. Итак, мне написала Рурочка. Рурочка, давно я вас не видел, дорогая моя Рурочка. Привет, Глебчика напишет. Ура, наконец-то выходные. Поставь, пожалуйста, что-нибудь на свое усмотрение из Рексопа или Дипиш Мод. Уважаемая Рурочка, я, наверное, поставлю Дипиш Мод. Все-таки я уже выбрал песенку. Вот, я думаю даже, что вы догадываетесь, какая это будет конкретная песенка, но я уверен, что вам понравится, само собой разумеется. Переходим далее. Кто же мне еще писал? Добрый вечер. Хочу поздравить свою супругу Богатову Надежду с днем рождения. Супруг Юрий. Люблю, говорит Юрий. Вот, Надежда, вот как вам повезло с мужем-то, а? Вот так вот, вот так вот. Так, едем далее. Времечко еще у нас полно. Вот как раз-таки мне писала Дарина. Дарина, что мне писала? Добрый вечер, Бимчик и Глебушка. Поздравляю своих коллег с наступающим праздником. Здоровья, силы и позитива. И отдельный привет Бим-болталке. Само собой разумеется, всем отличного настроения. И просит поставить песенку доктора Албана «It's my life». О, у нас сегодня прям флер по 90-м, да, идет, я так понимаю, с пушником. Да, обязательно, конечно, сегодня для вас прозвучит, Дарина. Так, едем дальше. По списку по очереди. Не торопимся, как говорится. Тут. А, вот еще у меня есть, да, из приложения. Добрый вечер. Привет дочкам Василисе и Владе. Включите Майкла Джексона, пожалуйста. Денис мне написал, Матвеев. Денис, конечно, Майкл сегодня для вас прозвучит. На свое усмотрение выберу какую-нибудь песенку, которую я у него люблю. Само собой, разумеется. Так, едем дальше. Павел мне писал. Привет, Казань холодная. Сейчас она будет горяченькой. Привет вам, Глеб. Хорошего вечера, хорошего эфира и нам всем позитива. Привет, Ярослав. Ярослава, благодарю за классный эфир и все, что ты для нас делаешь. Ты большая умница. Привет Петру, благодарю за клевый эфир. И привет всей болталке. И просят поставить песню Ума Турман и Патрисия Каас. Они вместе пели. Честно говоря, я про это только что узнал и просто забыл. Ну ладненько, поищем, Павел, для вас поищем обязательно. И давайте еще один прочитаем. Гузель мне писала. Добрый вечер, Бимчики. Передаю большой привет моим друзьям Максиму и Маше. Счастья вашей семье и всего самого наилучшего. Ваша Гузель. Спасибо. И смайлик, сердечко. Ладненько, все остальные приветы вижу. Не переживайте, скоро к ним вернусь. Сейчас Тилли Линдеман, а потом уже Дипиш Мод великий.

0: Дед приветов на Бим Радио.
1: Да, какая же шедевральная песня все-таки. Вот ничего даже здесь не скажешь. Вот даже слов у меня нету, которые играла в эфире Бим Радио для Ророчки, само собой разумеется. Ладненько, едем дальше. Господа, Игорешка мне писал: привет самому себе, Федорову Игорю. Мне сегодня 44 годика, поздравляю себя. И можно песню «Сектор газа» 30 лет? Игорь, поздравляю вас с днем рождения, желаю только всего самого наилучшего и наикрепчайшего. Поэтому эта песня для вас сегодня обязательно прозвучит, безусловно. Светлана написала: здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню Шатунова «Седая ночь». И всему коллективу любимого радио большой-большой привет. Светлана, благодарю. Да, вам тоже прекрасного вечера. Вот в компании с Шатуновым, который сегодня тоже обязательно прозвучит. Так, едем дальше. Ксения мне писала: доброго вечера любимому радио, любимому городу, слушателям и всем сотрудникам прекрасного вечера. Бим-болталки, бим-читалки тоже в том числе. Глеб, легкого вам эфира. Поставьте, пожалуйста, песню «Индия», спектакль. А ваша любимая песня, Ксения, да, если мне не изменяет память. Да, конечно, для вас сегодня прозвучит. Ариша писала: приветик, Бим, передаю привет любимому папе Владимиру, едем в тренировке, спасибо ему. И попросила песенку, но Ариша, к сожалению, я не могу их поставить по одним известным причинам, но я напишу обязательно в личку, почему. Так, едем дальше. Игорь писал: Глеб, привет, передай, пожалуйста, привет моим родителям и скажи, что я их очень-очень люблю. И песню Марселя «Здравствуй, мам». Игорь, конечно, обязательно поставим для вас, вот и поищем. Алсу мне написала: добрый вечер, Глеб, как приятно слышать ваш голос, очень согревает этот холодный осенний вечер. Можно ли поставить что-нибудь из Rolling Stones лично для меня, для Алсу? И красное сердечко, Алсу. Ну, конечно, можно. Ну, кто я такой, чтобы вам отказывать? Роллинги сегодня обязательно для вас прозвучат, да, в порядке очереди. Вот, но мы их обязательно послушаем, какую-нибудь песенку подберу. Так, ладненько, друзья, время. Сейчас доктор Албан, и скоро, совсем скоро вернусь к вам с новыми приветами.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, да, не теряем ни секунды драгоценного времени. Должен предупредить, что у нас осталось место для одной песни. Практически плейлист мы весь забыли с вами до конца часа, поэтому имейте в виду. Вот, и, скорее всего, право выбора последней песенки будет за Рустемом. Итак, добрый вечер, попробуй сегодня попозже. Напишу, вчера написал пораньше, поздно прочитали, интересно. Добрый вечер, всем хорошего вечера и приятной пятницы, субботы и воскресенья. В общем, мега позитивного настроения все выходные. Большущий привет нашим болтунам и болтушкам, Юле, Юрьевне, Ксении, ведьмочкам и всем остальным присутствующим. И просит поставить песенку, если можно, для них и для девочек, соответственно. Never Go Away от DJ Phil, Desmond и Наталья Арайс. Так, кстати, чуть про вас не забыл, пишет Рустем. Вам большой привет, наши мега хорошие диджеи любимого радио. Спасибо большое, Рустем. Я попробую еще раз поискать эту песенку, вот, но пока что могу сказать, что у нас ее нет. Вот конкретно этих исполнителей у нас, к сожалению, не имеется в нашей библиотеке, поэтому даю вам еще один шансик подобрать песенку, с которой мы, скорее всего, и закончим сегодняшнюю программу. Да? Так, едем далее. Максим мне писал: любимый Бим, Бимчик-любимчик, привет, мой любимый Наиле. Ага, слушаем вас в этот прекрасный холодный вечер, вам успехов и процветания. Прошу вас поставить любимую песню моей жены, Кроссы Плута, земляк. Спасибо, Бим. Максим, если останется времечко, я постараюсь все побыстрее делать и читать, то обязательно, конечно, может, на ней закончим, да, не на предыдущей. Но вот всякое может быть. Так, в Телеграме ничего нету. Добрый вечер, хочу сказать огромное спасибо и передать теплый привет вам за то, что вы есть. И, конечно же, любимые болталки. Пусть этот вечер принесет всем уют и отдых. Вы такие классные, как девочки-ведьмочки, так и мальчики. Те, кто в дороге, легкой дороге, всем привет, ваша ведьмочка. Интересно, это анонимно или нет? Но в целом, это написала Наталья, да? Глеб, Арсений мне пишет: о, джентльмен, Глеб, поставь для Ксении Сергеевны Миньяратан Татарстан. Не расстраивайся, проигрыш отыграется еще Акбарс. А что там, Акбарс проигрывает кому-то? Я за хоккеем просто не слежу, вот, обязательно надо будет посмотреть. Арсений, чуть-чуть вы опоздали, конечно, с заказами песенки, очень-очень жаль. Так, едем дальше. Мирон мне писал, просто отправил стикер лягушки, который машет. Здравствуйте, Мирон, и вам тоже прекрасного вечера. Вячеслав мне написал: всей болталке привет. Всем найти половинку желает, я так понимаю. А песню сейчас пришлю. Она есть у Сергея Белова. А, Дина МС. Дина МС с Настей Здорожина, да, как я понял? Вячеслав, чуть-чуть вы сегодня опоздали по времени, конечно, к сожалению. Уже не влезем. Поэтому завтра вместо меня будет вечером Алина Поспелова. Может, она как раз-таки вам поставит эту песенку, если пораньше напишете. Эля написала: Глебушка, добрый вечер. Подскажи, привет уже передаем. С подключением, Эля. Пожалуйста, привет передай бим-болтушкам от Эли. И попросила, какую замечательную песню вы, Эля, попросили. Криса Ри, Road to Hell. Но, к сожалению, мы сегодня уже опоздали чуть-чуть. Так, ладненько. Остальные я вижу. Не переживайте, зачитаем. А сейчас Майкл Джексон в эфире Бим-радио.

приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Совсем скоро вернусь к вашим приветам, друзья. Сейчас информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября, Максимилианс, 8 вечера. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: достаточно.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ну что, друзья, у нас тут такая интересная романтическая сейчас история нарисовывается. Смотрите-ка, написали мне, значит. Доброго вечера, Бим Радио. Это Вальдемар написал. Передайте, пожалуйста, привет DS. Не могу найти этого человека в группе болталки, но найду. Очень нравится стиль сообщений, подбор музыки и песен. Покорила. Хочу просто пообщаться. Хорошего вечера. А я знаю, кто такая DS. Ну вот, так что... Но если она захочет, как говорит сама дама, то она к вам тоже обратится. Вы бы хотя бы свой ник-нейм написали, название аккаунта, чтобы она вас тоже нашла, Вальдемар. Что ж вы так? Но DS, я ей тоже об этом напишу в личное сообщение обязательно, что ее, оказывается, ищет. Ох, как я люблю такие моменты, друзья. Здравствуй, Бим. Хочу передать большой привет своему большому лучшему другу Галиуллину Эльмиру Фанисовичу и сказать, что он лучший. Мы дружим уже 30 лет. Я тебя люблю, брат. Вагиз Рафикович написал. Ну что ж, когда такая прекрасная дружба длиною в жизнь, это всегда замечательно. Здесь по-другому и не скажешь. Так, в Телеграме у нас ничего нету. У нас осталось буквально 3 песенки до конца часа, друзья, поэтому не будем терять ни единой минутки, чтобы они все влезли, само собой разумеется. А сейчас Марсель, здравствуй, мам. В эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Так, друзья, наверное, сейчас с вами буду уже прощаться потихонечку. Да, Игорёшка еще написал девочке, кто хочет отметить со мной день рождения. Интересно, Игорёшка, спросите в Бим-болталке. Мне кажется, что желающие найдутся, есть такое наитие. Ну, ладненько, едем дальше. Мне Алсу сказала, что, к сожалению, не успела вот на привет, да, добрый вечер, Глеб. Она мне писала, как приятно слышать ваш голос. Очень согревает в этот холодный осенний вечер. И можно ли поставить что-нибудь из The Rolling Stones лично для меня? Алсу и сердечко. Но, Алсу, кто я такой, чтобы вам отказывать? Само собой, разумеется, роллинги как раз-таки прозвучат далее. Специально для вас одна из моих самых любимых песен у них. Ну что, друзья, всем хорошего пятничного вечера. Рад был с вами провести эти два часа. Ну вот, поэтому увидимся с вами завтра где-то в районе обеда. Ну, с 12 часов где-то примерно. Завтра это будет нетипичный для меня ампула дневного ведущего. Поэтому еще раз всем хорошего пятничного вечера. Всех люблю и пока.

0: Радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12 лет.

Радио. Первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

Телефон рекламной службы Бим-радио 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
6: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «BIMS Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио.
7: Для детей старше 12.

радио. In the mix. Let them know we are the champions. Soon.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Осеннее. Уютное. Любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12 лет.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
0: БИМ-радио.

0: осеннее настроение на любимой волне.
1: Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe.

Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.